0: возлюби скорби во всем, чтобы быть тебе искусным сыном святых.
1: О всесвятый Николы, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми окаянному. Умоли Господа Бога всея твари Содетеля избавить имя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивное предстательство ныне и присно и во веки веков. Аминь.

С добрым утром, нового доброго дня, дорогие братья и сестры! Сотворим молитву Господу нашему, да благословит Создатель нас на добрые дела –

0: Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна возвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце уснемое отверзи. Вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался и синамя ленивого и грешного, ниже погубил миссии со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл миссии, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и препадем Христу, Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишься во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная, премудрости Твоей вел миссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто сози же вне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, избави меня от крови Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, я качку восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши, жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшеся, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же Царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припады вопию Ти, не дашь мне уснуть во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и посне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью, и великими щедротами Твоими, далось и мне рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и на смиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дадать и поделом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог слава Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное. славная же и ужасная, иже нечисла, подашь к нам сон упокоения немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащины воздвигла си, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наша тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тебя, умой благодати, ступать и правами настави путью Христовых заповедей, бдите к песням укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми живи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в Тебя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящишь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавлеет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибок. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе безденности точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя скорби хвася от живота моего, яще что согреши пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабдилась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани язычески угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и вничтожи силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родители моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и изрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящими напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковным и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешения вольные и невольные, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни и наслаждение. Поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, таково истину, блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 27 по 15 главу, 7 стих. «Мир оставляю вам, мир даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Вы слышали, что я сказал вам? Иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу. Ибо Отец мой более меня. И вот я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю, встаньте, пойдем отсюда. Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я вас, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и сохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к словам поучения святителя Феофана Затворника. Господь Иисус Христос есть лоза, дерево виноградное, христиане — суть ветви и отростки. Мы прицепляемся к Нему верой, плод же приносим жизни по вере. Отец Небесный — виноградарь, который смотрит за этим деревом. И какая ветвь не приносит плода, то есть кто верует, а не живет по вере, ту он отсекает, а какая приносит плод, то очищает, то есть кто не только верует, но усердствует и жить по вере, тому Бог всячески помогает богатиться добрыми делами, которые суть плоды веры. Поэтому закону Божию действие на нас, всякий и устрояй свою жизнь, твердо помня, что без Господа ничего сделать нельзя. К Нему прибегай со всякой нуждой, имя же Его Пресвятое и Пресладкое, да вращается неотступно в уме, сердце и на языке твоем.

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Молебен о благополучии семьи будет совершен в уральских храмах. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, во всех храмах и монастырях Екатеринбурга 24 мая этого года совершается молебен святым благоверным князьям Петру и Февронии Муромским о благополучии семьи. Молебны святым покровителям семьи пройдут в рамках Всероссийской недели семьи «Семья-фест», которая начнется 24 мая и продлится до конца месяца. Масштабное событие приурочено к Международному дню защиты детей и проводится по инициативе Русской Православной Церкви уже в третий раз. Как неоднократно подчеркивал святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, благополучие семьи, этой малой церкви и умножение нашего народа является абсолютным императивом для выживания нашего Отечества. Предстоятель Русской Православной Церкви отмечает, что семья – это богоустановленный образ организации жизни людей. Она особенно нуждается в сохранении, поддержке и покровительстве. Молебное пение с акафистом святым благоверным князьям Петру и Февронии Муромским о благополучии семьи будут совершаться в храмах Екатеринбургской епархии до или после божественной литургии. Расписание стоит уточнить в храмах. Но и к другим новостям. Митрополит Евгений возглавил работу Всероссийской научно-практической конференции в Арзамасе. Председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений возглавил работу окружного этапа 14-й Всероссийской научно-практической конференции под названием «Духовно-нравственная культура в высшей школе. Свобода, достоинство и ответственность личности и вызовы современных технологий», которая 20 мая открылась в Арзамасе. Встреча проходила на площадке арзамасского филиала Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. В работе конференции принимали участие митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, министр науки и высшего образования Нижегородской области Виктор Анисимов, мэр города Арзамаса Александр Щелоков и многие-многие другие. На конференции обсудили актуальные вопросы формирования, сохранения и развития ценностных ориентиров современного человека. Взаимодействие Русской Православной Церкви с органами высшего и среднего профессионального образования и роли духовно-нравственного воспитания в контексте образовательного процесса студенческой молодежи. В рамках конференции состоялись заседания пленарных сессий, а также многих секций. По итогам заседания будет выпущена отдельная методичка. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2,

99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1. Город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресение» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Вы планируете что-то продать или приобрести в сети интернет? Не торопитесь переводить свои деньги. Под видом продавца может скрываться мошенник. Прежде чем приобрести товар, ознакомьтесь с отзывами и уточните, когда был создан данный интернет-магазин. Покупая товары у частных лиц, старайтесь расплачиваться наличными деньгами и только в момент получения товара. Не совершайте слепые покупки в сети интернет.

0: гость в нашей студии.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях координатор Ассоциации писателей Урала, член Союза писателей России, поэт и прозаик Александр Борисович Кердан. Александр Борисович с нами на телефонной связи находится. Добрый день! Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Очень рада приветствовать вас снова в нашем эфире, и сегодня я пригласила вас, чтобы рассказать о новом сборнике, в создании которого вы принимали непосредственное участие. Называется он «Своя строка», и вошли в него стихотворения, рассказы участников специальной военной операции, а также членов их семей и произведения известных литераторов Урала, Западной Сибири, Поволжья, Москвы, ДНР, ЛНР и других частей России, воспевающие героический подвиг воинов России. Вот что это за сборник, как он создавался и, конечно же, что можно в нем почитать. Вот об этом сегодня предлагаю поговорить, и давайте с самого начала начнем. Расскажите, пожалуйста, как именно этот сборник создавался.
2: Мария, отвечу издалека. Вообще издание книги в России – дело соборное. Книга делается всем миром, начиная от лесоруба в Пермском крае, который срубает ель и сосну, передает в Березняковский комбинат, заканчивая издателями, редакторами, корректорами, художниками и, конечно, авторами. Книга, которую я держу перед собой и о которой буду вам сегодня рассказывать, она явилась продуктом вот такого совместного деяния издательства Ассоциации писателей Урала и нашей дорогой областной научной библиотеки имени Виссариона Григорьевича Белинского. Идея этой книги вызревала исподволь, она была одобрена экспертно-методическим советом, который мы создали по решению Министерства культуры Свердловской области и руководства библиотеки имени Белинского при нашей научке. И одно из первых решений было издать этот сборник. Опыт по собранию стихов уральцев, сибиряков, жителей Поволжья у нас был. Мы в 23-м, 24-м, 25-м годах издали сборник «Изоленточкой», три издания, куда вошли произведения стихотворцев названных регионов. В этом сборнике «Своя строка» опубликованы работы 90 авторов, живущих от Благовещенска до Луганска и Донецка, от Ямала до Оренбурга. В общем, по сути дела, вся страна. И это работы не только прозаические, поэтические, но даже есть одна пьеса, написанная Яной Ореховой, из города Кемерово. Вообще идея издать этот сборник, она укрепилась в нас, когда мы вместе с директором Белинки Ольгой Анатольевной Титовой и с моим коллегой и другом Арсеном Титовым ездили в Луганск, Донецк, когда мы встречались с жителями этих республик и видели, насколько востребованы произведения авторов, живущих в большой России, о том, что сегодня происходит за ленточкой. Благодаря тому, что мы уже имели контакты с нашими коллегами вот с этой большой территории, мы дружили, вместе проводили разные мероприятия, мы очень быстро собрали произведения, которые вошли в этот сборник. Вошли сюда произведения как профессиональных литераторов, так и самодеятельных. 1/3 авторов это участники СВО и члены их семей. Еще 1/3 — это ветераны боевых действий. И вот оставшаяся треть — это профессиональные писатели, члены Союза писателей России и Союза российских писателей. Очень хорошо, что эту идею поддержало Министерство культуры Свердловской области, лично министр Илья Николаевич Марков. И мы всемерно благодарны Ольге Анатольевне Титовой за то, что она курировала этот проект и помогла нам осуществить довольно большое по современным меркам издание. Тираж 2200 экземпляров. Для примера вам скажу, что свою, вышедшую несколько месяцев назад, книжечку стихотворений «Январь» я издал всего в 200 экземпляров. И большинство моих коллег не могут похвастаться тиражом больше. А здесь вот это соединение взгляда на специальную военную операцию и тех, кто защищает Россию, и тех, кто идет в тылу, мне кажется, делает этот сборник особенным.
1: Как происходил сбор материалов? Я так понимаю, что вот вы сами ездили в зону боевых действий, искали там пишущих людей, ну или как это было, расскажите. Обращались ли вы к их родным, действующим каким-то авторам?
2: Ну, надо сказать честно, мы не ездили искать кого-то за ленточку. Мы поехали установить творческие, рабочие связи с писателями Луганской, Донецкой народных республик, с библиотечным содружеством, потому что уже было понятно, что в следующем году, а мы ведем с вами речь о 25-м годе, в следующем году Екатеринбург станет столицей Всероссийского библиотечного форума. Мы понимали, что надо наводить эти мосты дружбы, надо поддержать духовно и морально тех, кто сегодня сражается, и нам действительно удалось пообщаться и с воинами, и с жителями республик. Выступали мы в 6 населенных пунктах, и в воинских частях, и в Следственном комитете Донецкой Народной Республики. Так что это была встреча и писателей, и библиотечного сообщества друг с другом. Это необходимо было и нам для того, чтобы... Хотя я, как вы знаете, человек военный, за плечами 30 лет службы в вооруженных силах России, но своими глазами увидеть новую войну, своими глазами увидеть то, что происходит за ленточкой, это очень важно. Даже для того, чтобы впоследствии составить книгу. Вот. Эти встречи, они, несомненно, подарили нам и дружбу с авторами, живущими на этой территории, и готовность их участвовать в нашем собирательном труде. Надо сказать, и это будет честно, подобные сборники в России писателями, живущими в разных регионах, издаются. Такую книгу «Сим победившие» издали челябинские писатели, книгу там «Дорогами войны» тюменцы, «Амичи». И, конечно, у нас с составителями этих книг были тесные контакты. Они просили нас прислать им тексты уральцев и авторов воинов СВО, живущих на Урале, членов их семей. Мы, в свою очередь, попросили их поддержать наш сборник своими такими творческими посылками. И довольно быстро собрали большой 356-страничный сборник, разножанровый, разновозрастной. Вот, скажем, один из старейших писателей, которые участвуют, поэтов, участвуют в создании сборника, Игорь Игнатенко, живет в Благовещенске. Он 1943 года рождения. Ну, и фамилия такая украинская, и вот это все пережитое, он ведь ребенок войны. Он прислал замечательные стихи о том, как он ощущает происходящее сегодня на западных рубежах нашей страны. Есть сборники, я думаю, что для воскресенья это особенно интересно, стихи поэтов, священников. Вот с Дмитрием Трибушным, протоиереем Дмитрием Трибушным, он служит в Донецке. Мы знакомы давно, а священника иерея Александра Авдеева из Ярославля он прислал, узнав о том, что такой сборник делится у нас в Екатеринбурге, он прислал рукопись самотеком, и его стихи вошли сюда. Я, если вы позволите, ну, как говорить о книге и не процитировать? Я процитирую стихотворение Авдеева, протоиерея Александра Авдеева. «Забыли о Боге, война на пороге, нам воевать еще и воевать, и нам еще молиться и молиться. Надеюсь, снова будут награждать доживших до победы пехотинцев и всех, кто воевал, да и попов. Хотя попам награды и не надо, а для начала всем горячий плов и чай с раскрепощенным шоколадом воюющих и павших. Здесь в тиши с поклоном поминаем в литургию. Победа как спасение души. Молитесь, все святые, за Россию».
1: Это очень проникновенные строки, и вот, знаете, после них вопрос, который напрашивается, это вопрос о том, можно ли проводить параллели, как-то сравнивать литературу про Великую Отечественную войну и литературу про специальную военную операцию. Вот есть ли разница в темах, настроениях, осмыслении событий, ну и так далее?
2: Сегодня делается ставка на актуальность, чего не было в произведениях о Великой Отечественной войне. Хотя наши поэты-фронтовики, мой учитель Венедиктов Федь Станцев и Николай Петропавловский, ветеран Великой Отечественной войны и член Союза писателей России, Александр Николаевич Мауров, поэт, живший, ветеран войны, живший в Верхней Пышме, они, конечно, писали стихи и публиковали их во фронтовых газетах. Сегодня, и это для меня, как для литератора, странно, газеты военные не публикуют стихи тех, кто на переднем крае. Зато очень торопливых много сборников издано у тех, кто вернулся с фронта, или тех, кто потерял на фронте своих близких, живых. Я понимаю, что боль выходит словом, молитвой и словом, но вот эта актуальность, она опережает литературность. И когда литература во имя того, чтобы поставить галочку, и мы об этом писали, этого, к сожалению, сейчас немало. Как и поездок, скажем так, людей. Не садите меня в тюрьму, я поеду воевать. Говорю жесткие вещи, но они точные. И вот это главное отличие. В годы Великой Отечественной войны никто новыми авторами особенно не занимался. Ну, публикуешься ты во фронтовой газете, и слава богу. А сейчас мы стараемся подхватить тех, кто пишет об СВО, зная, как они нуждаются в добром слове, в экспертизе того, что они делают. Я уже сказал об экспертно-методическом совете, созданном при областной научной библиотеке. Он как раз и создан потому, что к нам в руки приходило очень много сырых поэтических и прозаических материалов. Люди стараются поделиться пережитым, но нет навыка, как это сделать литературно, нет опыта работы со словом. Для этого и создали методический совет. Вот в нашу книгу «Своя строка», хотя и наши прежние сборники за ленточкой, те люди из других регионов, которым они попадали в руки, и в первую очередь нашим бойцам на переднем крае, они говорили, что у вас все-таки избирательно собраны материалы. Там практически нет слабых стихов. Даже если это пишет человек начинающий, мы сразу оговариваем с авторами, что редактор должен работать. На первом месте должна стоять все-таки литература. А литература, она пишет не о сиюминутном, хотя и пишет о сиюминутном, она всегда говорит о вечном. Вот в чем важнейшее отличие того, что делают поэты и что делают те, кому надо поставить галочку. Я понятно выразился?
1: Да, вполне.
2: Вполне. И вот, понимаете, убрать торопливость, заменить это профессионализмом — это одна из задач писательского сообщества. Так мы можем помочь. Заметьте, что фронтовые поэты, которых мы считаем классиками, они учились после войны в Литературном институте имени Горького в Москве. Они после этого становились профессионалами. То есть без литературной учебы нельзя. И я думаю, что вот на радио «Воскресенье» надо обязательно вспомнить вот еще о чем. Нам удалось заключить договоренность с Челябинским институтом, Государственным институтом культуры, при котором есть литературные курсы для начинающих стихотворцев. Их ведет замечательный поэт и кандидат культурологии, член экспертного совета Патриаршей литературной премии Нина Ягодинцева. Договорились мы с ректором, что по рекомендации нашего совета участники СВО смогут закончить эти курсы бесплатно. И уже два мужчины, молодыми людьми их не назову, они зрелые такие мужчины, сегодня на переднем крае много зрелых мужчин, закончили эти курсы. Один из Волгограда, другой из Саратова. То есть вот эта работа уже идет. И я думаю, что новые Наровчатовы, новые Старшиновы, новые Станцевы и Мауровы, они еще появятся, и мы будем гордиться их стихами. И в этом будет небольшой вклад, а может быть и большой вклад нашего методического совета, литературных курсов и книги «Своя строка».
1: Как вы уже сказали, среди авторов этого сборника и сами бойцы, и волонтеры, и родственники, то есть люди, которые имеют непосредственное отношение к боевым действиям в зоне специальной военной операции. Какие темы их интересуют, о чем, про что они пишут?
2: А вот сразу прочитаю вам стихотворение нашего екатеринбуржца Андрея Давыдова «Письмо от внучки». «Получил письмо, ликую, в нем всего четыре слова. Деда, любим, ждем, целуем, греют душу. Что такого? Задержался я с ответом, будет встреча, будет радость. Дед кует стране победу, это объяснять не надо. А пока вздохну, тоскуя, до рассвета мне не спится. Деда любим, ждем, целую, значит, должен возвратиться. О том, чтобы наши ребята вернулись живыми, чтобы победа была русской, и мы, те, кто составляли эту книгу и чьи произведения в ней есть, тоже пишем. Давайте я вам прочитаю одно стихотворение, которое я привез из той нашей командировки вместе с моими друзьями в Луганск и Донецк. Луганщина, Донеччина, российская земля, снаряды изувечили проселки и поля, окутывают мороком мгновения тишины, насквозь пропахли порохом окрестности войны. Могил солдатских холмики и триколоры в ряд, на вытяжку подсолнухи обочь дорог стоят, утюжили их минами, осколки их секли, но солнышки наивные на поле проросли. Я семечки полуздаю, когда наступит срок, победа будет русской, пусть нам поможет Бог.
1: И вот опять же, слушая эти строки и вникая в смысл, в глубокий смысл этих произведений, в ту боль, которую они пытаются донести, знаете, все-таки вот непроизвольно напрашивается сравнение с литературой времен Великой Отечественной войны. Да, мы уже об этом поговорили выше, но вот вообще уместно ли подобное
2: уместно,
1: сравнение?
2: Уместно, конечно. Ты помнишь Алёшу «Дороги Смоленщины», Симонова «Жди меня, и я вернусь». Поэзия фронтовая — это та поэзия, на которой зиждется литература советского периода, постсоветского периода. Мы ученики поэтов и прозаиков фронтовиков. Это наш фундамент. И это наша задача сегодня — передать это молодым литераторам, пришедшим из СВО, чтобы они поняли, что они не первые. Вот тоже одна из ошибок любого начинающего стихотворца. Я так думаю, до меня так никто не думал. Да думали до тебя. В России трудно уже написать того, о чем еще не написали, даже если ты включаешь подробности сегодняшнего боя, сегодняшней войны. Есть здесь сборники, ну, замечательные вещи, я с коллегами уже делился. «Обрубок» называется рассказ. Дмитрий Лиханов, сын известного детского писателя, с которым мы дружили много лет из Москвы, прислал рассказ «Обрубок». Когда война показана через липу, растущую у бруствера, то наши здесь. То противник, то живые, то мертвые. А липа вынуждена цвести, даже когда это обрубок, когда остается один почерневший ствол, на нем пробивается через гарь росток, зацветает липа, и летят со всей обугленной округи к этой липе пчелы для того, чтобы собрать живительный нектар. Мне кажется, вот эта задача помочь молодым ребятам понять, что война — это о любви. Отдать жизнь за други своя, отдать жизнь за Родину. Это ж как надо любить и Родину, и друзей, чтобы выполнить Божий завет. И об этом в нашей книге большинство произведений. И этим они ничуть не отличаются от хорошей литературы Великой Отечественной войны. Потому что вспомните, вот если фронтовую литературу возьмем, вот эти первые стихи, да, когда мы отходим, отступаем, тот же самый Алёша «Дороги Смоленщины», да, или был у майора Деева, товарищ майор Петров, служили еще с гражданской, еще с 20-х годов. И вдруг 44-й год, Смеляков пишет: «Черный крест на груди итальянца, ни резьбы, ни узора, ни глянца, знать единственным сыном носимый, небогатым семейством хранимый». Понимаете, уже идет то, что всегда отличало великую русскую литературу: сострадательность, всемирность и тяга к свету. Вот такие стихи и попали, и проза, такие стихи и проза и попали в сборник «Своя строка».
1: Вот если поговорить в общем и целом о такой литературе, как о жанре, именно жанре литературы. Понятно, что это новое направление, и в литературном смысле, опять же, да, это часть военной литературы, ну или же можно поговорить об этом как об отдельном
2: жанре. Это часть военной литературы, и говорить отдельно, она не может быть отдельно. Я с вами соглашусь в том, что сегодня писать романы, конечно, рановато. Для того, чтобы появилась «Война и мир», должно было пройти несколько десятилетий. Лев Николаевич Толстой должен был поручиком послужить на батарее в осажденном нашими западными партнерами, как еще совсем недавно их называли, союзники. Он должен понять, что такое война, и должны быть, пройти вот то время, о котором Есенин написал. Лицом к лицу, лицами увидать, большое видится на расстоянии. Вот это большое увидеть в прозе можно будет спустя десятилетия. Чем отличается поэзия и журналистика? В данном случае хороший художественный образ делает журналистскую заметку, делает такой же литературой. Здесь у нас, когда мы говорим о современных участниках СВО, много дневниковых заметок. Ну, немного, но несколько дневниковых заметок есть, которые написаны хорошим языком. Вот одно из открытий — Станислав Туликов из Тюмени. Военврач, записки военного врача, член Союза писателей России, человек с подготовкой, с образованием. Замечательные заметки военного врача, даже мне, как военному человеку, очень много открывающие о том, что, скажем, свое короткое пребывание в зоне боевых действий я заметить не смог. А он заметил. Это взгляд врача, думающего о жизни, о здоровье раненых, о том, как бойцу помочь живым вернуться в отчий дом.
1: Есть ли сегодня читатель у такой литературы? И по-вашему, вот чего он все-таки ждет? Какого-то художественного вымысла и прикрас? Вот знаете, как в фильмах бывает, когда какую-то картину, фильм художественный снимают о войне, мы же понимаем, что часть, да, конечно же, на реальных событиях, но тем не менее и какой-то художественный вымысел немножко приукрашено, все это имеет место быть. Или же все-таки вот какой-то достоверности и такого, знаете, неприкрытого натурализма, чего все-таки ждет читатель?
2: Сегодня утром, не далее как, Сергей Березнова прочитал ВКонтакте заметку о правде и истине в отражении специальной военной операции. Сергей Березной, кстати, один из участников нашего библиотечного форума, он приедет и примет участие в круглом столе, посвященном литературе СВО. Очень разумная, правда много, истина одна. Это абсолютно точно. Читатель у этой литературы есть. Это уже и многочисленные наши ровесники, прошедшие войну и вернувшиеся. Кто-то изувеченный, кто-то с поствоенным синдромом. Это их жены, матери, и особенно родственники тех, кто не вернулся. Вот у нас, я еще раз говорю, что около 30 авторов сборника — это воины СВО, члены их семей. Есть несколько человек, которые не дождались своих близких. Они, конечно, собирают эту книгу. Я вам приведу просто пример. Мы, когда издали первую книжку «За ленточкой», старались, ну, во-первых, сами поехать и передать в виде гуманитарного груза в библиотеки и в подразделения воинские, находящиеся на линии боевого соприкосновения. Ну и, конечно, искали ребят, кто полечился в наших уральских госпиталях и возвращается туда. Одним из первых людей, воинов, которые повезли нашу книгу в Донецк и Луганск, был Александр, позывной «Хаммер», извините, что такой вот иностранный позывной, но сейчас можно уже назвать его фамилию, Александр Теребилов из Полевского. Он был командиром взвода пулеметчиков, потом взвода дронов, бойцов дроновых войск, не знаю, как правильно их назвать, это новый такой вид вооруженных сил. Он погиб в прошлом году, посмертно награжден орденом мужества. Но вот эта вот доставка сборников стихов за ленточку, которую она говорит, у нас их рвут в подразделении из рук в руки. Дай буду читать я, дай я. Кто-то переписывает в блокноты, кто-то эти листочки пытается переслать, когда есть возможность, в зону вывели переформирование по сотовой связи и сфотографировать стихи из этой книжки. И это правда, это не, так сказать, не рекламная пауза. И сам Александр Теребилов начал писать стихи. И вот в этом сборнике своя строка. Есть единственное его стихотворение «Исповедь патриота», которое мне попало в руки, передала его вдова. И мы, конечно, у него растут два сына, сынишки, большие мальчики, один школьник, другой еще дошкольник. И мы, конечно, передадим его вдове эту книгу. И, конечно, дети будут хранить это как реликвию рядом с орденом мужества, на котором изображен Георгий Победоносец.
1: Ну и в конце все-таки попрошу вас еще что-то прочитать из этого сборника.
2: Стихи. Хорошо. Я, конечно, люблю Кердана Александра, но прочитаю вам не его стихотворение, а еще одной замечательной поэтессы, живущей у нас в Екатеринбурге, Натальи Денисенко. Наталья Денисенко в прошлом году осенью получила награду в Луганске. Она стала лауреатом премии «Муза Новороссии». Она примет участие в представлении сборника, которое должно состояться. Я думаю, тоже об этом вам расскажет Ольга Анатольевна, когда будет представление и кто в нем примет участие. Но я... Замечательное стихотворение Натальи Денисенко. «Зачем ты подметаешь здесь, отец? Крылечко у разбитого подъезда штурмует город. Городу конец». Разобран город, нет живого места. Ты что, всерьез наводишь здесь уют? Оставь ты это, никому не надо. Не приведи Господь, тебя убьют осколки от укропского снаряда. Но нет, из всех незавершенных дел старик был занят самым важным делом. Он в этот день сражался, как умел, на крошечном крылечке под обстрелом. Он подметал, оплакивал жену, лежащую в обугленной квартире. Он выметал из города войну, а веник так напоминал о мире.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этих прекрасных строках, на этом настроении я завершаю сегодняшнюю программу. Сборник, стихи из которого мы сегодня читали, называется «Своя строка». Находится он в Екатеринбургской библиотеке Белинского. Думаю, найти будет совсем не сложно. Ну а мне осталось напомнить, что программу провела Мария Заостровных. Ну а в гостях у меня на телефонной связи со студией находился координатор Ассоциации писателей Урала, член Союза писателей России, поэт и прозаик Александр Борисович Кердан. Всего вам доброго, дорогие друзья!

продолжает свою работу в прямом круглосуточном эфире православный радиоканал Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Людмила Пенигина. Сегодня понедельник, 25 мая. 12 мая по старому церковному календарю идет седьмая седмица по Пасхе. Мы сегодня совершаем память священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца, святителя Епифания Кипрского епископа, святителя Германа Константинопольского патриарха, преподобного Дионисия Радонежского архимандрита. Празднуется второе обретение мощей праведного Симеона Верхотурского Меркушинского. Память святителей Савина, архиепископа Кипрского, и Полувия, епископа Ринокирского, мученика Иоанна Влаха и священномученика Петра Попова пресвитера, мученицы Евдокии Мартишкиной. Все святые сегодняшнего дня, молите Бога о нас. И, как всегда, при открытии нашей программы послушаем мысли святителя Феофана Затворника. «Господь Иисус Христос – лоза, дерево виноградное, христиане – ветви и отростки. Мы прицепляемся к Нему верою, плод же приносим жизнью по вере. Отец Небесный – вертоградарь, который смотрит за этим деревом. Какая ветвь не приносит плода, то есть кто верует, а не живет по вере, ту он отсекает. А какая приносит плод, ту очищает, то есть кто не только верует, но усердствует и жить по вере, тому Бог всячески помогает богатиться добрыми делами, которые – плод веры. Поэтому закону Божье действие на нас всякий и устраивай свою жизнь, твердо помня, что без Господа ничего нельзя сделать. К Нему прибегай со всякой нуждою. Имя же Его Пресвятое и Пресладкое да вращается неоступно в уме, сердце и на языке твоем». Дорогие друзья, это были мысли святителя Феофана Затворника. Мы желаем вам хорошего начала новой трудовой недели, доброго дня. Я расскажу, какие передачи сегодня в понедельник прозвучат в эфире нашего радиоканала. После новостей – православный календарь о жизни святых сегодняшнего дня. В 9 часов 25 минут – псалмы царя Давида. В 10 часов 10 минут – Евангелие дня. В 10:30 – разговор о вере и жизни Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз», беседа со священником Ильей Макаровым о культуре как умение отличать добра от зла. В 11 часов 15 минут цикл «Просто о православии» со священником Александром Ермолиным. Программа посвящена празднику Вознесения Господня. В 11 часов 30 минут в цикле «Духовное слово» сборник «Душевный лекарь. Святые отцы мирянам». В 12 часов 10 минут программа «У книжной полки». Мы расскажем о книге Марины Кравцовой «Самостоятельный ребенок». В 12 часов 30 минут рубрика «Звучащая книга», главы исторического романа Ивана Ложечникова «Ледяной дом». В 13 часов 10 минут «Детям о Боге» продолжаем слушать евангельские чтения для детей. В 13 часов 40 минут репортаж дня Виктории Кауган. В 14 часов 20 минут беседы о вечном. Сегодня в программе принимает участие священник Серафим Кадура. Тема беседы «Всегда ли причина болезни – грех?». В 15 часов 10 минут мы встретимся с экскурсоводом Троицы Сергиевой Лавры Ксенией Конаревой. Беседует Ирина Васильевич. 15 часов 30 минут передача Марьяны Ильиной «Женский голос». В 16 часов 10 минут православный календарь, затем передача Виктории Кауган. В 16 часов 40 минут программа «Братство православных следопытов. Свистать всех наверх». В 17 часов 15 минут мы встретимся с гостем нашей студии, поэтом, публицистом, ветераном боевых действий, секретарем Союза писателей России.

в годы Первой мировой войны, традиции милосердия царской семьи. Также докладчики рассказали о представителях татарских дворянских родов, духовных корнях русской смуты и служении современного российского дворянства. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701.

0: Дорогие друзья, в нашем эфире передачи из цикла «Просто о православии» с руководителем миссионерского отдела Казанской епархии священником Александром Ермолиным. Отец Александр расскажет о Вознесении Господнем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. С вами я, священник Александр Ермолин. Наш проект «Просто о православии». Мы говорим об основах нашей веры, нашем вероучении. И, конечно же, говорим о тех праздниках, о событиях церковного года, которые есть. Хочется напомнить прекрасный древний принцип, что закон молитвы есть закон веры, то есть то, как мы с вами веруем, то, какие праздники мы празднуем, оно является выражением нашей с вами религиозной веры. Сегодня праздник Вознесения Господня, к сожалению, не все праздник знают, он как-то оказывается в таком вот положении менее известном между двумя другими праздниками, естественно, Днем Святой Пасхи и Днем Святой Троицы, но он имеет очень серьезный и очень важный богословский смысл. Давайте поговорим сегодня о Вознесении Господнем. Итак, 40 дней после празднования Пасхи. 40 дней после воскресения всегда четверг, поэтому Вознесение Господне тоже всегда, без каких-либо вариантов, это четверг. Мы с вами 40 дней празднуем Пасху, об этом тоже мы уже неоднократно говорили, и 40 дней пасхального торжества, как такой один огромный день празднования, это и, естественно, светлая седмица после Пасхи, целая неделя, когда мы ежедневно совершаем во многих храмах божественную литургию, когда мы ходим крестными ходами, когда мы торжествуем, празднуем, когда мы как бы рассказываем всему этому миру о том, что Христос воскрес. Я вот вас призывал, еще раз призываю, всегда говорить о своей вере, никогда не стесняться сказать в каком-то обществе: я православная, у меня Пасха, она не светлая Пасха, на Христово Пасха, не просто там всем добра и мира, а Христос воскресе и воистину воскресе. То есть нужно как бы не стесняться своей веры. И вот мы видим, как многие дни этого торжества наполнены особым смыслом. Вот мы видим целые недели, да, посвященные тому или иному событию, например, антипасха, Фомино воскресенье. Что это такое? Это день, когда мы вспоминаем апостола Фому. Ведь Господь в течение 40 дней, Он являлся разным ученикам. Он явился, естественно, Пресвятой Богородице, Он явился апостолом, 11 апостолом. Он явился широкому кругу учеников, Он явился многим-многим людям, которые свидетельствовали о том, что Христос воскрес из мертвых. И давайте вспомним святого апостола Фому, которого почему-то часто называют Фомой неверующим, но он не был неверующим в смысле какого-то атеизма, какого-то сомнения, такого скепсиса. Нет, просто вера Фомы требовала подтверждения. И святой апостол Фома, когда ему ученики рассказывали, говорят: мы видели Господа воскресшим, он сказал: нет, я не поверю, потому что хочу осязать его тело, хочу осязать язвы, которые остались от распятия. И Господь, видя это желание, приходит тогда, когда там был Фома, и говорит: вот Фома, возьми и потрогай. И не случайно есть такое выражение — любопытную десницу. То есть Фома как бы берет и вот просто своими руками осязает пречистое тело Спасителя. Это часто изображают в разных произведениях искусства, картины, где Фома вот так вот берет как бы своей десницей, ощупывает, осматривает тело Спасителя. Там видны язвы, следы от гвоздей, следы от распятия. Но это вот воскресшее тело Спасителя. Есть много других интересных дат. И можно, наверное, долго было бы рассказывать о датах Святой Пасхи, о неделях, но я бы обратил внимание еще бы на одну интереснейшую дату. Это, конечно, неделя жен мироносиц. То есть мы с вами отдельно почитаем тех святых жен, которые сопровождали Господа, сопровождали учеников на протяжении долгого времени, которые ходили за ними, которые помогали, которые какие-то обеспечивали такие вот бытовые вещи, помогали им в их проповеди. И Господь их наградил, они стали первыми свидетелями воскресения Спасителя. Вот именно жены мироносицы приходят на гроб, в пещеру, где погребли Спасителя, приходят на гроб и узнают, что Христос воскрес. Правда, об этом они никому не говорят, потому что испугались и боялись, и никому об этом не сообщили, но вот такая вот интересная, может быть, женская логика, что они, в отличие от апостолов, не испугались. У апостолов-то была другая логика. Они понимали, что все плохо. Господа распяли, иудеи зверствуют, и, соответственно, как бы, возможно, будут какие-то проблемы. Апостолы закрылись в горнице, там сидели, молились и думали, а что нам делать дальше. А жены мироносицы ничего не боялись, им не было страшно, не препятствия, ни римская стража, ни иудейская стража. Они пошли с маслами, с благовониями для того, чтобы завершить обряд погребения Спасителя. Единственное, на чем они переживали, кто нам отворит камень от двери гроба, потому что он был очень большой. Больше они ни о чем не переживали, но пришли, увидели, что камень от двери гроба, то есть от пещеры, просто отвален. Часто изображают, что камень как бы даже так валяется рядышком. И заходят, видят пустой гроб, видят ангела, который говорит, что зачем вы ищете Иисуса распятого, его нет здесь, он воскрес. И, соответственно, жены мироносицы становятся первыми свидетелями воскресения Христова. Поэтому такой прекрасный женский день, если не так можно, конечно, в кавычках выразиться, это православный 8 марта, православный женский день. И в этот день мы всегда поздравляем наших женщин, потому что часто люди недопонимают смысла этого женского служения в церкви. Почему-то вот благодаря какой-то такой условной там, западной повестке многие говорят, что ну вот у женщины православие там приниженное положение. Ничего подобного. У женщины просто другое служение. Если, например, мы видим, как там часто на Западе борются за права, там, за женское священство, что-то еще, какие-то очень странные, абсолютно нехристианские вещи, то мы подчеркиваем, что у женщины иное служение, иное призвание. И вот не случайно в один из самых торжественных дней Пасхи мы их поздравляем, празднуем этот православный 8 марта, православный женский день. И обязательно об этом нужно рассказать всем своим друзьям, коллегам, соседям, всем неверующим друзьям, чтобы они видели красоту православия и возвышенность всего того служения, которое мы совершаем. Так вот, завершается 40-дневное пасхальное торжество. И завершается оно событиями Вознесения Господня. Господь возносится, Он завершает свое земное служение. И вот она, интересная линия. Вот она, Рождество Христово, момент пришествия Господа в мир. Вот крещение Господне. Вот события его проповеди, вот вход Господень в Иерусалим, вот его предательство, Великая Среда, вот его распятие, Великая Пятница, вот его воскресение, и дальше эти 40 дней пасхального торжества, и Господь возносится от нас с вами на небо, восседает одесную Бога и Отца, о чем мы с вами все прекрасно знаем, и Господь говорит апостолам, как бы прощаясь с ними, очень интересные и очень важные слова. Он говорит о том, что вам всем нужно быть вместе в Иерусалиме, потому что я пошлю вам Святого Духа, Духа Утешителя. И апостолы до конца еще не понимают, что это такое, наверное, но тем не менее исполняют повеление своего Господа, своего Учителя, своего Спасителя и единодушно пребывают в день Пятидесятница, День Святой Троицы, единодушно пребывают все вместе. И дальше уже об этом событии, о Дне Святой Троицы, мы с вами поговорим. И хотелось бы, опять же, дорогие наши зрители, наши дорогие друзья, братья, наши сестры, вновь и вновь подчеркнуть и призвать нас с вами тому, что мы должны вот быть такими активными миссионерами. Потому что часто люди знают, ну, есть Пасха, ну, правда, пара дней, на их понимание, есть там Троица, тоже какой-то праздник. Но очень часто люди не знают о том огромном пласте, о тех огромных идеях, которые находятся между ними. Поэтому мы с вами должны праздновать Вознесение Господне как один из 12-х праздников, то есть один из основных праздников нашей церковной жизни, и обязательно рассказать об этом своим неверующим или сомневающимся друзьям.
0: Вы слушали программу из цикла «Просто о православии» с руководителем миссионерского отдела Казанской епархии священником Александром Ермолиным.
2: В эфире радиоканал Екатеринбургской митрополии

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, продолжаем слушать главы сборника «Душевный лекарь. Святые отцы мирянам».
2: Люди общения. Как относиться к людям? «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы, да любите друг друга». Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 34. «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Первое послание Петра, глава 2, стих 17. «Где любовь, там и Бог, там тишь да гладь, да Божья благодать». Русская пословица. Я, еще будучи студентом, спросил однажды моего духовного отца и наставника, как нужно относиться к человеку вообще. Он, немало не затрудняясь и не задумываясь, ответил мне, как что-то ему совершенно известное, с благоговением. Я поразился такому ответу, как небывалому, но он мне объяснил религиозный смысл и повод к нему. Ведь всякий человек есть образ Божий, а Богу и иконам мы поклоняемся с благоговением. Митрополит Вениамин Фетченков. «Чти всех, как образы Божии, всем благожелай и благодетельствуй по силе. Пред всеми смиряйся и всем угождай в пределах добра. Радуйся с радующимися и соскорби скорбящим, никого не осуждай и не уничижай, даже в мысли и чувстве от ищущих у тебя совета и вразумления не скрывай истины, когда знаешь. Сам же в учителе никому не навязывайся. Паче же всего блюди мир и согласие со всеми, с готовностью на всякие для того со своей стороны жертвы, и всевозможно избегай соблазнить кого». Преподобный Никодим Святогорец. Помни слова, сказанные в старчестве: «От ближнего живот и смерть». Умудряйся приобретать жизнь и избегать смерти, живя с теми, с кем живешь, стараясь иметь заповеданное апостолом, то есть благость, милосердие, сострадание и любовь, которая есть исполнение закона. Послание к Галатам, глава 5, стих 22. Послание к Римлянам, глава 13, стих 10. А как? Послушай того же апостола. «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Послание к Галатам, глава 6, стих 2. Преподобный Амвросий Оптинский. «Надо любить всякого человека, видя в нем образ Божий, несмотря на его пороки. Нельзя холодностью отстранять от себя людей». Преподобный Никон Оптинский. «Мы не должны иметь ни к кому неприязненного отношения, а должны иметь отношение снисходительное, терпеливое, всепрощающее, полное любви, чтобы Бог простил и нам. Люби ближнего, как самого себя, ибо, любя ближнего, любишь себя, а ненавидя ближнего, прежде всего делаешь вред себе, прежде всего ненавидишь свою душу. Любить ближнего, как себя, сочувствовать ему в радости и печали, питать, одевать его, если он нуждается в пище и одеянии, дышать с ним, так сказать, одним воздухом, считай таким же обыкновенным делом, как питать и греть себя, и не думай об этом, как о добродетели. Слышишь, чтобы из твоих уст никогда не слышно было слово «не люблю». Святой праведный Иоанн Кронштадтский. «Люби грешников, но ненавидь дела их. Не пренебрегай грешными за недостатки их, чтобы самому тебе не впасть в искушение, в котором пребывают они. Не променяй любви к брату твоему на любовь к какой-нибудь вещи, потому что любовью к брату ты стяжал внутри себя того, кто драгоценнее всего в мире. Оставь малое, чтобы приобрести великое». Преподобный Исаак Сирин. Какова истинная любовь? Любовь долготерпит, милосердствует, Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стихи с 4 по 8. «Полюби меня черненького, а беленького и всяк полюбит» — русская пословица. Любовь, возбуждаемая чем-нибудь вещественным, подобна наводняемому дождем потоку, которого течение прекращается с оскудением составляющего его вещества. Любовь же, которая имеет виновником Бога, подобна бьющему из земли источнику, потоки его никогда не пресекаются. Преподобный Исаак Сирин. Любовь плотская, не будучи связана духовным чувством, как только представится какой даже незначительный повод, очень легко испаряется. Любовь же духовная не такова, но хотя случится потерпеть какое огорчение, в душе боголюбивой, состоящей под воздействием Божиим, союз любви не пресекается. Блаженный Диодор Фатикийский. Любовь, всецело к Богу устремленная, связует любящих с Богом и друг с другом. Преподобный Фаласий. Если любовь есть в сердце, то она от сердца изливается на всех окружающих и проявляется в жалости ко всем, в терпении их недостатков и грехов, в неосуждении их, в молитве за них, а когда необходимо, то и в материальной поддержке. Игумен Никон Воробьев. Невозможно довольно насытиться любовью к ближнему в Боге. Напротив того, можно скоро совершить путь, можно скоро насытиться и пресытиться любовью к ближнему, когда предмет любви только человек. Огонь любви требует много пищи для того, чтобы быть постоянным и умножаться. Когда питает его Бог, он непрестанно усиливается, нет ему предела. Но когда предоставлено питать его человеку самим собою, скоро оскудеет пища для огня, огонь потускнеет, угаснет. Святитель Игнатий Брянчанинов. Чем сердце просторнее, тем более вмещает в себя любимых. Чем грешнее, тем оно теснее, тем менее оно способно вмещать в себя любимых. Иногда доходит до того, что оно ограничивается любовью только к себе, и то ложной. Мы любим себя в предметах, недостойных бессмертной души, в серебре и злате, в любодеянии и прочем подобном. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Истинная любовь прежде всего простирается до самопожертвования. Второй признак истинной любви — тот, что она вечна, никогда не прекращается. Третий признак истинной небесной любви — тот, что она исключает совершенную нелюбовь к кому-либо, то есть нельзя, например, одних любить, а других нет. Кто имеет святую любовь, тот весь переполнен ею. Я могу скорбеть, жалеть, что такой-то полонен страстями, привержен злу, худо поступает, но не любить человека, как Божие создание, я не могу и должен быть готов при всяком случае проявить к нему любовь. Четвертый признак истинной любви — тот, что любовь эта в одно и то же время направляется к Богу и ближним, находясь в такой связи, что кто любит Бога, тот непременно любит и ближнего. Священномученик Арсений Жидановский. Одно срубленное и очищенное дерево быстро катилось по откосу на человека. Я видел это, но от великой скорби не мог ему крикнуть «Уйди скорей!». У меня заболело и заплакало сердце, и дерево остановилось. Человек этот был для меня чужой, я не знал его, а если бы это был родной, то, думаю, вряд ли остался бы я жив. Преподобный Силуан Афонский. Почему любовь к ближнему должна быть самоотверженной до того, что мы должны быть готовы при необходимости отдать жизнь свою за друзей своих? Потому что только такая любовь исключает из нашего сердца самолюбие, из которого происходит всякое зло. И только такая любовь к ближнему, теснее, ближе всего, нас подводит к любви Божией. Иеромонах Петр Серегин. Как научиться любить? Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца. Первое послание Петра, глава 1, стих 22. Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною. Первое послание Иоанна, глава 3, стих 18. Любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 7. Мы должны поставлять Христа за первое основание любви к ближнему. Ибо кто любит за то, что его любят, тот, случись с ним неприятность, прервет любовь свою. А кто соединен истинной любовью, никогда не оставит ее. Святитель Иоанн Златоуст. Любовь рождается от веры и страха Божия, возрастает и укрепляется надеждою, приходит в совершенство благостью и милосердием, которыми выражается подражание Богу. Если ты находишь, что в тебе нет любви, а желаешь ее иметь, то делай дела любви, хотя сначала без любви. Господь увидит твое желание и старание и вложит в сердце твою любовь. Преподобный Амвросий Оптинский. Делай дела любви, и за дела любви всегда Господь будет прилагать тебе потребное. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Дети, обучающиеся чтению, сначала учат буквы, потом учатся по складам читать, а далее и книги читать научатся. Так должно и христианам в христианском учении поступать. Сперва должны научиться добром за добро воздавать, то есть иметь благодарность. Потом злом за зло не воздавать, досаждением за досаждение, обидой за обиду, и не мстить ни словом, ни делом обидевшему. А далее и врагов любить, и добро творить ненавидящим, и добром за зло воздавать. Это и есть лестница, по которой христиане восходят к совершенству, которая состоит в любви ко врагам. Святитель Тихон Задонский. Любить ближнего можно не иначе и не прежде, чем в нашем сердце будут попраны всякое самолюбие, всякая гордость. Святой праведный Алексей Мечов. Желающий стяжать любовь должен отвергнуть всякое злобное и немирное помышление, не говоря уже о делах и словах. Должен прощать всем обиды, справедливые и несправедливые. Преподобный Никон Оптинский. Желающий вступить на путь любви, пусть обеззаботит себя в отношении ко всем людям, хороши они или худы. Преподобный Исаия Отшельник. Непременно будь ко всем внимателен, приучи себя при первом взгляде на человека всегда от души желать ему добра. Святитель Василий Великий. Нет иной стези к духовной любви, которую начертывается в нас невидимый образ Божий, если прежде всего человек не начнет миловать по подобию Небесного Отца, явившего нам свое совершенство в милости. Преподобный Исаак Сирин. Мой старец Мисаил каждый раз, когда встречал человека, говорил: «Пречистому образу твоему поклоняемся, благий». Старец Иеронимий Гинский. При столкновении и обращении с людьми содержи в сердце слово «люби» и, внимай ему, беседуй со всеми с любовью и благорасположением сердца. Не выпускай никогда из сердца этого слова при столкновении с ближним. Оно сильно способствует утверждению сердца в любви. Смотри на всякого человека, домашний он или чужой, как на всегдашнюю новость в мире Божием, как на величайшее чудо Божией премудрости и благости, и привычка твоя к нему да не послужит для тебя поводом к пренебрежению им. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Стяжи материнское сердце. Знаешь, как чувствует себя мать? Она все прощает и иногда делает вид, что каких-то шалостей не замечает. Терпи и оправдывай, снисходи к другим, чтобы и Христос снисходил к тебе. Старец Паисий Святогорец. Ничего не делайте в угоду себе, а все в помощи и к удовольствию окружающих вас, и будете упражняться в самоотвержении и любви. Святитель Феофан Затворник. Любовь есть вершина всех совершенств, а чтобы взойти на вершину, надо пройти все ступени. Чтобы стяжать любовь, горячую любовь к Богу, любовь к ближнему, надо прежде всего, чтобы стали невозможными грубые грехи. Может ли человек сребролюбивый, для которого золото — Бог? Может ли сластолюбивый, для которого Бог — чрево? Может ли такой человек стяжать любовь? Конечно, нет, никак не может. Он далек, весьма далек от любви. Стяжать любовь могут только те, которые стали бесстрастными, то есть освободились от всех страстей, от чревоугодия, блуда, гнева, от страсти лжи, от страсти тщеславия и гордости. Только они, ставшие чистыми, могут стяжать любовь. Святитель Лука, воин Ясенецкий. Испытай себя. Один день проси у Бога любви к брату, а другой живи без любви, и тогда увидишь разницу. Преподобный Силуан Афонский. Для достижения совершенной чистоты и любви к Богу не имей привязанности, даже так называемой духовной, ни к какому человеку, ни к вещи. Люби всякого ближнего твоего любовью совершенную, как самого себя, но без пристрастия, то есть не желай постоянного видения или присутствия любимого человека, не томись и не услаждайся мыслью о нем. Священномученик Арсений Жидановский. Может ли нам в таком печальном состоянии помочь одно только учение о любви? Но в том-то сила и значение дела Христова, что оно не ограничивается одним только учением. Человечеству даны новые силы. Дело Христова есть создание новой твари, то есть церкви. В церкви живущий Дух Божий дает силы для воплощения христианского учения в жизнь. Священномученик Иларион Троицкий, архиепископ Верейский. Как общаться с людьми? Будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Послание к Ефесянам, глава 4, стих 32. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию. Послание к Римлянам, глава 15, стих 2. Доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Послание к Галатам, глава 6, стих 10. Встречай не с лестью, а с честью. Русская пословица. И слепому, и прокаженному, и поврежденному рассудком, и грудному младенцу, и уголовному преступнику, и язычнику окажи почтение, как образу Божию. Что тебе до их немощи и недостатков? Наблюдай за собой, чтобы тебе не иметь недостатка в любви. святитель Игнатий Брянчанинов. «С каждым человеком обращайся так прямодушно и искренно, как с самим сердцеведцем Богом. Говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Послание к Ефесянам, глава 4, стих 25. «Если идешь кому-либо по какому делу или в гости, иди с духом смирения и любви, но отнюдь не с духом неприязни и гордости. В первом случае тебя встретят с лицом веселым, в последнем — неблагорасположении. Какую меру мерите, такую и вам будут мерить. Души чуют друг друга. Тверди, идя к другому, в сердце заповедь Божию. Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Евангелие от Матфея, глава 22, стих 39. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. «Со всяким человеком обходись без лести, но просто, так как с самим собой. Каковым внешне ему являешься, таковым и внутри будь. И что ему говоришь, и на устах твоих имеется, то должно быть и на сердце твоем». Святитель Тихон Задонский. «Всякого приходящего или всякого встречаемого надо принимать как посланца Божия. Первый вопрос будет у тебя внутри: что хочет Господь, чтобы я сделал сим или для сего лица? Всех надо принимать как образ Божий, с почтением, и желать сделать добро. Отчего грустно после долгого с кем-либо разговора? От того, что во время разговора вы отходите вниманием от Господа. Господу это неприятно, и Он дает вам о сем знать грустью. Извольте навыкать неотходно быть с Господом, что бы ни делали, и все делать для Него, стараясь сообразовывать то с заповедями Его. И никогда не будете грустны, ибо будете сознавать, что делали Его дела. Являйтесь сами ангелами в том кругу, в котором живете и действуете. Будьте всякие по силе ангелом-утешителем, ангелом-помощником, ангелом-избавителем, ангелом-руководителем, ангелом, готовым облегчать всякую тяготу и скорбь, о коих сведаете вы в окружающих вас». Святитель Феофан Затворник. «Обращайся с людьми так же внимательно, как с посланниками Великого Царства, и так же осторожно, как с огнем. Ищи непрестанно дел милосердия и любви, сострадательности. Без этих дел невозможно угодить Богу. Будь солнышком для всех, милость выше всяких жертв». Схиигумен Савва Псково-Печерский. «Надо понуждать себя обходиться приветливо и с теми, которые не нравятся нам». Преподобный Никон Оптинский. «Не позволяй ни с кем вольности в обращении. Веди себя с каждым человеком так, как будто ты с ним первый раз видишься». Игумен Никон Воробьев. «Если мы видим, что некоторые любят нас о Господе, то перед ними мы наиболее должны сохранять скромность, ибо ничто так не разоряет любви, и ничто так скоро не производит ненависти, как вольность в обращении». Преподобный Иоанн Лествичник. «С кем и зачем общаться?» «С преподобным преподобен будешь, и с мужем неповинным неповинен будешь, и со строптивым развратишься». Псалом 17, стихи 26-27. «Какову дружбу заведешь, такову и жизнь поведешь». Русская пословица. Человек, входящий к продавцу благовоний, заимствует приятный запах. Так и обращающийся с благочестивыми мужами нечувствительно привыкает подражать их добродетелям. Преподобный Антоний Великий. «При дверях у мудрых стой неотступно, а у богатых не стой никогда». Святитель Григорий Богослов. «Любящие Бога да будут друзьями твоими, а кто любит пьянство, с теми не останавливайся на пути». и своим, и чужим делай добро, сколько можешь, и доброму, и злому говори доброе слово». Преподобный Ефрем Сирин. «Сближайся с праведными, и через них приблизишься к Богу». Преподобный Исаак Сирин. «Да будет отцом твоим тот, кто может и хочет потрудиться с тобой для свержения бремени твоих грехов, а матерью умиление, которая может омыть тебя от скверны, братом — сотрудник и соревнитель в стремлении к горнему, сожительницей стяжи — неразлучную память смерти, любезными чадами твоими да будут сердечные воздыхания, рабом да будет тебе тело твое, а друзей приобретай в небесных силах». Преподобный Иоанн Лествичник. «Друзьями должно тебе иметь таких лиц, которые были бы назидательны для тебя и сходились с тобой в образе жизни. Ибо говорит Писание, мужи мирные да будут друзья тебе, братья духовные, отцы святые, о коих и Господь наш сказал, кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Евангелие от Матфея, глава 12, стих 50. Святитель Феодор, епископ Едесский. «С веселыми не знакомьтесь, а с богобоязненными». Святитель Феофан Затворник. «Как частое обращение с людьми, искренно расположенными к благочестию, сильно возбуждает и укрепляет в нас ревность к добродетели, так нет ничего гибельнее, как входить в частое общение с людьми, не имеющими расположения к благочестию, честности в нравах, и дозволять себе вольное обращение с порочными». Епископ Петр Екатериновский. «Пребывание с другими нужно нам не для того, чтобы со всеми советоваться и им подражать, а чтобы в соображении с ними познавать душевные свои немощи и смиряться пред ближними». Преподобный Амвросий Оптинский. «Хорошее житейское общение можно иметь и с неверующими, только молитвенного общения с ними нельзя иметь, и споров о религии нельзя заводить, чтобы имя Божие в споре не оскорблялось». Преподобный Нектарий Оптинский. «Что душа имеет, то она и передает. Страсть передает страсть, раздражение передает раздражение, гнев передает гнев. Благодатный же дар облагодатствованной души передаст ближнему благодатный дар. Если христианин, подвязающийся среди мира, поддерживает связь с людьми духовными, то ему есть на кого опереться. Как бы духовно ты ни жил, добрый круг общения, особенно в наше время, необходим. Связь с людьми духовными очень, даже больше, чем духовное чтение, помогает христианину, потому что эта радость духовного союза пробуждает в нем сильное рвение к духовным подвигам». Старец Паисий Святогорец.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали главы сборника «Душевный лекарь. Святые отцы Мириана». С вами радиоканал «Воскресенье».

0: звезды, я не напрасно живу. В небе погасли звезды, я не напрасно живу.
1: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 19 мая в стенах Шумихинского центра культуры и досуга Курганской епархии прошла очередная встреча, организованная в рамках реализации социально значимого проекта «Дом на камне». Мероприятие посетили школьники старших классов. Основной целью встречи стало приобщение жителей к культурным ценностям и формирование активной гражданской позиции через искусство и образование. «Дом на камне» – это проект, направленный на укрепление семейных ценностей, изучение исторического наследия и формирование устойчивых моральных ориентиров у подрастающего поколения. Название символизирует прочную основу, на которой строится гармоничное общество. Это уже 10-й район Курганской области, который посетила команда Центра защиты семьи, материнства и детства «Обитель милосердия», действующего при Порт-Артурском храме города Кургана. День начался с божественной литургии в храме трех святителей села Карачельское, недалеко от Шумихи. На интерактивном занятии «Любовь и влюбленность» говорили о самом важном – как отличить настоящее чувство от временного увлечения, какие этапы нужно пройти отношениям, чтобы семья получилась крепкой, и почему ответственность – основа любви. На мероприятии были также приглашены семьи с подростками, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Им была оказана гуманитарная поддержка. Председатель миссионерского отдела Курганской епархии Алексей Плохов провел для учащихся 9-10 классов Курганского центра образования урок нравственности, на котором был организован просмотр короткометражного художественного фильма «Варежка» режиссера Елены Хорошавцевой, посвященного событиям Великой Отечественной войны. Мероприятие прошло в рамках акции «Георгиевская ленточка». Фильм основан на реальных событиях. По сюжету боец получает на фронте варежки с запиской от девушки, и их переписка спасает судьбы двух людей в годы войны. Это история о том, как пара варежек и одна записка могут в корне поменять и даже спасти человеческие жизни. Дети вместе со священнослужителем обсудили увиденное и отдали дань памяти участникам войны. «У нас огромная страна, и всех людей объединяют светлые дружеские чувства, которые особенно ярко проявляются в тяжелые времена, когда благодаря взаимовыручке и поддержке мы все становимся одним сплоченным народом», – поделились впечатлением от урока преподаватели учреждения. В эфире новости. 23 мая в Снежинске состоялся торжественный чин освящения колоколов для строящегося храма в честь иконы Божьей Матери Державной. Праздничный день начался с панихиды, часов и исповеди, после чего верующие собрались на божественную литургию. Особенностью богослужения стало участие мужского квартета под руководством Антона Лебедева. Сразу же после литургии на площадке перед храмом духовенство совершило чин освящения колоколов, самостоятельно позвонить в который до этого смог каждый желающий. Также для гостей праздника был подготовлен небольшой концерт духовной музыки. Приход активно готовился к этому знаменательному дню. Накануне на территории строящегося храма прошел первый в этом году субботник. Прихожане дружно очистили прилегающую территорию от строительного мусора, убрали остатки лесов и упаковочные материалы внутри здания, полностью освободив площадку для предстоящего торжества. После работы для участников субботника провели экскурсию на верхний ярус здания, показали место будущего клироса и звонницы. Завершился трудовой день общим радостным моментом. Глядя на Снежинск с высоты, верующие вместе пропели пасхальный тропарь. И последняя информация выпуска. Директор воскресной школы храма великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах иерей Дмитрий Карандей в преддверии Дня памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия прочитал лекцию ко дню славянской письменности и культуры, просветительская миссия святых Кирилла и Мефодия, ее причины, история и итоги в Центральной библиотеке Приморского района имени Михаила Салтыкова-Щедрина. Слушателями стали учащиеся Невского колледжа имени Александра Неболсина. Пушкина. Благодаря трудам святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия у славянских народов появилась азбука и книжно-литературный язык. Было положено начало славянской письменности. Отныне наши предки могли молиться и совершать богослужения на родном языке. Они стали приобщаться к письменной культуре других стран и создавать собственное письменное наследие, летописи, своды законов, литературные произведения. Отец Дмитрий рассказал об истории создания святыми Кириллом и Мефодием первой славянской азбуки глаголицы, а затем их учениками кириллицы, которой теперь пользуемся и мы. Познакомил слушателей с историей развития литературного славянского языка от древнеславянского, бытовавшего и во время крещения Руси, до церковнославянского, используемого ныне в русской церкви за богослужение. Учащиеся под руководством отца Дмитрия прочитали несколько отрывков из старинных славянских книг разных эпох и наглядно увидели различия и изменения, которые произошли в славянской письменности в течение веков. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие братья и сестры, сегодня 25 мая по новому стилю или 12 по старому. И сегодня мы совершаем память святителя Епифания, епископа Кипрского 4 века и его учеников, святителей Савина, архиепископа Кипрского, и Полувия, епископа Ринокирского, послуживших церкви в V веке, святителя Германа, патриарха Константинопольского 7-8 века, священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца 16 века, преподобного Дионисия Радонежского, архимандрита 16-17 века, мученика 17 века Иоанна Влаха, священномученика Петра Попова, пресвитера, и мученицы Евдокии Мартишкиной, скончавшихся в заключении в 37 и 38 годах 20 века. Вспоминается второе обретение мощей праведного Симеона Верхотурского в 1992 году. Прославляются иконы Божией Матери Моздокская, Иверская и Дубинская, Красногорская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы поговорим о святителе Епифании Кипрском. Будущий святитель жил в IV веке, по происхождению был финикиец. Он получил образование в доме богатого еврея и потому сначала был иудеем, а к христианской вере Епифаний обратился после того, как увидел одного монаха по имени Лукиан, который у него на глазах отдал нищему свою одежду. Пораженный милосердием монаха, Епифаний просил наставить его в христианстве. Будущий святитель принял крещение и удалился в монастырь, устроенный его наставником Лукианом. В монастыре он подвязался под руководством опытного старца Илариона, занимался перепиской греческих книг, преуспевая в иноческой жизни. Святой Епифаний за свои подвиги сподобился дара чудотворений, но чтобы избежать людской славы, он удалился из обители в пустыню Спонедрион. Там его захватили разбойники и 3 месяца держали в плену. Своим словом о покаянии святой привел одного из шайки разбойников к вере в истинного Бога. Когда святого подвижника отпустили, с ним ушел и разбойник. Епифаний привел его в свой монастырь и крестил с именем Иоанн. С тех пор он стал верным учеником святого Епифания и тщательно записывал жизнь и чудотворение своего наставника. Молва о праведной жизни святого Епифания распространялась далеко за пределы обители. Подвижник вторично удалился в пустыню вместе с Иоанном. Ну и в пустыню к нему стали приходить ученики. Так возникла новая обитель. Через некоторое время святой Епифаний и Иоанн предприняли путешествие в Иерусалим для поклонения его святыням и оттуда возвратились в монастырь Спонедрион. Жители города Ликии послали к Епифанию инока Полувия передать их просьбу занять епископский престол вместо умершего архипастыря. Однако прозорливый подвижник, узнав об этом намерении, тайно удалился в Пафийскую пустыню к великому подвижнику Илариону, под руководством которого он подвязался в молодые годы. Святые 2 месяца провели в совместных молитвах, а затем Иларион послал святого Епифания в Саламин. Там епископы собрались для избрания нового архиерея вместо недавно скончавшегося. Старейшему из них, епископу Папию, Господь открыл, что епископам следует избрать пришедшего в город инока Епифания. Когда Епифания нашли, святой Папий ввел его в церковь, где по послушанию воли участников собора Епифаний должен был дать свое согласие. Так состоялось около 367 года возведение святителя Епифания на епископскую кафедру Саламина. Святитель Епифаний прославился на архиерейской кафедре Великой.

0: великой ревностью о вере, любовью и милосердием к бедным, простотой нрава. Он много претерпел от клеветы и зависти некоторых из своих клириков. За чистоту своей жизни святитель Епифаний получил дарование видеть во время божественной литургии таинственное наитие Святого Духа на святые дары. Однажды святитель, совершая таинство, был лишен этого видения. Тогда он подозвал одного из клириков и тихо сказал ему: «Выйди, сын мой, ибо ты сегодня недостоин присутствовать при совершении таинства». На этом событии прервались записи его ученика Иоанна, так как он заболел и скончался. Дальнейшее описание жизни святителя Епифания продолжил второй его ученик Полувий. В конце жизни, по проискам императрицы Евдоксии и Александрийского патриарха Феофила, святителя Епифания вызвали в Константинополь на собор, который был созван для суда над великим святителем Иоанном Златоустом. Но святитель Епифаний, не желая быть участником беззаконного собора, покинул Константинополь. Во время плавания на корабле святитель почувствовал приближение своей смерти. Он преподал своим ученикам последнее наставление – соблюдать заповеди Божии и хранить ум от нечистых помыслов, и через двое суток скончался. Жители города Саламина с рыданиями встретили тело своего архипастыря и 12 мая 403 года с честью погребли в новой церкви, возведенной святителем. Седьмой Вселенский собор наименовал святителя Епифания отцом и учителем церкви. Во множественных творениях святителя содержится опровержение различных ересей. Святителю Отче Епифания, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь, его вел священник Михаил Кудрявцев.
2: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» программа «По святым местам Урала». У микрофона Виктория Кауган. В данном радиоцикле паломница, поэтесса, автор-исполнитель и христианский писатель Юлия Кудреватых будет нам рассказывать про православные храмы, монастыри и скиты нашего Урала.

0: Здравствуйте, Юлия.
1: Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: И сегодня у нас такая тема, как город Заречный и храм святителя Николая Чудотворца. В Заречном вы были и готовы поделиться самыми добрыми паломническими отзывами.
1: Да. В общем, в городе Заречный я оказалась случайным образом. У меня дача в деревне Елунино, и наш сосед, он из Заречного. И батюшка, который собирается быть, он и есть в данном случае настоятелем нашего строящегося храма и нашего прихода является в Елунино. Вот меня пригласили попеть в городе Заречном, с коллективом спеца, чтобы мы с коллективом приехали на праздник Казанской иконы Божией Матери в честь будущего храма, который будет построен, и спели службу. Поэтому я оказалась в этом храме случайно. Это у меня оказалось таким мини-паломничеством. И там очень доброжелательные певчие хорошо отнеслись. У нас прям коллектив был хороший. Мы на дне деревни еще спели. Они там своим коллективом «Сердолик», и я там тоже выступила. Поэтому все было хорошо и дружно. Я немного расскажу о городе Заречном, его историю, и далее о храме. Заречный – город областного подчинения в Свердловской области России, административный центр одноименного муниципального округа, спутник Белоярской атомной электростанции. Город Заречный расположен восточнее Уральских гор, в 40 километрах к востоку от Екатеринбурга. Город занимает восточный правый берег крупнейшего в области Белоярского водохранилища на реке Пышме. Город окружен лесами и болотами. Заречный имеет компактную застройку, его основная жилая часть протянулась приблизительно на 4 километра с севера на юг и на 2,5 километра с запада на восток. У берегов Ува водохранилища. Между плотиной реки Пышмы и заливом Худыш. К северу от этого залива находится Белоярская атомная электростанция. У берега реки Пышмы ниже плотины расположен обособленный, но входящий непосредственно в состав поселок Шиелит. А к югу от Заречного находится автомобильная дорога М-12 Восток, участок Екатеринбург-Тюмень. Там как раз вот за вороток к деревне, где у нас домик. К востоку от города проходит железнодорожная ветка Асбест-Баженова. Она отделяет от основной части города обособленный поселок Муранитный. Хочется сказать, что вместе с четырьмя подчиненными городу сельскими пунктами он образует административно-территориальную единицу второго уровня – город Заречный. До обретения статуса города областного подчинения Заречный входил в состав Белоярского района. В рамках муниципального устройства Свердловской области городу Заречному как административно-территориальной единице соответствует муниципальное образование, муниципальный округ Заречный. В составе данных территориальных образований Заречный входит в Южный управленческий округ, административным центром которого является город Каменск-Уральский. Красивый город, о котором уже была программа. Да. Так. Распоряжением СССР от 2 июля 1955 года об отводе земли под строительную площадку Белоярский ТЭС. То есть этот город строился под Белоярскую ТЭС. Стройка объявлена Всесоюзной ударной комсомольской, а поселок первостроителей получил название Заречный. То есть это получается не такое уж старинное поселение. 1957 году постановлением ЦК КПСС принято решение о строительстве атомной электростанции на площадке Белоярской ТЭС. 6 лет потребовалось на создание гидроузла Белоярского водохранилища. Проект первой в мире промышленной атомной электростанции создавался под наблюдением Курчатова. В общем, поселок Белоярский был преобразован в рабочий поселок Заречный. В черту Заречного были включены поселки-фабрики. То есть основное то, что построено, было под вот эту атомную электростанцию. И люди, ну, приезжали рабочие, которые там работали и жили. Далее хочется сказать, что население, оно то поднималось, то возрасталось. Но сейчас, на данный момент времени, 28 230 человек. То есть тут сравнительно одинаковое было последнее время количество людей, начиная с 2000-х годов, ну, вернее, с 2003 года. А до этого, ну, население начиналось с 59 года от 8932 человек, и таким образом поднималось. То есть поселок, ну, город этот развивается, и можно сказать, и достаточно стабильное количество жителей имеет. То есть не сказать, что резко падала какая-то численность, но наоборот, возрастающий такой город.
0: Город, наверное, место какое-то даже занимает. Да, вот есть такая статистика.
1: 514 место из городов по численности населения находится на 514 месте из 1124 городов Российской Федерации. Ну, в общем, это вот основное, что Белоярская атомная электростанция. То есть, но при этом то, что город промышленный, как мы поняли, и город достаточно новые относительно других городов, которые у нас в Свердловской области. Тут развивается и культура начала развиваться. И так как это, собственно, город начался строиться в советское время, соответственно, там был атеизм, и храм построен не был. Поэтому храм Николая Угодника решено было построить 26 июня 1993 года, то есть после того, как уже у нас Российская Федерация образовалась, Россия. А в 90-е годы, ну, перед этим, ездили в другое место, в общем, и помогали в другом месте строить тоже храм. Ну, в общем, до 93-го года люди ездили в соседнее поселение, село Брусняцкое, и помогали строительству храма, ну, восстановлению храма во имя Казанской иконы Божьей Матери. И вот и жители ездили, помогали вот это время с 90 по 92 год. И потом уже в 1992 году в Екатеринбургской епархии состоялось знаменательное событие – перенесение мощей святого праведного Семена Верхотурского из храма Всемилостивого Спаса города Екатеринбурга в храм Преображения Господня. В крестном ходе приняли участие местные заречные жители – и настоятели прихода вот этого села Брусняцкое. И там же во время этого крестного хода, посвященному Семену Верхотурскому, заговорили о строительстве храма в Заречном. Ну, то есть это как кульминационным моментом считается. И при обсуждении проекта решено было храм в Заречном построить на 75 человек, исходя из того, что верующих, кто ездил регулярно на богослужение в село Брусняцкое.
0: То есть небольшой храм.
1: Да, небольшое количество людей. Ну и храм этот небольшой, то есть это деревянный небольшой храм. И рядышком с храмом находится кладбище. Вот. Инициативная группа начала сбор денег по организации предприятиям. Люди откликались, жертвовали, кто сколько мог, собирали на храм. Как бывало издревле, всем миром. Недостающую сумму внесла администрация города Заречного, возглавляемая Леонтьевым. Место для строительства храма выбирали Юрий Алексеевич Кочубей, возглавлявший ОКС БС, и Маргарита Александровна Карпечка, которая была в то время начальником отдела оборудования в УС БС. Проектная организация «Уралтрейд», которой руководил Анатолий Иванович Павлов, предоставила материалы и бригады строителей. Колокола для храма заказывал на свои средства на колокольном заводе города Каменск-Уральского предприниматель Александр Викторович Антонов. В ремстройцехе БАЭС изготовили доски для икон, а написала иконы Спасителя Пресвятой Богородицы для иконостаса храма Татьяна Водичева, город Екатеринбург. Владыка Мелхиседек в 1993 году, архиепископ Екатеринбургский и Курганский, вот, он, в общем, освятил храм во имя святителя Николая Чудотворца. Древние христиане часто совершали таинство Евхаристии на гробницах мучеников, пострадавших за Христа. И в дальнейшем исторически сложилось так, что престолы православных храмов освящались мощами святых. В основании престола храма святителя Николая Чудотворца при освящении была заложена частица мощей святого праведного Семена Верхотурского. Ну, что достаточно знаково, что решили храм строить во время крестного хода Семена Верхотурского, и вот частица мощей была заложена. Так началась история храма, который стал для зареченцев и не только островком веры и надежды, местом, где можно приобщиться к спасительным таинствам, подкрепить себя молитвой, дабы в бурном житейском море не потерять опору и не сбиться с пути. Тут какая-то
0: метафора, да, красивая.
1: Да.
0: В житейском море, да, не сбиться с пути.
1: Да.
0: А, кстати, Николай Чудотворец как раз же покровитель путешествующих, что очень, кстати, подходит этой метафоре.
1: Да. Житейское море, что мы путешественники, да. В этом море и какой-то островок нам нужен, чтобы сил набраться, чтобы приобщиться к таинству. Совершенно верно. В то время, когда еще не было храма в Заречном, тем не менее была небольшая община верующих в районе 20-25 человек, которые собирались у дома монахини Осинефы. Там они молились, читали акафисты, служили молебны. Именно они и стали затем первыми прихожанами храма во имя святителя Николая Чудотворца. Ну, это вот перекликается с нашей деревней. Вот я хочу обратить внимание, что у нас тоже небольшой круг прихожан. И совет храма из 10 человек, и тоже община небольшая. Но потом, ну, с годами это все разрастается, переходит в такое большое место, где молятся уже большее количество людей и приезжают паломники. Так что надеемся, возможно, и наш храм таким будет. Так, значит, сначала, получается, было это как домовое. Хочется сказать, в июне 1995 года настоятелем прихода стал иерей Владимир Братенков. Его служение – это особая страница в истории прихода. Он обладал удивительным даром объединять вокруг себя разных людей. Для Заречного, не имеющего никаких православных традиций, отец Владимир стал почти тем же, что равноапостольный князь Владимир для Руси. Ну и хочется отметить, что с любовью зареченцы относятся к своему приходу. То есть, что они о своем храме пишут, это вот не какие-то сухие факты, а видно, что люди вложили душу и в этих людей, которые, они, видимо, знали лично, что как он горел верой и желанием донести благую весть о Христе до каждого жителя нашего города. Даром веры и любви он стяжал ответную любовь не только прихожан, но и горожан. Многие люди пришли в храм и укрепились в вере благодаря общению с отцом Владимиром. 4 года служения отца Владимира стали целой эпохой в истории прихода. Кроме того, отец Владимир возглавлял отдел культуры Екатеринбургской епархии, ну то есть в 90-е. С неукротимой энергией трудился и на этом поприще, не жалея ни сил, ни времени. Но потом он скончался, и 19 сентября 1999 года отец Владимир представился ко Господу. Его могила возле храма святителя Николая Чудотворца, рядом с дубком, посаженным самим же батюшкой. Но это место, которое любимо и почитаемо на приходе. Потом появился отец Вячеслав Буторин. В 1998 году в приходе появился второй священник, иерей Вячеслав Буторин. С 7-летнего возраста он страдал тяжелым недугом, лейкозом. Терпеливо и мужественно переносил он эту болезнь. Служил в алтаре прихода во имя святого равноапостольного князя Владимира в городе Асбест. И в 1999 году по состоянию здоровья отец Вячеслав был выведен за штат и вскоре скончался в возрасте 24 лет. Ну, видимо, тоже в сердцах, ну, прихода он возымел память, раз о нем написали. Это хорошо. Потом появился отец Николай Неустроев, действующий настоятель прихода святого Николая Чудотворца в Заречном, который фактически по сей день служит. И этот батюшка, вот он как раз входит в состав приходского собрания, ну, уже деревни нашей. Служит он с 10 апреля 1999 года.
2: Как долго, да, можно сказать, уже с того века, можно сказать.
1: Да, но это что-то как-то вот перекликается у меня немного с Крестовоздвиженским монастырем, там тоже с 90-х годов вот эти батюшки, отец Мефодий, отец Матфей и отец Флавиан. Трое их, ну, которые с самых истоков. И там еще отец Андрей Щукин был долго при вот этом храме нашем. В 2001 году была образована православная общеобразовательная школа, первым директором которой была Денисламова Ирина Владимировна, ныне действующий директор Тихонова Тамара Егоровна. Ну, то есть тут уже там, ну, обрастать начал приход образовательными досуговыми учреждениями. С октября 2004 года при приходе святого Николая Чудотворца действует сестричество милосердия, которым руководит Алла Сергеевна Бородовикова. Угу. Знакомая фамилия. Вот еще Бородовикова в этом нашем храме на крови, которая флористика-то вот это вот. Сфера деятельности сестричества – терапевтическое отделение. Главной задачей деятельности сестер милосердия является духовное общение с больными, находящимися на излечении в стационаре, помощь при подготовке к таинствам покаяния и причастия, которые ежедневно совершают в больнице протоиерей Николай Неустроев. Ну, то есть они еще больным помогают, получается. Врачи лечат тело лекарствами, а отец Николай совершает таинства всякие, крещение, причастие и другие. Вот. Ну, тут поясняется, что болезнь каждого подталкивает к переосмыслению жизни. По необходимости сестры совершают уход за тяжелобольными, одинокими людьми. Некоторым нуждающимся приносят одежду, оказывают помощь инвалидам. Также сестры помогают санитаркам в уборке терапевтического отделения. Сестрами милосердиями движет сострадание к людям, помогая больным, они сами ощущают душе радость от того, что совершают богоугодное дело. Ну и мне последняя творческую часть еще как бы акцент сделать, что хор вот этого храма, прихода, святого Николая Чудотворца, они поют русские народные песни, акапелла, это очень красиво, вот этот арт-ансамбль «Сердолик», который приезжал к нам тоже на день деревни в Елунино. И такие компанейские люди, с которыми в волейбол потом приятно было поиграть. В общем, мы сошлись. У меня появилось друзей много. Это очень приятно.
2: И вообще жизнь-то прихода, она достаточно активная. И сколько просветительских проектов, да, и сестричество, и еще и ансамбль, в котором можно петь. То есть очень здорово.
1: Да.
2: Вот несмотря на то, что храм маленький.
1: Совершенно верно. И если бы я жила в Заречном, это бы даже вот этот маленький город, он бы наполнял мою душу тем, что я бы ходила в этот ансамбль обязательно, акапелла бы там бы пела. То есть эти вот народные мотивы русские, они мне тоже ложатся на душу, плюс сердечное общение, что важно. То, что там есть момент единения, то, что мы в городе в основном обособлены как-то, ну, индивидуализм же процветает в людях, а там именно настоящая община, где люди поддерживают, помогают друг другу, что, мне кажется, немаловажно и здорово вообще.
2: Приходу процветания и всех приглашаем в Заречный по возможности посетить этот небольшой, уютный, душевный, духовный островок.
1: Совершенно верно. До свидания, дорогие радиослушатели.
3: В эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала программа из цикла «По святым местам Урала».Душеполезно, с пользой для ума и души будем стараться паломничать. А помогать нам в этом будет паломница, христианский писатель, поэтесса и автор-исполнитель Юлия Кудреватых. Юлия с удовольствием будет с нами делиться своими впечатлениями, чувствами, мыслями и идеями о посещении православных храмов, монастырей и скитов нашего Урала. Впереди нас ждет незабываемое путешествие. Ну а с вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
1: Дорогие радиослушатели, путешествуйте по Уралу, это обогащает. А мы с Викторией будем рассказывать вам о других разных паломнических маршрутах.
3: До свидания.
1: До свидания.

0: поднимать всех наверх.
1: Вам красно-прозвонок и напыток внести салют флагу.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Дружины Братства Православных Следопытов» во имя святого праведного воина Федора Ушакова о жизни и скаутском движении. В студии Михаил Бутаков. Начинаем передачу с рубрики «Всеволод и следопыты», созданной по материалам одноименного Макс-канала. Под Богдановичем в селе Тыгиш кузнец Андрей Воробьев создал памятник павшим воинам. Создание мемориала стало большим народным проектом. Памятник состоит из 500 металлических журавлей, символизирующих жизнь погибшего воина. Он объединит героев всех времен – Великой Отечественной, горячих точек, СВО. На каждом журавле выбито имя. Отряд флотилии «Ковчег» пригласили принять участие в торжественном открытии. Рассказывает Всеволод Кривцов.
1: Команда у нас нынче совсем молодая. Очень много новичков, наверное, процентов 80, одни новички. И поэтому у нас такая дезорганизация в каких-то вещах, но ничего. Всему мы научимся, будут старички однажды. Как мы любим без приключений ездить, а нынче у нас негде было приключением посовершиться, собственно говоря. Поэтому мы сделали простой ход, опоздали на первую электричку, поехали на последний, ходим по ночам. Нас уже встретили Тамара, наш большой друг, наш доброволец. Вот, нас ждут. В общем-то, мы благодаря им здесь появились. Нас не бросают, сразу электрички забрали. Идем по селу по темному. Ну, вот, чтобы мы не заблудились, нас встречают, да.
2: Там, потому что я сама заблудилась.
1: Несут. Следопыты рюкзаки страшные, большие. Мне кажется, что некоторые рюкзаков несут внутри бабушек. Это правда, что вы бабушек с собой понабрали?
3: Да.
1: Ну вот я догадался, потому что, во-первых, еда не заканчивается, а во-вторых, рюкзаки огромные. Очень нравятся девочкам запахи деревенские, говорят, мы останемся здесь. Мы, кстати, к памятнику подходим, который завтра будем открывать. Смотрите, какая красота. 500 журавликов кованых с именами, с позывными. Начиная от Великой Отечественной войны до сегодняшних дней, до СВО. Со многих спецопераций начинали просто с людей, которые проживали в этом селе, ковать. Ну а сегодня уже здесь со всей страны, даже из других стран есть. Кто специально приехал, чтобы его журавлик был на этом памятнике. Вот такой уникальный монумент. Здесь и каска, вот, да, специально?
2: Это Великой Отечественной, из-под Луганска.
1: Из-под Луганска, ничего себе, специально каска. И мины,
2: вот
1: и БПЛА.
2: Война настоящая, да. Вон дроны все.
1: Ой, вообще. Все перекликается. Великая Отечественная война, вот СВО. Такие памятники только появляются, да. Вижу.
2: Вот скрипка, обратите внимание, скрипка.
1: Да. Металлическая.
2: Металлическая, концевая.
1: Береты там, я вам смотрю, да, десантников?
2: Береты.
1: Невозможно оторваться, столько много журавликов.
2: Гранаты, снаряды.
1: И каждый с именем. Вот посмотрите, я сейчас попробую заснять. О, это вообще мурашки по коже. Журавлик на веточке отдельно сидит. Это ребенок. То есть он не в этом кругу военный. Смотрите, отдельно мимо ребенка, который накрыл свою сестру, когда они шли из садика. И произошел налет, и он закрыл свою маленькую сестру, и он погиб. Здесь вот его имя уже увековечено. А вот все остальные – это военные разных времен.
0: На открытии памятника впервые выступил обновленный состав барабанщиков. После торжественного открытия заместитель муниципального округа Наталья Сергеевна Теплоухова и Новик Мария Конева заложили капсулу времени с посланием к потомкам, которые смогут прочесть его через 50 лет. Это была рубрика «Всеволод и следопыты», созданная по материалам одноименного Макс-канала. Это рубрика «Исторический момент». 25 мая – День филолога. В России это профессиональный праздник всех, кто связан с языком и литературой, преподавателей, студентов, переводчиков, библиотекарей. Отмечается с 1989 года. Всемирный день футбола. С 2024 года официально отмечается 25 мая по решению Генассамблеи ООН. Дата приурочена к первому международному футбольному турниру на Олимпиаде 1924 года в Париже. 25 мая – день, когда мультфильм Юлия Нордштейна «Ёжик в тумане» был признан лучшим мультипликационным фильмом всех времен и народов. Это произошло в 2003 году на международном анимационном фестивале «Лапута» в Токио. Ёжики вообще милы нашей русской душе, поэтому лирическую страничку сегодня посвящаем им.
3: В студии Яцена Дарья. Стихотворение Самуила Маршака. Живет у нас под креслом ёж, колючий, тихий ёжик. На щетку очень он похож, когда не видно ножек. Ты понимаешь, для чего у ёжика иголки? Чтобы не трогали его мальчишки или волки. А если яблоки найдет он у себя на елке, он 3-4 украдет, надев их на иголки. Стихотворение Владимира Степанова. Ёжик, ёжик, видишь, дождик, так и льет, как из ведра. Может, на небе дыра? Что сидеть без толку? Доставай иголку. По тропинке в горку топай, дырку на небе заштопай. Стихотворение Любови Эриксон. Ёжик серенький клубок, прибежал, не видно ног. Убери иголочки, колкий, словно елочка. И, как дедушка, репей, дай поглажу поскорей. Испугался, запыхтел, я же поиграть хотел.
4: Жил-был царь Берендей.
5: Парня звали
4: У него было
5: Нотгран.
4: Три сына.
6: В таком случае
5: мне казалось, это Иван. Только Иллюзия. Он готов был в любой...
7: Давайте почитаем.
8: В эфире рубрика «Давайте почитаем». В студии Кира Бутакова. Сегодня мы прочитаем отрывок из сказки ирландского писателя Оскара Уайлда «Мальчик-звезда». О сборнике сказок ирландского писателя Оскара Уайлда «Гранатовый домик» посвящен Констанции Уайлд, жене писателя. Сказки Оскар Уайлд сочинял специально для своих сыновей Сириала и Вивианна. Название сборника «Гранатовый домик» указывает на христианский смысл этих сказок. «Мальчик-звезда». Как-то раз двое бедных лесорубов возвращались домой, пробираясь через густой сосновый бор. Была зимняя ночь, стоял лютый мороз, и на земле, и на деревьях лежал толстый снежный покров. Когда лесорубы пробирались сквозь чащу, маленькие обледеневшие веточки обламывались. А когда они приближались к горному водопаду, то увидели, что он неподвижно застыл в воздухе, потому что его поцеловала королева льда. Мороз был так лют, что даже звери и птицы совсем растерялись от неожиданности. «Уф!» – проворчал волк, прыгая между кустами, поджав хвост. «Какая чудовищная погода! Не понимаю, куда смотрит правительство!» Просвистели зеленые коноплянки. Старушка-земля умерла, ее одели в белый сафан. «Земля готовится к свадьбе, а это ее подвенечный наряд», прошептали друг другу горлинки. Их маленькие розовые ножки совершенно окоченели от холода, но они считали своим долгом придерживаться романтического взгляда на вещи. «Вздор!» – проворчал волк. «Говорю вам, это во всем виновато правительство. Если вы мне не верите, я вас съем». Волк обладал очень трезвым взглядом на вещи. В споре никогда не лез за словом в карман. «Ну что касается меня, — сказал дятел, который был прирожденным философом, — я не нуждаюсь в физических законах для объяснения явлений. Если вещь такова по себе, то она сама по себе такова. А сейчас адски холодно». Холод в самом деле был адский. Маленькие белочки, жившие в дупле высокой ели, все время терли друг друга носики, чтобы хоть как-то согреться. А кролики, сжавшись в комочек в своих норках, и не смели выглянуть наружу. И только большие рогатые совы, одни среди всех живых существ, были, по-видимому, довольны. Их перья так обледенели, что стали совершенно твердыми. Но это нисколько не тревожило сов. Они таращили свои огромные желтые глаза и перекликались друг с другом через весь лес. «У-у-у-у! К какая нынче восхитительная погода!» От боя лесорубов все шли и шли через бор, ожесточенно дуя на замерзшие пальцы и топая по обледенящему снегу тяжелыми пробитыми железом сапогами. Один раз они провалились в глубокий занесенным снегом овраг и вылезли оттуда белые, как мукомолы, когда те стоят у крутящихся жерновов. А в другой раз они подскользнулись на твердом гладком льду замерзшего болота. Их вязанки хвороста рассыпались, и пришлось им собирать их заново, увязывать. А еще как-то им почудилось, что они заблудились, и на них напал великий страх, ибо им известно, что снежная дева беспощадна к тем, кто засыпает в ее объятиях. Но они возложили свои надежды на заступничество святого Мартина, который благоприветствует всем путешественникам, и вернулись немного обратно по своим следам, а дальше шли с большой осмотрительностью и в конце концов вышли на опушку и видели далеко внизу, в долине огни своего селения. Они очень обрадовались, что выбрались наконец-то из леса, и громко рассмеялись. А долина им показалась серебряным цветком, и луна над ней цветком золотым. Но посмеявшись, они снова стали печальны, потому что вспомнили про свою бедность. И один из них сказал другому: «С чего мы так развеселились?» «Жизнь хороша только для богатых, а не для таких, как мы с тобой. Лучше бы нам замерзнуть в бору или стать добычей диких зверей. Ты прав. Одним дано очень многое, а другим совсем мало. В мире царит несправедливость, и благами она одаряет лишь немногих. А вот горе отмеряет щедрой рукой». Но пока они сетовали так на свою горькую долю, произошло нечто удивительное и странное. Прекрасная и необычайно яркая звезда упала с неба. Она покатилась по небосводу между других звезд. И тогда изумленные лесорубы проводили ее взглядом. Им показалось, что она упала за старыми ветвями, неподалеку от того места, где они только что стояли. «Слушай, да ведь это кусок золота! Надо его разыскать!» — разом закричали оба. И тут же приступили бежать.
7: Давайте почитаем.
0: Май уже заканчивается, а у нас в эфире еще не прозвучал майский вальс. Об этой песне в рубрике «Песни с историей» расскажет Павел Анджиевский.

0: В эфире «Песня с историей». С вами Павел Андржиевский. «Майский вальс» причисляют к песням военных лет, хотя по времени написания она таковой не является. Более того, имена ее авторов знают не все, считая композицию народной. Существует версия, что предыстория произведения восходит к реальным событиям последних дней войны, произошедших при освобождении Вены. В одном из домов советские солдаты обнаружили австрийских музыкантов, скрывавшихся в подвале. Оркестранты отреагировали на звуки венского вальса. Родную для них мелодию один из советских бойцов наиграл на сохранившемся здании фортепиано. Вместе с солдатами музыканты вышли на улицы Вены, где образовался стихийный оркестр. Самое высшее признание, когда утверждают, что мои песни народные. Однажды на Полесье пожилой человек, ветеран войны, сыграл мне на аккордеоне майский вальс. Эту песню, сказал он, я услышал в 45-м в Праге. Так рассказывал светский белорусский композитор Игорь Лучинок о своем произведении, написанном гораздо позже на стихи белорусского поэта Михаила Ясеня. Игорь Лучинок, 1938 года рождения, в победный май он был совсем еще ребенком и никакой песни написать не мог. События того времени, если и помнил, то очень смутно. А вот его соавтор действительно помнил тот цветущий и поющий жаркий май и был непосредственным участником его приближения. «Я видел смерть не раз, смотрел в глаза убитых врагов и видел мертвых наших бойцов. Вот почему родились мои песни о войне и победе», — вспоминал Михаил Ясин. Когда именно из-под его пера вышел текст «Весна 45-го года», не уточняется. Известно, что поэт сам предложил свое творение композитору. Пришел в гости к Игорю Лучинку и положил листок со стихами на стол. На дворе был 1985 год. Песню приурочили к 40-летнему юбилею Победы. Впервые песня прозвучала на фестивале «Песня 85».
1: Весна 45-го года, как ждал тебя синий Дунай.

В эфире была передача «Братство православных следопытов. Свистать всех наверх». Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте «УРФО БПС». Всего вам доброго. До новых встреч.

0: достать всех наверх.
1: Вам красный православный следопытов внести салют флагу.
2: В Екатеринбурге 17 часов.
3: Новости.
4: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 19 мая в стенах Шумихинского центра культуры и досуга Курганской епархии прошла очередная встреча, организованная в рамках реализации социально значимого проекта «Дом на камне». Мероприятие посетили школьники старших классов. Основной целью встречи стало приобщение жителей к культурным ценностям и формирование активной гражданской позиции через искусство и образование. «Дом на камне» – это проект, направленный на укрепление семейных ценностей, изучение исторического наследия и формирование устойчивых моральных ориентиров у подрастающего поколения. Название символизирует прочную основу, на которой строится гармоничное общество. Это уже 10-й район Курганской области, который посетила команда Центра защиты семьи, материнства и детства «Обитель милосердия», действующего при Порт-Артурском храме города Кургана. День начался с божественной литургии в храме трех святителей села Карачельское, недалеко от Шумихи. На интерактивном занятии «Любовь и влюбленность» говорили о самом важном – как отличить настоящее чувство от временного увлечения, какие этапы нужно пройти отношениям, чтобы семья получилась крепкой, и почему ответственность – основа любви. На мероприятии были также приглашены семьи с подростками, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Им была оказана гуманитарная поддержка. Председатель миссионерского отдела Курганской епархии Алексей Плохов провел для учащихся 9-10 классов Курганского центра образования урок нравственности, на котором был организован просмотр короткометражного художественного фильма «Варежка» режиссера Елены Хорошавцевой, посвященного событиям Великой Отечественной войны. Мероприятие прошло в рамках акции «Георгиевская ленточка». Фильм основан на реальных событиях. По сюжету боец получает на фронте варежки с запиской от девушки, и их переписка спасает судьбы двух людей в годы войны. Это история о том, как пара варежек и одна записка могут в корне поменять и даже спасти человеческие жизни. Дети вместе со священнослужителем обсудили увиденное и отдали дань памяти участникам войны. «У нас огромная страна, и всех людей объединяют светлые дружеские чувства, которые особенно ярко проявляются в тяжелые времена, когда благодаря взаимовыручке и поддержке мы все становимся одним сплоченным народом», – поделились впечатлением от урока преподаватели учреждения. В эфире новости. 23 мая в Снежинске состоялся торжественный чин освящения колоколов для строящегося храма в честь иконы Божьей Матери Державная. Праздничный день начался с панихиды, часов и исповеди, после чего верующие собрались на божественную литургию. Особенностью богослужения стало участие мужского квартета под руководством Антона Лебедева. Сразу же после литургии на площадке перед храмом духовенство совершило чин освящения колоколов, самостоятельно позвонить в который до этого смог каждый желающий. Также для гостей праздника был подготовлен небольшой концерт духовной музыки. Приход активно готовился к этому знаменательному дню. Накануне на территории строящегося храма прошел первый в этом году субботник. Прихожане дружно очистили прилегающую территорию от строительного мусора, убрали остатки лесов и упаковочные материалы внутри здания, полностью освободив площадку для предстоящего торжества. После работы для участников субботника провели экскурсию на верхний ярус здания, показали место будущего клироса и звонницы. Завершился трудовой день общим радостным моментом. Глядя на Снежинск с высоты, верующие вместе пропели пасхальный тропарь. И последняя информация выпуска. Директор воскресной школы храма великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах иерей Дмитрий Карандей в преддверии Дня памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия прочитал лекцию ко дню славянской письменности и культуры, просветительская миссия святых Кирилла и Мефодия, ее причины, история и итоги в Центральной библиотеке Приморского района имени Михаила Салтыкова-Щедрина. Слушателями стали учащиеся Невского колледжа имени Александра Неболсина. Путина. Благодаря трудам святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия у славянских народов появилась азбука и книжно-литературный язык. Было положено начало славянской письменности. Отныне наши предки могли молиться и совершать богослужения на родном языке. Они стали приобщаться к письменной культуре других стран и создавать собственное письменное наследие, летописи, своды законов, литературные произведения. Отец Дмитрий рассказал об истории создания святыми Кириллом и Мефодием первой славянской азбуки глаголицы, а затем их учениками кириллицы, которой теперь пользуемся и мы. Познакомил слушателей с историей развития литературного славянского языка от древнеславянского, бытовавшего и во время крещения Руси, до церковнославянского, используемого ныне в русской церкви за богослужение. Учащиеся под руководством отца Дмитрия прочитали несколько отрывков из старинных славянских книг разных эпох и наглядно увидели различия и изменения, которые произошли в славянской письменности в течение веков. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: 278-96-41. 278-96-41.
1: Вы продаете товар при помощи сети интернет, и предполагаемый покупатель предлагает перевести деньги на вашу банковскую карту, для чего просит сообщить ее реквизиты. Помните, что сообщать можно только номер и имя владельца, указанные на лицевой стороне карты. Ни в коем случае не сообщайте код, указанный на обороте карты. После того, как злоумышленник получил номер вашей карты, он просит продиктовать код, который только что пришел в SMS-сообщении на ваш сотовый телефон. Как только вы выполните эти действия, все деньги на вашей карте будут доступны мошеннику. Никому не сообщайте код, пришедший в SMS-сообщении.
2: Гость в нашей студии.
3: Здравствуйте! С вами Ирина Васильевич и наш гость сегодня Игорь Евгеньевич Витюк. Поэт, публицист и литературный критик, заслуженный работник культуры Российской Федерации, ветеран боевых действий, полковник в отставке, секретарь Союза писателей России. Христос воскресе, Игорь Евгеньевич!
4: Воистину воскресе! Поздравляю всех слушателей с праздником, с воскресением Христовым!
3: Игорь Евгеньевич, предлагаю вам побеседовать по вашему творческому пути. Может быть, у вас есть такое конкретное стихотворение или книга, которая вас вдохновила, что-то вас зацепило? Расскажите, пожалуйста.
4: У меня осенью прошлого года вышла из печати новая книга стихотворений. Называется «Ты дождешься меня». Кстати, эта книга была отмечена на православном конкурсе издательского совета Русской Православной Церкви «Просвещение через книгу». Там ее назвали «Крестный марш-бросок», у нее другое такое название, но она стала лауреатом этого конкурса. Это книга православной военной поэзии, то есть стихи в поддержку специальной военной операции, православные стихи, стихи о родине, стихи о любви. И каждая книга для поэта, для прозаика является, ну, определенным рубежом в его жизни. Причем для поэта в большей степени, поскольку прозаик может рассказывать и чужие истории, хотя в них все равно виден автор. А вот поэт, как правило, даже в произведениях типа поэмы, значит, где он описывает какие-то чужие сюжеты, он все равно рассказывает о себе. А уж лирика – это переживание, собственные чувства. Поэтому лирические книги – это определенный этап жизни, подведение черты под состоявшимся этапом жизни и в какой-то степени, ну, попытка построить планы на будущее. Хотя, конечно, когда Господь Бог слышит наши планы, Он, наверное, улыбается. И вот в этом плане я бы привел стихотворение из этой книги, написанное буквально там за пару месяцев до выхода книги. Это, наверное, одно из последних, которое вошло в нее. И называется оно «Дорога к Богу». «Я трижды был на грани смерти, но Бог зачем-то спас меня. Зачем? В житейской круговерти доселе не могу понять. Награды, звания, карьера — не то. Увы, совсем не то. И цели в жизни — лишь химеры. Носил я воду решетом, и не найдя еще дорогу, что ближе сердцу моему, я, наконец, доверюсь Богу и, может, что-нибудь пойму. В молодости мы все нацелены на достижение каких-то целей. Ну, это могут быть цели карьерные, могут быть материальные, может быть, хочется стать известным. И двигаемся по направлению к этим целям и считаем, что вот это и есть успех в жизни –

0: все ближе и ближе к часу X, к тому часу, когда и ты представишь перед Господом Богом, и изменить уже прошлую жизнь нельзя. Вот в этот момент становится ясна цена твоей жизни. Да, и вот тут задаешься себе вопросом, а что, собственно, ты сделал? Вот такое стихотворение.
1: Я понимаю, о чем вы, поскольку вы участник военной операции в Сирии, и после увольнения в запас занялись журналистской и писательской деятельностью. Тогда появились, наверное, такого рода стихотворения и песня «Сирия» и другие.
0: Стихи о православии, о пути к Богу появились пораньше. Вообще у каждого к Богу дорога своя. Вот сейчас характерно то, что я иду к Богу, но уже немножко или, скажем, очень сильно поумерив свою гордыню, поскольку я на самом деле не знаю, а куда нужно идти. Всегда говорю: «Господи, сделай, пожалуйста, вот о конкретной какой-то ситуации, начиная от бытовой и кончая серьезных, там, литературных, метафизических проблем. Господи, сделай не так, как я хочу, а как ты желаешь, как тебе надо». Поэтому и, соответственно, переход к Господу Богу пришел раньше.
1: Помните ли вы тот момент или конкретное событие, когда проза жизни окончательно превратилась для вас в поэзию?
0: Тут, вернее, наверное, будет сказать так. Поэзия жизни стала замещаться немножко прозой. Я себя поэтом ощущал, ну, лет, может быть, с 5 точно, потому что, гуляя с мамой по улице, я любил идти и вслух повторять понравившиеся стихотворения, допустим, Сергея Владимировича Михалкова, по фамилии Степанов и по имени Степан, среди районных великанов, самый лучший великан. Ну, может, где-то ошибся, ну, примерно так. Или это из Маяковского: «Возьмем винтовки новые, на них штыки, и с песнею стрелковою пойдем в полки». Вот так ходил. Дальше начал рифмовать сам строки. Уже к годам 14 кое-что получалось, 15. И стихи, написанные 14-15 лет, я до сих пор включаю в свои книги стихотворений, потому что уровень вполне достойный. Там несколько стихотворений, мало таких хорошего уровня. И мечта тогда была, насмотревшись на, скажем, фильмы о поэтах, насмотревшись на наших поэтов-трибунов, тогда в моде были Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский, такие громогласные поэты, Белла Ахмадулина, это поколение шестидесятников, то мечталось вот так же покорять, значит, публику где-нибудь на стадионах или в домах культуры и читать им свои стихи. А вот проза жизни понемножку пришла, потому что я решил стать военным, несмотря на то, что мог поступить без конкурса в Московский государственный университет как победитель всесоюзного конкурса сочинений. Но все-таки тяга к военной профессии, она оказалась сильнее, тем более многие родственники у меня военными были, и в военном училище я проводил, ну, много времени как школьник, занимаясь в кружке там имени Ивана Туркевича, это я говорю о Житомирском военном училище радиоэлектроники противовоздушной обороны. Ну и дальше уже, отучившись в училище, стал офицером, служил. Но поэзия уже шла параллельно с военной службой, и поэтому периода такого, что вот в этот момент я себя ощутил поэтом, а до этого чувствовал себя публицистом, наверное, не было. Тут можно скорее говорить о моменте приема в Союз писателей России в 2005 году. Это было, ну, определенное признание уровня профессионализма. То есть, что стихи на каком-то вполне приемлемом уровне, значит, можно товарища принять в Союз писателей России. Затем были какие-то моменты, когда, ну, допустим, награждали литературными знаками отличия, может быть, литературными премиями. Но на самом деле, конечно, это не является скажем, исчерпывающей характеристикой. Все-таки поэзия и земные знаки отличия – это немножко разные вещи. А вот что другое, как я пришел к Богу в зрелом возрасте, это намного интереснее. Ведь какая сложилась ситуация у нас, вот я 1960 года рождения, значит, октябренок, пионер, вот там помните, кто жил в то время, да. А кто не жил, те знают, там значок с кудрявым мальчиком, который потом стал, да, вождем мирового пролетариата, сокрушившим Великую Российскую империю, превратившим ее в разрушенное государство, и восстанавливали долго потом все вместе. И советская власть, а прежде всего сами люди, православные люди. Ну, восстановили. Тут, правда, ленинское наследие выстрелило, и Советский Союз развалился. Так вот, ну мы тогда, ну, там о Ленине даже стихи какие-то сочинял. Был некрещеным. Значит, мы всегда с ребятами с интересом в пасхальную ночь втихаря уходили. Нам категорически запрещалось приближаться к храмам. Ну вот ходили, подглядывали, что они там носят. Ну, обычный крестный ход, да, пасхальный вокруг храма. Что они там несут, там плащаницу несут, что это такое. Значит, не понимали. Ну, выглядывали. А там комсомольские патрули ходили. Значит, и нас гоняли. Вы куда лезете? Туда не надо. Кто зайдет туда, считайте, на карьере крест поставлен. Поэтому был не крещеным. А вот дальше жизнь, она мудрее нас всех, и Господь каждому дает возможность прийти, и у каждого дорога своя. У меня как раз это был 1982 год, мне 21 год, 22 нет, я курсант 5 курса, и у меня умирает отец после тяжелой болезни, уже за несколько дней до смерти он маме говорит: Людмила, наверное, Господь покарал меня за то, что я не крестил детей. А, соответственно, тогда, в коммунистическое время, мама, тем более, член КПСС была, а, ну, отец не был, но, тем не менее, поддерживал все. И вот так. И он говорит: ты знаешь, после моей смерти позови священника и покрести их. Это меня и моего младшего брата. Ну и вот на второй день после его смерти к нам пришел священник. И вот тут уже я в эти годы, в нынешние, написал стихотворение. Называется «Мое крещение», в котором в художественной форме рассказана история моего прихода к Богу. Я сейчас прочту вам это стихотворение вот из своей книги «Ты дождешься меня». Мое крещение посвящаю моему отцу Витюку Евгению Александровичу. Я был крещен в крещенские морозы, искрился под луною саван снег, застыли на шинели льдинки слезы. Я искупил свой первородный грех. То были слезы горя и сомнения, ведь накануне схоронил отца. С Христом я сораспялся в миг крещения и принял кровь тернового венца. Отец мой, перед тем, как мир оставил, раскаялся, что не крестил сынов, и волею последнею направил меня на путь спасительный Христов. С Отечеством я стал и единым целым, с Отечеством небесным и земным, стал не советским, русским офицером. И с Богом я вовек непобедим, вооружен молитвою святою в незримых битвах на своем пути. Кто не крестился духом и водою, не сможет в Царство Божие войти. Вот так тогда покрестили меня уже, кстати, члена партии. Ну, я был отличник учебы, и отличником учебы прямо с 18 лет предлагали: так, ты отличник учебы, активный комсомолец, вступай в КПСС. Был членом партии, но после этого жизнь моя изменилась, ибо теперь я носил крестильный крестик с собой. Ну, а дальше уже всем известно: перестройка, выход церкви из подполья, и уже когда можно было становиться понемногу, я стал воцерковленным человеком, тут родственники меня уже брали. Ну, а сейчас обычный православный, посещаю храмы регулярно, то есть каждое воскресенье исповедь, причастие, значит, литургия. То есть жить стало намного легче и интереснее. И это не раз меня, скажем, спасало даже в жизни, о чем было стихотворение, с которого я начал.
1: Какое стихотворение вы считаете своим паспортом? Вот тем текстом, в котором вы выражены максимально полно, которые вы только что нам прочитали? Или есть другие?
0: Да, наверное, есть другие. Здесь вопрос, знаете, есть у нас паспорта внутренние, а есть заграничные. Так вот, как бы есть паспорты для внешнего мира. Вот нежданно-негаданно моим самым популярным стихотворением, а получается и визитной карточкой, потому что ну, его больше всего размещают в интернете, его, как есть такой термин, делают перепосты, значит, и его записывают дети для патриотических чтений, вот в частности сейчас, где подготовка идет ко Дню Победы, или когда 23 февраля уже сотни записей этого стихотворения, значит, есть в интернете. Более того, оно помогает детям выигрывать конкурс. Я считаю себя немножко победителем конкурсов чтецов. Детишки там, вот недавно девочка 8 лет стала победителем конкурса. Другой вот парень пришел, смотрю, сообщение из Самары неделю назад с моим стихотворением «Победу одержит российский солдат». Поэтому это вот как бы вот такой зарубежный паспорт. То есть страна меня больше знает по этому стихотворению. Хотя я его считаю, ну, честно говоря, простеньким. Я вот прочту, чтобы было понятно, о чем я говорю. Оно, это стихотворение, ударило в ожидание. Давно наша страна и наша армия хотела иметь стихи, которые бы показывали величие, мощь нашей армии. И написано оно было 10 лет назад. Мой товарищ композитор Владимир Храбков, заслуженный деятель искусства, попросил меня: Игорь Евгеньевич, напиши стихотворение, из которого мы сделали патриотическую песню, даже чтобы она была строевая песня, ее могли солдаты петь в строю. Много хороших советских песен, но идеологически они не подходят к современному времени. И я написал песню, стихотворение и песню «Победу одержит российский солдат». Гордимся мы нашей великой страною и русского мира, столицей столиц, но темные силы грозят нам войною. И вновь неспокойно у наших границ познали Берлин и Париж и Варшава, что русский солдат справедлив и силен. Но если война, мы вернемся за славой в сиянии российских победных знамен. Сильны наши воины духом народным. Никто никогда не сломил наш народ и будет врагам наказанием Господним всегда авиация, армия, флот. С надеждой глядит русский мир на Россию и знает и враг, и спасенный собрат, что огненной мощью и вежливой силой победу одержит российский солдат. Вот это стихотворение является любимым у внешней аудитории. А вот, наверное, мое стихотворение, которое в большей степени отражает мое состояние на нынешнем вот этапе, это стихотворение «Иисусова молитва». По выразительным средствам оно тоже не самое, может, такое яркое. Есть намного более яркие о любви. Но вот это стихотворение, которое, ну, стихотворение стихотворений. «Иисусова молитва». Душа без молитвы пуста, в грехах пропадает и мечется. Давно понимать перестал я душу, родного отечества. Как тяжко душе без царя. Под гнетом коварного дьявола и, может, Россию не зря Господняя милость оставила. Откроет правдивая смерть весь ад в этой жизни посеянный, и буду я скорбно жалеть о мыслимом и содеянном. И вновь сатана душу рвет соблазнами и потребительством. Никто никого не спасет, ни близкие, ни правительство. Душа без молитвы мертва, слабею от ада кромешного. Но вновь повторяю слова: помилуй меня, Господи, грешного. Вот это сейчас главное. Моя молитва Иисусова, молитва: Господи, помилуй меня, грешного. Понимание того, насколько греховной была моя прошлая жизнь, насколько непонятной и неуверенной нынешняя, ну и в надежде, что будущая жизнь, благодаря Господу Богу и тому, что Он ведет меня, она будет лучше. Наверное, вот это стихотворение, потому что поэтические изыски есть, намного более в плане чисто литературного стихотворения интереснее, значит. Но здесь вот именно то главное, что для чего поэзия существует, чтобы вести нас к Богу.
1: Игорь Евгеньевич, у вас узнаваемая специфическая интонация. А кто из классиков или современников стал для вас главным учителем интонации?
0: Тут, наверное, шаг за шагом был поиск своей интонации. Вначале я подражал Владимиру Маяковскому. Затем подражал Александру Блоку. Затем подражал Сергею Есенину. Он тогда был не очень, его не очень популяризировали в советское время. То есть его книги не запрещали. Но любовную лирику или, допустим, «Москву Кабацкую» так как-то старались не особенно афишировать. Значит, вот уже какой-то симбиоз на базе лучших поэтов Серебряного века. Дальше поэты шестидесятники, я называл эти фамилии, Евтушенко, Вознесенский, Рождественский. Затем я познакомился с творчеством Николая Рубцова. «Тихая моя родина, ива, река, соловьи, здесь моя мать похоронена, лучшие годы мои». А Николай Рубцов учился на одном курсе с моим будущим учителем в литературе Львом Константиновичем Катюковым, с которым я познакомился в 2003 году, в 2005 году он рекомендовал меня в Союз писателей России. Катюков – известнейший современный поэт, заслуженный работник культуры Российской Федерации, ну, уже ушел из жизни недавно. Так вот, и я чувствую, иногда смотрю стихотворения, особенно свои православные стихи, я вижу его влияние в моих стихах. Вот, наверное, вот так, если брать из учителей, конечно, я забыл Николая Гумилева, поэт-офицер, значит, по сути, открывший для России в поэзии окопную правду. Ну, первые шаги в описании окопной правды это делал, наверное, Михаил Юрьевич Лермонтов, даже нет, Денис Давыдов, потом Михаил Юрьевич Лермонтов, когда тоже Бородино писал, значит, описывая батальные сцены. Значит, ну, а вот Николай Гумилев в Первой мировой войне это показал просто вот ярко, очень мощно. Поэтому тут вот так шаг за шагом, опираясь на наших классиков, где-то старался найти и свой голос. И, возможно, это удалось, потому что мои строчки и в публицистике, и в поэзии, даже когда они подписаны, по крайней мере, в публицистике точно, те, кто знает меня, говорят: «Игорь, это написал ты, даже не смей скрываться». Наверное, вот так.
1: Слог бесспорно узнаваем. Чуть-чуть больше о творческой кухне. Итак, душа без молитвы пуста. А стихи для вас – это результат долгой работы над словом или это мгновенная вспышка, которую нужно успеть записать?
0: По-разному. Бывает, когда переполняет эмоция или настроение, неважно какое там настроение, оно может быть восторженным, возвышенным, может быть грустное настроение, и рождается несколько строчек. Вот, допустим, стихотворение «Дорога к Богу», которое я вначале прочел, ну, буквально за 3-4 минуты было написано таким легким словом, стихотворение «Иисусова молитва», где-то вечер, причем долго не мог соединить православную вот лексику с где-то даже обыденной и политической, чтобы на контрасте сыграть. Это очень непросто. В принципе, политическую лексику тащить какое-нибудь слово «правительство» или «потребительство» не принято, не нужно. Но здесь, чтобы оттенить вот этот земной ад, который мы сами себе здесь устраиваем успешно, с Царствием Небесным этот контраст показать, это непросто. Тут очень филигранно. А зарифмовать в заданном размере и саму Иисусову молитву, потому что «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Да, это высшая поэзия, но она не укладывается в выбранный размер стихотворения. А там последние строчки все-таки удалось сказать. И вновь повторяю слова «Помилуй меня, Господи, грешного». То есть вот оставив все слова нужной молитвы, вот тут работать пришлось долго. Сначала весь вечер, потом на утро дорабатывал. А есть стихи, когда они очень-очень долго. Вот даже стихотворение «Мое крещение», я был крещен в крещенские морозы, я его писал долго, может быть, несколько дней или даже, может быть, месяц в итоге. Вот первая фраза родилась сразу. Причем я четко попытался, чтобы не пересечься с Николаем Рубцовым, с его гениальным стихотворением «Я умру в крещенские морозы». Я был крещен в крещенские морозы, чтобы по-разному было. А вот дальше по каждой строчке, там очень сложная тема, там вот где-то добавлял, как-то брал. Дальше. Бывает этот подход, когда изнутри. Бывает, ну вот особенно сейчас, в частности, такой этап жизни, хорошие друзья мои занимаются съемками короткометражных детских фильмов, там 5-7-10 минут, какую-то детскую историю там среднего школьного возраста интересную, и показывают. И мне хочется иметь к фильму любительскому своему музыкальное сопровождение, там стихотворение, допустим, «Как спасли кошку» или «Собачку», или «Как верность друзей». И они просят, а напиши, пожалуйста, вот с супругой со своей с великолепной поэсой Оксаной Москаленко, напишите нам какую-нибудь вот детскую песню. Это уже под заказ. То, что называл Маяковский социальным заказом. Ну, раз, два, три там, и по заказу написали. Или когда-то, допустим, у нас в городе Пушкино, я проживаю в Московской области, там все знают, что Маяковский написал такое стихотворение «Пригорок Пушкина горбил акуловой горою». Это необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским на даче. Это вот как раз Пушкина происходило. И там открывался памятник Владимиру Маяковскому. И нужно было написать стихотворение. Я ему написал за ночь, это вот то же самое, как бы вот сам Маяковский ввел этот термин, это социальный заказ. Может ли быть социальный заказ выполнен художественно? Да, я считаю, может быть, потому что, ну, как написать, вот даже самому Маяковскому, вот сейчас, это интересный эксперимент, казалось бы, что можно сказать нового о Маяковском и как с ним поговорить? Вот давайте я немножко прочту Владимиру Маяковскому. «Россия жива, коль поэзия есть, назло всем наветам бесовским, и я обращаюсь, отбросивши лесть, к вам, русский поэт Маяковский. Вы левой шагали на марше страны, а надо шагать было правой, и было бы меньше в стихах левизны, а больше великой державы. Хотелось в политику вам поиграть, хотелось быть рупором власти, но вас одолела несметная рать прислужников бездны горластых. Зачем вам, поэт, ледяная Москва и выстрел в холодной квартире? А в Пушкина вас не терзала б молва, и были бы с душой своей в мире. вновь сердце под вечер садится и ждет Вакулова рядом с горою. А вдруг кто-то в гости на чай позовет июльской жаркой порою. Ваш стих Маяковский, немеркнущий свет в далеком небесном оконце, и в сердце моем до скончания лет поэт, воспевающий солнце. Вот такое политическое и поэтическое, скажем, посвящение очень непростому человеку. Маяковский – агрессивный богобоец. Правда, в свои последние дни он там высказывал, что я теперь, мол, не знаю, во что я верю. Ну, уже предчувствовал свой конец. И закончил жизнь так, что никому не пожелаешь. Судьба самоубийцы просто страшна. Значит, и тем не менее, он был гениален как стихотворец. И есть у него стихотворения, которые навсегда вошли в русскую литературу. И вот как об этом сказать поэтическим языком не просто, но можно. Поэтому и социальный заказ имеет место, и стихотворение «Победу одержит российский солдат», который сказал, это был социальный заказ, ну, от моего товарища, который хотел сделать песню, сделал, на нее уже 5 композиторов написали стихи, значит, и поет ее в том числе православный хор инженерных войск вооруженных сил Российской Федерации. «Победу одержит российский солдат» входит в их репертуар. Поэтому поэтическое творчество – вещь такая. С одной стороны, ждешь вдохновения, когда чувство наклынет, и ты не можешь держаться, а чувство выразить лучше всего стихами. Значит, стихами, музыкой, проза для этого не очень подходит, публицистика тоже. А бывает внешний заказ, и ты, так сказать, взял, как-то войдя в ситуацию, в себе ее эмоционально возгоняя, значит, ну а дальше включаешь мастерство, которому научился, ибо без мастерства невозможно. Составляющими успеха в любом творчестве, в том числе поэзии, является первое – это талант, второе – мастерство, и третье – жизненный опыт. Без жизненного опыта, ну вот молодые люди есть талантливые, пишут, ну все заканчивается вздохами на скамейках, там, любовью, так сказать, какой-то первой любовью там, неудачной, значит, не сбывшейся мечты, и вокруг этого вот вертится. Должна пройти жизнь, чтобы было о чем писать.
1: Бесспорно, поэтическое ремесло предполагает талант. Ну вот эта мантия, когда что-то находит на тебя, и тебе хочется писать, все гениальное пишется быстро. Вот какие-то есть у вас особые, может быть, ритуалы для письма? Может быть, вам нужна тишина или, наоборот, шум городского кафе? Или, может быть, у вас есть страх чистого листа? Если да, то как вы с этим справляетесь?
0: Пожалуй, прежде всего, нужна тишина, отстраненность, нужна возможность переживать это стихотворение у себя внутри, то есть проживать эту ситуацию, которая тебя подталкивает к стихотворению еще и еще раз. То есть тогда эта эмоция по-настоящему сильна. И затем уже в тишине делать наброски, неважно, авторучкой или на клавиатуре. А общение с другими поэтами уже необходимо тогда, когда, допустим, какой-то черновой вариант есть, хочется поделиться, ну посмотри, хорошо ли это, как на твой взгляд, вот пойдет, не пойдет, твое мнение. Вот, наверное, только для этого. В толпе стихи, по крайней мере, для меня писать нет. В толпе это я готов, как военнослужащий, значит, толпу построить, дать команду равнять, смирно, шагом, марш. Вот это да, в толпе, а так все-таки тишина.
1: Пишите для друга, для аудитории, для того, чтобы покорить, для того, чтобы поднять дух. Для кого? Для себя? Кого представляете перед собой? Или как с листа читаете?
0: Я стараюсь писать, как бы это ни звучало высокопарно, прежде всего для вечности. То есть проверяя стихотворение, а как на него посмотрят через год, через 10 лет, через 50, через 200. Вот если можно на него посмотреть, он будет нормальным. Наверное, что-то получается. Сиюминутного, чисто для конкретного человека, ну, вышел я из того возраста, писал такие поздравлялки. Вот пример стихотворения Владимира Маяковского. Писалось оно на открытие памятников Пушкина, а написано теперь для вечности.
1: Что в сердце поэта? В ваших стихах часто звучат глубокие размышления. Что сегодня важнее для поэта? Отражать реальность или создавать свою собственную альтернативную вселенную?
0: Все-таки любой писатель, неважно, работает он в поэзии, в прозе, в драматургии, в эссеистике, он приходит на эту землю, чтобы отражать реальность художественными средствами, только ему доступными способами, но именно работать с реальностью. Свои миры, ну, во-первых, надо сначала свой внутренний мир, вообще-то говоря, создать, повзрослев. То есть, вот, допустим, в 6 лет, мы точно знаем, у ребенка вот внутренний мир его – это какое-то там слабое отражение. Даже в 16 это не назовешь нормальным внутренним миром. Ближе к 30, может быть, что-то появляется на внутренний мир, который есть смысл, может быть, есть смысл отражать еще и другим людям давать. Вот, поэтому нет, как раз я не ставлю задачу там свои какие-то внутренние комплексы, ну, скажем, вовне давать, а вот пропуская через себя объективную реальность, в том числе метафизическую реальность, вот это уже интересно.
1: Так все-таки должна ли поэзия быть понятной широкому читателю, или всегда это диалог избранных?
0: Вот разговоры о диалоге избранных имеют как бы своим истоком те не так далекие времена, там лет 200 назад, лет 150, в общем, мы эти времена хоть лично еще не застали, но примерно хорошо знаем, что там было, когда образованное сословие в России было, ну, условно говоря, несколько тысяч человек. Вот говорят, ой, у Пушкина маленькие тиражи были, всего несколько тысяч экземпляров. Так вот это практически в каждом дворянском доме была его книга. Это были по тем временам большие тиражи, потому что вот оно было, вот дворянское сословие, это и были читатели поэзии. Значит, то есть это было такое элитное чтение. Да? Народ, ну, народ-то у нас не дурак, умный, свои частушки там пел. Значит, иногда похабные, иногда нет. Хорошие песенки народные или переделанные. Затем стали все мы образованными, и поэзия, вот именно с приходом 20 века, в том числе советской власти, вот так называемая культурная революция, поголовная грамотность, значит, поэзия стала для всех. Она и должна быть, поэзия прежде всего для всех. Интеллектуальные игры и различного рода поэтические шарады. Ну да, никто не запрещает этим заниматься. Искусство ради искусства тоже имеет право на жизнь. Хочется тебе экспериментировать, создавать какие-то собственные поэтические кубики-рубики, никто не запрещает. Но не жди, что у тебя народу будет признание, что, так сказать, тебя будут благодарить. Твое право экспериментировать.
1: Игорь Евгеньевич, с годами понимание любви и одиночества как-то отразилось в текстах?
0: Да, конечно, любовь стала другой. У меня даже в одной из книг есть глава «Любовь земная и любовь небесная». От земной любви приходим к небесной, к высокой любви. И она становится настолько многогранной, какой себе не представлял в молодости. В молодости это было скорее самовыражение. Я тебя так люблю, что хочу быть рядом с тобой, соединить с тобой. Вот это всю любовную лирику возьми, значит, всех юношей и девушек. Значит, вот она примерно об этом. А любовная лирика уже взрослого человека, любящего, она о другом. Она о том, как две души вместе идут по пути к Богу, преодолевая все. Вот это вот единение, которое не пощупаешь, но которое ведет. Вот об этом писать очень тяжело. Намного тяжелее, чем, допустим, любовные стихи, которые там создавались 18-20 лет.
1: Если бы вам нужно было оставить потомкам всего 3 строчки из вашего творчества, какие бы это были слова?
0: Ну, почему 3? Я вот любитель писать строфами. То есть 3 строки — это обычно хокку японские. Значит, я все-таки работаю в рамках традиционной русской поэзии, поэтому, наверное, 4 строчки. Да? И вы мне поставили задачу, я веду интернет-журнал Z-Poesia, поддержку специальной военной операции, там есть такая рубрика «Поэтические плакаты», ровно 4 строчки. Ну, и рядом нарисованный плакат. Поэтому, как бы, вот 4 строки отбирать умею. Ну, допустим, вот такое стихотворение, оно из 4 строк. Называется «Вера». Написано было, кстати, мне было лет 20. И я верю солнцу и Божьему небу. И я верю, любимая, вашим глазам. Я верю запаху русского хлеба. За нашу веру я жизнь отдам.
1: Очень трогательно, очень проникновенно. А как вы относитесь к тому, что поэзия сегодня уходит в соцсети и короткие форматы? Не теряется ли при этом глубина?
0: Нет, не теряется. Нужно отдавать себе отчет, что пересесть на телегу мы, наверное, захотим, только когда будут уничтожены автомобили. И тогда будем ехать на телеге, тогда вернемся к жизни в деревне, в лучшем случае, в худшем, это может быть и в каких-нибудь землянках, пещерах. Тогда будет много времени, значит, и тогда можно будет писать и читать длинные тексты, если кто-то будет иметь возможность их писать, допустим, на бумаге или на телячьих шкурах. Ну, или всего лишь навсего на камнях выбивать, но там уже короткие формы, да? Так вот, в 19 веке такое время было. Почему писал тот же вот Лев Николаевич Толстой и другие длинные тексты, и смотришь, да я, если бы был сейчас редактором, я бы сократил бы в половину, значит, потому что столько, так сказать, необязательного. А именно потому, что люди старались растянуть чтение. Такая радость была. Вечером семья собиралась, его читала. Так вот, поэму, допустим, или роман Александра Сергеевича Пушкина, значит, Евгения Онегина, ждали каждый выход новой главы, засчитывали до дыр. Сейчас времени на это у людей нет. И они ждут коротких, очень коротких форм. И это лирическое стихотворение – это лучший способ донести свою эмоцию. Я вам скажу, вот я учеников на свои, когда занятия веду на семинарах, учу таким вещам. Вот есть эмоция, чувство, которое у вас созрело. И стихотворение должно, как сосуд, ровно соответствовать этому чувству, вмещать его. Потому что если, представьте, сосуд огромный, там такое огромное ведро, а чувство у вас всего там 50 грамм. Есть вино, которое можно разбавить водой, и вы его не почувствуете вкуса вообще. Значит, это очень длинное стихотворение, надо делать короче. А есть очень короткое, как ликер, настолько терпкое, что пить не хочется. Вот это гармония и нахождение. Так вот, формы сейчас, я считаю, в 3-6 строфах можно выразить все, что хотите любить.
1: А чем вы себя наполняете, когда не пишете? Что дает вам энергию? Музыка, путешествия, тишина, молитва?
0: Энергию дает только молитва, поскольку мне постоянно приходится писать, писать, еще раз писать. Я, прежде всего, публицист, редактор изданий, и мне приходится много-много писать текстов, иногда в достаточно строгом стиле, таком деловом стиле, что, ну, немножко угнетает, после чего ничего не хочется писать, хочется пойти в лес, начиная в воскресенье в храм, а потом пройти, прогуляться в лес, чтобы ничего не слышать и не видеть, но дальше снова ждут новые горы публицистических текстов.
1: Есть ли тема, к которой вы очень хотите подступиться, но пока чувствуете, что слово еще не созрело?
0: Ну, наверное, вот такой темой является. У меня мечта сделать венок стихотворений о главных православных праздниках. У нескольких есть там о крещении, о Пасхе, о Рождестве, а о многих других нету. И я не совсем готов писать об этих праздниках. То есть вот как-то вот подступаюсь, а не получается. Видимо, вот здесь нужно глубже погружаться в молитвы. Может быть, Господь даст такую возможность. Даже вот о Троице пытался писать о празднике Троицы несколько раз, а вот не пошло, не идет, не приходят нужные слова, нет той глубины, чтобы оно зацепило и нравилось мне, как вот другие православные стихотворения. Вот это вот прежде всего настоящие православные стихи. Вот это для меня пока неподъемная ноша.
1: Будем надеяться, что ваша мечта осуществится. Многие лета вам творческих успехов. С вами были Ирина Василевич и Игорь Евгеньевич Витюк.

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Людмила Пенигина. Сегодня понедельник, 25 мая. Мы желаем вам хорошего, доброго вечера в кругу родных и близких вам людей. А я расскажу о том, какие передачи прозвучат в нашем вечернем и ночном эфире. После выпуска новостей приглашаем ребят послушать сказку Петра Ершова «Конек-горбунок». 18:30 поэтическая страница, подготовленная литературно-драматической редакцией нашего радио. Цикл «Путь к свету». 19:05 литературная рубрика продолжится программой Ольги Мануйловой «Про стихи». В передаче речь пойдет о творчестве Вероники Тушновой. В 19:30 цикл «Звучащая книга» напомнит о главе исторического романа Ивана Ложечникова «Ледяной дом». В 20:10 программа «Просто о православии» со священником Александром Ермолиным. В 20:25 «Беседы о вечном» в передаче принимает участие священник Серафим Кадура. В 21:10 вечернее молитвенное правило, затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. В 22:15 в нашем эфире небольшое интервью с экскурсоводом Троицы Сергиевой Лавры Ксенией Конаревой. В 22:30 в цикле «Духовное слово» главы сборника «Душевный лекарь. Святые отцы мирянам». В 23:10 вечернее молитвенное правило, а затем разговор о вере и жизни Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз». В программе принимает участие священник Илья Макаров. И краткая программа после полуночи. В 00:20 акафист дня, в 01:10 музыкально-поэтическая композиция «Псалтирь звучащая» с Александром Бондаренко. В 01:30 звучащая книга, исторический роман Ивана Ложечникова «Ледяной дом». В 02:20 беседы о вечном со священником Серафимом Кадурой. В 03:20 репортаж дня Виктории Кауган, а в 03:40 программа «Братство православных следопытов. Свистать всех наверх». В 04:20 псалмы царя Давида. В 05:20 духовное слово. В 06:20 и в 07:20 утреннее молитвенное правило. В 06:45 православный календарь на вторник, 26 мая. В 07:50 Евангелие дня. И в 08:20 завтра мы повторим наш цикл «Гость в студии». У нас в гостях поэт-публицист, ветеран боевых действий Игорь Витюк. Такие передачи, дорогие друзья, для вас прозвучат в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня вечером и ночью. Мы желаем вам всего самого доброго, мира, здоровья вам и вашим близким. И да хранит вас Господь!

0: новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В честь 90-летия со дня основания легендарного кремлевского президентского полка в столице нашей Родины вновь прошла серия праздничных мероприятий. Среди почетных гостей юбилейных торжеств был и клирик Нижнетагильской епархии, и иеромонах Ефимий Репьев, специально приглашенный ветеранами и военнослужащими из Уральского федерального округа. Торжества начались утром с возложения цветов к могиле неизвестного солдата, что стало данью памяти всем героям, защищавшим нашу Родину от иноземных захватчиков. По окончании трогательной церемонии все участники направились в храм Христа Спасителя. Здесь прошли два важных мероприятия – благодарственный молебен Господу о завершении Великой Отечественной войны и панихида по погибшим бойцам кремлевского полка как времен Второй мировой войны, так и спецоперации на Украине. Эти события подчеркнули важность преемственности поколений, единства народа и почитания подвига наших предков. Праздничный концерт, посвященный 90-летию кремлевского президентского полка, состоялся в зале церковных соборов храма Христа Спасителя. От ветеранов Уральского округа руководству полка преподнесли образ собора Архангела Михаила и всего небесного воинства, написанный в Невьянской иконописной артели при Свято-Веденском мужском ските деревни Сербишино. Празднование прошло в теплой дружественной обстановке. Площадкой третьего международного турнира по шахматам среди юниоров «Лидеры права», проведенного в минувшую пятницу в Екатеринбурге, стал штаб общественной поддержки. Обращаясь к участникам встречи, председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина с удовлетворением отметила, как много юристов, ежедневно решающих сложнейшие задачи, связанные с судьбами людей, развитием экономики и другими социально значимыми вопросами, находят время и возможность принимать участие в подобных турнирах, проявляя свой интеллект не только в профессиональной деятельности, но и в игре в шахматы. По традиции соревнования объединили представители юридического сообщества из государств СНГ, ШОС и БРИКС. Турнир проходил два этапа – отборочный, тур состоял из 9 партий и финал. Победители и призеров определят в двух финальных группах. По итогам соревнований участники смогут официально заявить свои результаты в системе рейтингования Федерации шахмат России. Полученный рейтинг – это ключевой показатель при выполнении нормативов спортивных разрядов. Напомним, ранее Людмила Бабушкина поддержала проведение первого всероссийского шахматного турнира среди ветеранов СВО и боевых действий в Нижнем Тагиле. Турнир пройдет с 29 июля по 1 августа. Среди уральцев шахматы как вид спорта очень популярны. В Екатеринбурге действует Уральская шахматная академия, где реализуются программы дополнительного образования по шахматам. Вы слушаете новости. С целью разработки практической программы по реализации концепции Русской Православной Церкви по утверждению трезвости и профилактики алкоголизма на территории Северного управленческого округа и Серовской епархии в целом с 26 по 28 июня на территории прихода в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской поселка Восточный будет проходить 4-й слет трезвости и здоровья «Преображение 2026». В качестве организаторов выступили епархиальный отдел по утверждению трезвости и профилактики зависимостей, приходские общества трезвения поселка Восточный и села Кордюково, Дом культуры Притурский. К участию приглашают всех, кому близки идеи трезвого и здорового образа жизни, кто готов распространять их личным примером, а также тех, кто готов приступить к реализации концепции Русской Православной Церкви по утверждению трезвости, стремится возродить традиции, укрепляющие нашу Родину, и хочет провести летние дни интересно, с пользой для церкви, отечества, епархии, семьи и себя лично. Программа слета начнется с ранней божественной литургии молебна перед иконами «Неупиваемая чаша» и собор святых покровителей утверждения трезвости. Богослужение завершится торжественным принятием обетов трезвости. В течение дня участники слета примут участие в работе круглого стола на тему «Проблемы утверждения трезвости в душе и в личности человека» и обучающих семинарах по профилактике зависимостей. Желающие посетят тематические лекции ученых и административных служащих, мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи и организации наставничества для подростков. Также состоится обсуждение выставки литературы по утверждению трезвости и профилактики зависимости. Основную часть лета посвятят военно-спортивным соревнованиям. Завершит насыщенный день музыкальная программа. Организаторы запланировали песни под гитару, фортепиано и другие музыкальные инструменты. Участники слета смогут разместиться в зданиях прихода, гостевом домике, трапезной, воскресной школе, колокольне, библиотеке, на подворье в селе Кордюково и селе Дерябино, а также в палаточном лагере на территории прихода. Для этого необходимо взять с собой палатку, спальный мешок, туристический коврик, фонарь, шляпу с противомоскитной сеткой, другие туристические принадлежности и даже музыкальные инструменты. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Приглашаем к радиоприемникам самых юных наших слушателей. Для вас сказки русских писателей. Петр Ершов, «Конек», «Горбунок».
1: Петр Павлович Ершов, «Конек», «Горбунок», часть первая. Начинается сказка сказываться. За горами, за лесами, за широкими морями, против неба на земле жил старик в одном селе. У старинушки три сына. Старший умный был детина, средний сын и так и сяк, младший вовсе был дурак. Братья сеяли пшеницу, довозили в град столицу. Знать

на карауле, хлеб ночами поберечь, злого вора подстеречь. Вот как стало лишь смеркаться, начал старший брат сбираться. Вынул вилы и топор и отправился в дозор. Ночь ненастная настала, на него боязнь напала, и со страхов наш мужик закопался под сенник. Ночь проходит, день приходит, с сенника дозорный сходит и, облив себя водой, стал стучаться под избой. Вы сонные тетери, отпирайте брату двери, под дождем я весь промок с головы до самых ног. Братья двери отворили, караульщиков пустили, стали спрашивать его, не видал ли он чего. Караульщик помолился, вправо-влево поклонился и, прокашлявшись, сказал: «Всю я ноченьку не спал, но мое ж при том несчастье было страшное ненастье. Дождь вот так ливмя и лил, рубашонку всю смочи. Уж куда как было скучно. Впрочем, все благополучно». Похвалил его отец: «Ты, Данила, молодец. Ты вот, так сказать, примерно сослужил мне службу верно, то есть, будучи при всем, не ударил в грязь лицом». Стало сызнова смеркаться. Средний брат пошел сбираться, взял и вилы, и топор, и отправился в дозор. Ночь холодная настала, дрожь на малого напала, зубы начали плясать, он ударился бежать. И всю ночь ходил дозором у соседки под забором. Жутко было молодцу. Ну, вот утро. Он к крыльцу. «Эй, вы, сони! Что вы спите? Брату двери отоприте! Ночью страшный был мороз, до животиков промерз». Братья двери отворили, караульщиков пустили, стали спрашивать его, не видал ли он чего. Караульщик помолился, вправо-влево поклонился и сквозь зубы отвечал: «Всю я ноченьку не спал, да к моей судьбе несчастной ночью холод был ужасный, да сердцов меня пробрал. Всю я ночку проскакал, слишком было несподручно. Впрочем, все благополучно». И ему сказал отец: «Ты, Гаврила, молодец». Стало в третий раз смеркаться, надо младшему сбираться. Он и усом не ведет, на печи в углу поет, изо всей дурацкой мочи: «Распрекрасные вы отчи!» Братья, ну, ему пенять, стали в поле погонять, но сколь долго не кричали, только голос потеряли. Он не с места. Наконец подошел к нему отец, говорит ему: «Послушай, побегай в дозор, Ванюша, я куплю тебе лубков, дам гороху и бобов». Тут Иван с печи слезает, малахай свой надевает, хлеб за пазуху кладет, караул держать идет. Ночь настала, месяц всходит, поле все Иван обходит, озираючись кругом, и садится под кустом. Звезды на небе считает, да краюшку уплетает. Вдруг о полночь конь заржал. Караульщик наш привстал, посмотрел под рукавицу и увидел кобылицу. Кобылица та была вся, как зимний снег, бела, грива в землю, золотая, в мелкие кольца завитая. «Эхе-хе! Так вот какой наш воришка! Ну, постой, я шучу.

0: шутить ведь не умею. Разом сядут те на шею. Ишь, какая саранча! И минуту луча кобылице подбегает, за волнистый хвост хватает и прыгнул к ней на хребет, только задом наперед. Кобылица молодая, очью бешено сверкая, змеем голову свела и пустилась, как стрела. Вьется кругом над полями, виснет пластью над орвами, мчится скоком по горам, ходит дымом по лесам, хочет силой, а не обманом, лишь бы справиться с Иваном. Но Иван и сам непрост, крепко держится за хвост. Наконец она устала. «Ну, Иван, — ему сказала, — коль умел ты усидеть, так тебе мной и владеть. Дай мне место для покою, да ухаживай за мною, сколько смыслишь. Да смотри, по три утренней зари выпущай меня на волю погулять по чисту полю. По исходе же трех дней двух рожу тебе коней, да таких, каких поныне не бывало и в помине, да еще рожу конька ростом только в три вершка, на спине с двумя горбами да с оршинными ушами. Двух коней, коль хошь, продай, но конька не отдавай ни за пояс, ни за шапку, ни за черную, слышь, бабку. На земле и под землей он товарищ будет твой. Он зимой тебя согреет, летом холодом обвеет, в голод хлебом угостит, в жажду медом напоит. Я же снова выйду в поле силы пробовать на воле. Ладно, думает Иван, и в пастуший балаган кобылицу загоняет, дверь рогожей закрывает, и лишь только рассвело, отправляется в село, напевая громко песню, ходил молодец на пресню. Вот он всходит на крыльцо, вот хватает за кольцо, что есть силы в дверь стучится, чуть что кровля не валится, и кричит на весь базар, словно сделался пожар. Братья Славок поскакали, заикаясь, вскричали: «Кто стучится сильно так?»
1: «Это я, Иван Дурак».
0: Братья двери отворили, дурака в избу впустили и давай его ругать, как он смел их так пугать.
1: А Иван наш, не снимая ни лаптей, ни малахая, отправляется на печь и ведет оттуда речь про ночное похождение всем ушам на удивление. «Всю я ноченьку не спал, звезды на небе считал. Месяц ровно тоже светил, я порядком не приметил. Вдруг приходит дьявол сам, с бородою и усам. Рожа словно как у кошки, а глаза-то что теплошки. Вот и стал тот черт скакать и зерно хвостом сбивать. Я шутить ведь не умею, и вскочи ему на шею. Уж таскал же он таскал, чуть башки мне не сломал. Но я ведь сам не промах. Слышь, держал его, как в жомах. Бился, бился мой хитрец, и взмолился наконец: «Не губи меня со света, целый год тебе за это обещаю смирно жить, православных не мутить». Я, слышь, слов-то не померил, да чертенку и поверил. Тут рассказчик замолчал, позевнул и задремал. Братья сколько ни серчали, не смогли. Захохотали, ухватившись под бока над рассказом дурака. Сам старик не мог сдержаться, чтоб до слез не посмеяться. Хоть смеяться, так оно старикам уж и грешно. Много ли времени, аль мало, с этой ночи пробежало, я про это ничего не слыхал ни от кого. Ну да, что нам в том за дело? Год ли, два ли пролетело, ведь за ними не бежать. Станем сказку продолжать. Ну так вот что. Раз Данила, в праздник, помнится, то было, натянувшись зельно пьян, затащился в балаган. Что ж он видит? Прекрасивых двух коней золотогривых, да игрушечку конька ростом только в три вершка, на спине с двумя горбами да с аршинными ушами. Хм, теперь-то я узнал, для чего здесь дурень спал, говорит себе Данила. Чудо разом хмель позбило. Вот Данила в дом бежит, и Гавриле говорит: «Посмотри, каких красивых двух коней золотогривых наш дурак себе достал! Ты и слыхом не слыхал!» И Данила, и Гаврила, что в ногах их мочи было, по крапиве прямиком так и дуют босиком. Спотыкнувшись три раза, починивший оба глаза, потирая здесь и там, входят братья к двум коням. Кони ржали и храпели, очи яхонтом горели, в мелкие кольца завитой хвост струился золотой, и алмазные копыты крупным жемчугом обиты. Любо-дорого смотреть, лишь царю б на них сидеть. Братья так на них смотрели, что чуть-чуть не окривели. «Где он это их достал?» — старший среднему сказал. «Но давно уж речь ведется, что лишь дурням клад дается. Ты ж хоть лоб себе разбей, так не выбьешь двух рублей». «Ну, Гаврила, в ту седмицу отведем-ка их в столицу. Там боярам продадим, деньги ровно поделим. А с деньжонками, сам знаешь, и попьешь, и погуляешь, только хлопни по мешку. А благому дураку не достанет ведь догадки, где гостят его лошадки. Пусть их ищет там и сям. Но, приятель, по рукам». Братья разом согласились, обнялись, перекрестились и вернулись домой, говоря промеж собой про коней и про пирушку и про чудную зверушку. Время катит чередом, час за часом, день за днем, и на первую седмицу братья едут в град-столицу, чтоб товар свой там продать и на пристани узнать, не пришли ли с кораблями немцы в город за холстами и не идет ли царь-салтан мусурманить христиан. Вот иконам помолились, у отца благословились, взяли двух коней тайком и отправились тяжком.
2: Ребята слушали сказки русских писателей. Прозвучала сказка Петра Ершова «Конек-горбунок». Но сейчас самым юным нашим слушателям пора готовиться ко сну. Доброй вам ночи, и да хранит вас Господь!

С вами в эфире литературно-драматическая редакция круглосуточного православного канала «Воскресенье». Боже, знаю, истинно Твое речение. Твое слово вспять не обратится. Уповаю на величие Твоей правды и стою. Ты утвердил меня крепко, ведь по милости своей безмерной Ты благоволишь к человеку и его к себе возвращаешь.

Здравствуйте, дорогие слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами традиционная поэтическая страница. Никогда ни в каких случаях не надо отчаиваться. Надеяться и действовать — наша обязанность в несчастье. Бездеятельное отчаяние — это забвение и нарушение долга. Борис Леонидович Пастернак. Да, как много бывает в жизни у каждого из нас моментов, когда не хочется ничего делать, ни за что браться. Наверное, это испытание. Испытание для нашей души. И вот в такие моменты источником всех сил становится наша память. И она же самая душа, которая все-таки стремится только к свету. И вот сегодня мы предлагаем вашему вниманию поэтический цикл «Путь к свету».

Никто не знает наперед, кого и с кем судьба сведет. Кто будет друг, кто будет враг, а кто знакомый просто так. Кто осчастливит, кто предаст, кто отберет, кто все отдаст. Кто пожалеет дел и слов, а кто разделит хлеб и кров. С кем можно все до простоты, а с кем и не рискнешь на ты. Кому-то сердце распахнешь, а перед кем-то дверь замкнешь. В кого-то веришь, как в себя, кого-то терпишь, не любя. С одним и в горе хоть куда, с другим и в радости беда. Никто не знает наперед, что нас на белом свете ждет. Кого блистательный успех, кого позор за тяжкий грех. Всю жизнь везение одним, боль и страдания другим. Одним за правду вечный бой, другим и ложь сама собой. Так и живем мы на земле. То в добродетели, то в зле. Грешим на молодость порой, на обстоятельства и строй. Чужим ошибкам счет ведем и лишь своих не признаем. Друзей обидеть норовим и непростительно язвим. Молчим, когда пора кричать, кричим, где надобно молчать. Святынями не дорожим, а перед серостью дрожим. Лелеем собственное «я», то обвиняя, то кляня. Исходим в вечной суете, глядишь, и мы уже не те. Никто не знает наперед, к чему все это приведет. А жизнь уходит между тем, частично или насовсем.

Не рассуждай, не хлопочи. Безумство ищет, глупость судит. Дневные раны сном лечи, а завтра быть чему, то будет. Живя, умей все пережить, печаль и радость, и тревогу. Чего желать? О чем тужить? День пережит, и слава Богу!

Когда мне встречается в людях дурное, то долгое время я верить стараюсь, что это, скорее всего, напускное, что это случайность, и я ошибаюсь. И мыслям подобным, ища подтверждения, стремлюсь я поверить, забыв про укор, что лжец, может, просто большой фантазер, а хам, он, наверное, такое вот смущение, что сплетник, шагнувший ко мне на порог, возможно, по глупости разболтался, а друг, что однажды в беде не помог, не предал, а просто тогда растерялся. Я вовсе не прячусь от бед под крыло. Иными тут мерками следует мерить. Ужасно не хочется верить во зло, и в подлость ужасно не хочется верить. Поэтому, встретив несчастных и злых, нередко стараешься волей-неволей в душе своей словно бы выправить их и попросту отредактировать, что ли. Но факты и время отнюдь не пустяк. И сколько порой не насилуешь душу, а гниль все равно невозможно никак ни спрятать, ни скрыть, как ослиные уши. Ведь слово признаться мне в жизни моей не так уж и мало встречать доводилось. И сколько хороших надежд поразбилось, и сколько вот так потерял я друзей. И все же я верить не брошу, что надо в начале любого пути с хорошей и только с хорошей, с доверчивой меркою к людям идти. Пусть будут ошибки, такое непросто, но как же ты будешь безудержно рад, когда эта мерка придется по росту тому, с кем ты станешь богаче сто крат. Пусть циники жалко бормочут, как дети, что, дескать, непрочная штука сердца, не верю, живут, существуют на свете и дружба навек, и любовь до конца. И сердце твердит мне, ищи же и действуй, но только одно не забудь наперед. Ты сам своей мерке большой соответствуй, а все остальное увидишь, придет.

Давайте жить, любить и удивляться. Давайте верить, помнить и жалеть. От счастья плакать, от души смеяться. Давайте жить, чтоб сердцем не стареть. Давайте будем просто восхищаться полями, небом, серебром росы. И если трудно, все же не сдаваться, идти вперед, не опуская головы. Давайте будем искренни в общении, честны в словах, поступках и делах. Давайте верить свято, без сомнений, жить наяву открыто, а не в снах. Давайте будем честно признаваться в своих ошибках, зависти и лжи. Давайте жить, любить и восхищаться. Расправьте крылья у своей души.

Была ль то песня, рожденная мечтою, иль песню рожденная мечта, не знаю я, но в этот миг со мною роднилися добро и красота. От светлых дум сомнения исчезали, как легкий дым от гаснущей золы. Я был далек от сумрачной печали, от злых обид и дерзостной хулы. Я миг любил, и был любим я миром. Тая в душе неугасимый свет, я в бездне бездн носился по эфирам, с толпою звезд за сонмище планет. И видел я пленительные тайны бессмертного божественного сна. Я постигал, что зло и смерть случайны, а жизнь с добром и вечна и сильна. Я ликовал смущенную душой, и жар молитвы сжигал мои уста. Была ль то песнь, рожденная мечтой, иль песнею рожденная мечта?

собирались наскоро, обнимались ласково, пели, балагурили, пили и курили. День прошел, как не было, не поговорили. Виделись, не виделись, ни за что обиделись, помирились, встретились, шуму натворили. Год прошел, как не было, не поговорили. Так и жили наскоро, и дружили наскоро, не жалея тратили, не скупясь дарили. Жизнь прошла, как не было, не поговорили.

земные страсти вовлеченный, я знаю, что из тьмы на свет однажды выйдет ангел черный и крикнет, что спасенья нет. Но простодушный и несмелый, прекрасный, как благая весть, идущий следом ангел белый прошепчет, что надежда есть.

Медленно, тяжко и верно, в черную ночь уходя, полный надежды безмерное, слово молитве твердя, знаю, молитва поможет ясной надежде всегда. Тяжкая верность заложит медленный камень труда. Медленно, тяжко и верно мерю ночные пути, полному веры безмерной к утру возможно дойти.

Сегодня в нашей традиционной поэтической странице прозвучала первая часть поэтического цикла «Путь к свету». Вы услышали стихи поэтов Вячеслава Урюпина, Федора Тютчева, Эдуарда Осадова, Константина Фофанова, Юрия Левитанского, Булата Акуджавы и Александра Блока в исполнении актрисы Марины Савиновой. Продолжение следует. Хорошего и светлого всем настроения.

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В день памяти равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, 24 мая святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. В этот день также отмечаются День славянской письменности и культуры и тезаименитства святейшего патриарха Кирилла. Предстоятелю Русской Православной Церкви в день его тезаименитства сослужил соном архиереев, в том числе и митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений, председатель синодального отдела религиозного образования и катехизации. По прибытии в храм Христа Спасителя предстоятель Русской Православной Церкви поклонился честным мощам святителя Филарета, митрополита Московского. В богослужении приняли участие представители поместных православных церквей, митрополит Филиппопольский Нифон, Антиохийская Православная Церковь, архимандрит Стефан Диспиракис, Иерусалимская Православная Церковь, архимандрит Серафим Шемитовский, Православная Церковь чешских земель Словакии, протоиерей Даниил Андреюк, Православная Церковь в Америке. Также святейшему владыке заслужили протопресвитер Владимир Диваков, секретарь патриарха Московского и всея Руси по Москве, протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь храма Христа Спасителя, протоиерей Николай Балашов, советник патриарха Московского и всея Руси, протоиерей Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, протоиерей Игорь Якимчук, заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата, благочинный духовенства города Москвы и Московской митрополии. Среди молившихся в храме Христа Спасителя были председатель синодального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора, ректор Российского Православного Университета святого Иоанна Богослова Щипков, председатель наблюдательного совета Общероссийского общественного движения «Россия православная» Иванов, директор и главный врач Центральной клинической больницы святителя Алексея, митрополита Московского Алексей Изаров, исполняющий обязанности генерального директора предприятия Софрина Левин, священнослужители, монашествующие, игумены и насельницы женских монастырей, многочисленные миряне. На телеканалах «Союз» и «Спас», а также на официальном сайте Русской Православной Церкви Патриархия шла прямая трансляция патриаршего богослужения. На сугубо Ектении были вознесены молитвы о Святой Руси. Также были возглашены особые прошения о тезаименитом святейшем патриархе Кирилле. Митрополит Ювеналий Поярков прочитал благодарственную молитву Господу Иисусу Христу о благодеяниях на ныне тезаименитом святейшем патриархе Кирилле бывших. Святейший владыка вознес молитву о единстве Святой Руси. Проповедь перед причастием произнес епископ Петерговский Силуан, ректор Санкт-Петербургской духовной академии, председатель синодальной комиссии по биоэтике. По окончании литургии было совершено славление равноапостольным Мефодию и Кириллу. Затем было возглашено многолетие тезаименитому святейшему патриарху Кириллу. Митрополит Воскресенский Григорий огласил поздравительный адрес членов Священного Синода Русской Православной Церкви святейшему патриарху Кириллу по случаю Дня Тезаименитства и преподнес его святейшеству икону Божьей Матери Знамени. От лица президента Российской Федерации Владимира Путина святейшего патриарха Кирилла поздравил полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Щеголев, от имени правительства Российской Федерации заместитель председателя правительства Российской Федерации Чернышенко, который огласил поздравление председателя правительства Российской Федерации Мишустина. Предстоятель Русской Церкви обратился к участникам богослужения с первосвятительским словом. Затем состоялось вручение церковных наград преосвященным архипастырем, отметившим памятные даты в текущем году и особо потрудившимся на благо Святой Церкви. В завершение святейший патриарх Кирилл напутствовал участников богослужения. По окончании литургии в храме Христа Спасителя с днем тезаименитства, святейшего патриарха Кирилла, главу Всемирного Русского Народного Собора, поздравили заместители главы Всемирного Русского Народного Собора, митрополит Воскресенский Григорий, ректор Российского Православного Университета Святого Иоанна Богослова Щипков Рудов и председатель Наблюдательного Совета Общероссийского Общественного Движения «Россия Православная» Иванов, а также руководитель секретариата Всемирного Русского Народного Собора, руководитель юридической службы Московской митрополии иерей Василий Лосев. Также в галерее за алтарем Храма Христа Спасителя Святейшего Владыку поздравили участники движения, патриаршие-добровольцы. 24 мая в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве по окончании Божественной литургии состоялся прием по случаю Дня славянской письменности и культуры и тезаименитства предстоятеля Русской Православной Церкви. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл разделил трапезу с участниками торжеств. С приветственными речами на приеме выступили митрополит Ювеналий Поярков, митрополит Санкт-Петербургский, Ладожский, Варсонофий, патриарший экзарх всея Белоруссии, митрополит Минский, Заславский, Вениамин, заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Кузнецова, полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном Федеральном округе Щеголев. От лица представителей поместных православных церквей при Московском Патриаршем престоле святейшего патриарха Кирилла поздравил представитель патриарха Антиохийского и всего Востока митрополит Филиппопольский Нифон. В завершении святейший патриарх Кирилл поблагодарил собравшихся за теплые слова и поздравления. По окончании трапезы в зале Высшего Церковного Совета с днем тезаименитства святейшего Владыку поздравили архиереи и духовенство Москвы. От лица духовенства монашествующих и мирян Московской епархии святейшего патриарха Кирилла поздравил управляющий делами Московской патриархии, первый викарий патриарха Московского и всея Руси по Москве митрополит Воскресенский Григорий. В дар его святейшеству была передана икона Спасителя. В 2016 году по благословению святейшего патриарха Кирилла обычай московских приходов преподносить предстоятелю церкви в праздничные дни цветы был заменен целевым сбором средств на благотворительные нужды. Митрополит Григорий сообщил, что собранные в этот раз денежные средства, сэкономленные приходами на покупку цветов к дню тезаименитства его святейшества, были переданы в Центральную клиническую больницу святителя Алексея, митрополита Московского, для приобретения медицинского оборудования. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Про стихи» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. А помогать вести программу мне сегодня будет ученица 8 класса Елизавета Комарова. Здравствуй, Лиза!
1: Здравствуйте, Ольга и дорогие радиослушатели!
0: И сейчас у нас как раз вот майские праздники уже прошли, и в том году мы делали цикл, помогала мне Елена Милина, посвященная поэтессам, которые писали стихи о войне. Мы рассказывали о творчестве Юлии Друниной. Елизавета, слышала ты такую поэтессу Юлия Друнина, которая писала прекрасные стихи о войне, она сама воевала?
1: Нет, не слышала.
0: А вот такое имя, как Ольга Бергольц, тебе о чем-нибудь говорит?

0: мы не можем их назвать именно поэтессы, писавшие о войне, потому что и поэтессы, и поэты, о которых мы будем говорить в этом цикле, они писали о разных вещах, о любви, о каких-то бытовые какие-то зарисовки были. Но то, что отличает этих людей, это у нас будет разговор о Николае Добронравове, о Вере Инберн, что Николая Добронравова мы знаем как, конечно же, прекрасного поэта-песенника. И такие песни, как «Надежда, мой компас земной», например. Вот ты знаешь такую песню? Слышала?
1: Слышала.
0: И, да, или вот это вот тоже «Команда молодости нашей». Да, вот эти песни написаны вместе в содружестве с известными композиторами. Николай Добронравов писал с разными композиторами. Не так много, может быть, их было, но одна из тех, с кем он писал, это Александра Пахмутова, это его жена. То есть они вместе и работали, и писали. Но сегодня речь пойдет о Веронике Тушновой. У Вероники Тушновой прекрасные стихи, и в том числе, конечно, про Великую Отечественную войну, потому что она сама все эти события переживала. Так вот, расскажи, пожалуйста, Лиза, ты что-нибудь об этой поэтессе знаешь? Вероника Тушнова, такое имя тебе о чем-то говорит?
1: Я знаю, что Вероника Тушнова известная поэтесса, она училась в медицинском институте.
0: Да, совершенно верно. Она не только училась в медицинском институте, она работала врачом всю свою жизнь. Ее даже называли врач с тетрадочкой. Потому что в тетрадочке-то было, как ты думаешь?
1: Стихи.
0: Конечно же, стихи. И стихи она очень часто читала своим пациентам, и в том числе раненым бойцам, которые шли на поправку, которых она вела как врач. И она читала им именно стихи, в том числе и о войне. И вот мы сегодня с тобой и с нашими радиослушателями мы познакомились. Познакомимся с творчеством Вероники Тушновой. Немножечко коротенько расскажу о ее биографии. Итак, Вероника Михайловна родилась в семье ученого-профессора Казанского ветеринарного института Михаила Павловича Тушнова, а мать Александра Георгиевна Тушнова, выпускница высших женских бестужевских курсов. Ну, то есть, представляешь, девушка изначально была в очень такой образованной семье росла. То есть, это, соответственно, мы уже можем сразу же предполагать, что она какая была? Начитанная, да?
1: Образованная.
0: Да, образованная. То есть, естественно, определенная планка морали и нравственности у человека сразу же закладывалась с детства. Так вот, семья жила в Казани, в доме на Большой Казанской улице. А потом летом ездили на Волгу, и очень много есть стихов у нее, у Вероники Тушновой, о родных местах. И в 1928 году Вероника Тушнова окончила школу в Казани, причем одну из лучших школ города, школа номер 14 имени Радищева, с углубленным изучением английского языка. То есть знание английского языка, то есть это уже некие лингвистические способности, как мы понимаем, тоже дает возможность человеку потом писать на своем родном языке очень хорошие и такие добрые стихи. Но случилось так, что в 1931 году отца перевели в другой город, перевели из Казани в Ленинград, и вся семья переехала в Ленинград. И Вероника Тушнова уже училась в мединституте под руководством отца, потому что отец, он человек был очень авторитарный, такой, можно сказать, жесткий, и сказал: дочка, без вариантов, ты поступаешь в мединститут. Естественно, Вероника спорить не стала, поступила, окончила. И случилось в 1941 году встреча Вероники Тушновой и Вера Инберн. А Вера Инберн, мы тоже о ее творчестве будем говорить, она считается очень известной советской поэтессой, причем поэтессой первого ряда, то есть одной из лучших, одной из сильнейших. И Вера Инберн увидела ее стихи, посоветовала ей поступить в литературный институт имени Горького. Но, к сожалению, учиться там не довелось закончить этот институт, потому что началась Великая Отечественная война, и вместе с матерью и маленькой дочкой Наташи Вероника эвакуировалась в Казань, где проработала палатным врачом нейрохирургического госпиталя для раненых бойцов Красной Армии. Но в 43-м году все-таки вернулась в Москву и работала уже врачом-ординатором в госпитале. В 44-м году публикуется ее стихотворение «Хирург», посвященное многоопытному операционному эскулапу Чистякову, который работал тоже в этом же госпитале, где и сама Вероника. И с тех пор Вероника начинает печататься в газетах, в «Комсомольской правде». Появился цикл

0: стихов о дочери, которая получила широкий читательский отклик. Вышла ее первая книга стихов «Молодая гвардия». И творчеством Тушновой были очарованы многие поэты, писатели, актеры того времени, в частности, Василий Качалов. И в 1947 году Вероника Тушнова участвовала в совещании молодых писателей. То есть к ней уже пришла такая известность, как начинающая поэтесса. И ее стихи очень полюбились, потому что они, с одной стороны, легкие, с другой стороны, в них есть некая глубина. Так вот, многие могут знать песню на стихи Вероники Тушновой, которая была очень популярна. Можно даже сказать, точнее, не песня, а романс, который называется «Не отрекаются любя, ведь жизнь кончается не завтра». Исполняла Алла Борисовна Пугачева, музыка Марка Минкова. И сама-то Пугачева отзывалась как об этом романсе, как одной из главных песен в ее творчестве. И это как раз стихи Вероники Тушновой. Так вот, прожила поэтесса недолгую жизнь, скончалась в 1965 году от рака. То есть где-то в возрасте 53-54 лет. В принципе, молодая, цветущая женщина. Но вот здоровье, может быть, те нагрузки, которые она несла, работая врачом, и при этом же ей же хотелось еще состояться как писательница. То есть она же еще и училась, и много занималась. И вот сейчас я предлагаю познакомить уже наших слушателей со стихами Вероники Тушновой, именно посвященным Великой Отечественной войне. Лиза, ты какие-то стихи, что там можешь нам прочитать?
1: Первым хочу прочитать стихотворение «Бои ушли». Бои ушли, завесой плотной плывут туманы вслед врагам, и снега, чистые полотна, расстелены по берегам. И слышно, птица птицу кличет, тревожа утреннюю стынь, и бесприютен голос птичий среди обугленных пустынь. Он бьется, жалобный и тонкий, о синеву речного льда, как будто мать зовет ребенка, потерянного навсегда. Кружит он в скованном просторе, звеня немыслимой тоской, как будто человечье горе осталось плакать над рекой.
0: Вот такое замечательное стихотворение. Как тебе самой-то оно отзывается?
1: Оно очень трогательное. Описываются интересные образы. Читаешь, оно действительно легко читается, но при этом сохраняется глубокий смысл, и оно может даже пробить на слезу.
0: Да, действительно, вот в этом и есть особенность почерка, как поэта Вероники Тушновой, что тексты очень глубокие, при кажущейся легкости и простоте. А что-нибудь еще ты нам прочитаешь?
1: Еще хочу прочитать известное стихотворение «Кукла». «Много нынче в памяти потухло, а живет бездельница, пустяк, девочкой потерянная кукла на железных скрещенных путях. Над платформой пар от паровозов низко плыл, в равнину уходя. Теплый дождь шушукался в березах, но никто не замечал дождя. Эшелоны шли тогда к востоку, молча шли, без света и воды, полные внезапной и жестокой, горькой человеческой беды. Девочка кричала и просила, и рвалась из материнских рук. Показалась ей такой красивой и желанной эта кукла вдруг. Но никто не подал ей игрушки, и толпа, к посадке торопясь, куклу затоптала у теплушки, жидкую струящуюся грязь. Маленькая смерти не поверит, и разлуки не поймет она. Так хоть этой крохотной потерей дотянулась до нее война. Некуда от страшной мысли деться. Это не игрушка, не пустяк. Это может быть обломок детства на железных скрещенных путях.
0: Вот действительно такое очень глубокое стихотворение. Как много в нем сказано, что, казалось бы, история обычной куклы, мне кажется, эта история вполне реальна. То есть сама писатель-поэтесса могла видеть, что вот такое произошло, такой случай, и как-то он ее задел. Что правда интересное глубокое стихотворение. Что-то еще ты нам прочитаешь?
1: Еще хочу прочитать стихотворение «Ночная тревога». Знакомый, ненавистный визг, как в ночи, тягуч и режуч. И значит, снова надо вниз, в неведенье бомбоубежищ. И снова поиски ключа, и дверь задвижкою тугой. И снова тельце у плеча, обмякшее и дорогое. Как назло, лестница крута, скользят по сбитым плитам ноги, и вот навстречу на пороге бормочущая темнота. Здесь времени потерян счет, пространство здесь неощутимо, как будто жизнь, не глядя мимо, своей дорогой течет. Горячий мрак и бормотанье, в полголоса и только раз до корня вздрагивает здание, и кто-то шепотом не в нас. И вдруг неясно голубой квадрат в углу на месте двери. Тревога кончилась, отбой! Мы голосу не сразу верим. Но лестница выводит в сад, а сад омыт зеленым светом и пахнет резедой и летом, когда войны, как год назад, идут на дно аэростаты, покачиваясь в синеве, и шумно ссорятся ребята, ища осколки по примятой белесой утренней траве.
0: Действительно, такое сочетание мечты о мирной жизни вот через, да, через образ сада, дождя, что как вот это может вообще все сочетаться? То есть тут смерть, а тут же жизнь продолжается. Интересно, правда, стихотворение? А тебе оно как откликнулось, чем?
1: Мне очень понравилось образы и надежда какая-то, что люди не верят своему счастью, когда бомба попадает не в них. Очень тяжело переживать эти эмоции, даже сложно думать о том, как жилось людям в годы Великой Отечественной войны. Вот стихотворение, это все переживание, вся тревога очень хорошо описывается.
0: Да, то есть я так полагаю, причем даже на личном опыте, то есть человек же был очень близок, то есть она и слышала истории тех же раненых бойцов, которые они ей тоже рассказывали, да, в свою очередь. И сейчас я вот тоже прочитаю стихотворение, как мне кажется, уж точно о личном опыте поэтессы, взаимодействия ее с раненым бойцом. Стихотворение называется «Мать». Мне очень оно, так скажем, затронуло до глубины души. Года прошли. Я помню, как теперь фанерой заколоченную дверь, написанную мелом цифру 6, светильника, замасленную жесть. Колышет пламя, снежная струя, солдат в бреду. И возле койки я, и рядом смерть. Мне трудно вспоминать, но не могу не вспоминать о нем. В Москве на Бронной у солдата мать. Я знаю их шестиэтажный дом, московский дом. На кухне примуса, похожий на ущелье коридор. Горластый репродуктор, вечный спор, на лестнице ребячьи голоса. Вбегал он, раскрасневшийся, в снегу, пальто расстегивая на бегу, бросал на стол с размаху связку книг, вернувшийся из школы ученик. Вот он лежит, не мальчик, а солдат. Какие тени темные у скул, как будто умер он, а не уснул. Московский школьник, раненый солдат. Он жить не будет, так сказал хирург. Но нам нельзя не верить в чудеса. Я отогреваю пальцы рук. Минута 10-20, полчаса. Снимаю одеяло, как легка, исколотая шприцами рука. За эту ночь уже который раз я жизнь держу на острие иглы. Колючий иней выбелил углы. Часы внизу отбили пятый час. О, как мне ненавистен с той поры холодный запах камфоры. Со впалых щек сбегает синева. Он говорит невнятные слова, срывает марлю вспекшейся крови. Вот так, еще не уступай, живи! Он умер к утру, твой хороший сын, твоя надежда и твоя любовь. Зазолотилась под лучом косым суровая мальчишеская бровь. И я таким увидела его, каким он был на Киевском. Тогда, в последний раз, печально и горда, ты обняла ребенка своего. В осеннем сквере палевый песок и ржавый лист на тишине воды. Все те же патриаршие пруды, шестиэтажный дом наискосок, и снова дети роются в песке. И, может быть, мы рядом на скамью с тобой садимся? Я не узнаю ни добрый глаз, ни жилки на виске. Да и тебе, конечно, невдомек, что это я заплакала над ним, над одиноким мальчиком твоим, когда он уходил, что одинок тогда он не был, что твоя тоска мне больше, чем кому-нибудь близка. Вот такое вот очень трогательное стихотворение. Я думаю, что оно многим отзовется. Тоже сейчас в наше такое непростое, скажем так, время. И как тебе вообще творчество Вероники Тушновой? Мы познакомились только с частью творчества, посвященной Великой Отечественной войне. Но есть еще много о путешествиях, о городах, в которых она была, об ее отношениях с дочкой. То есть вот как считаешь, есть смысл знакомиться с современной молодежи с творчеством этой поэтессы советского времени?
1: Да, я думаю, определенно стоит познакомиться с ее творчеством и с творчеством других советских поэтов. У нее очень трогательные стихотворения, интересные образы.
0: Да, стихи все очень такие глубокие, в то же время легкие для прочтения, поэтому будем надеяться, что наша сегодняшняя с тобой программа поможет обратить внимание наших радиослушателей к творчеству Вероники Тушновой. И, дорогие радиослушатели, с другими ее стихами вы уже сможете познакомиться самостоятельно. А программу из цикла «Про стихи» для вас подготовила и провела Ольга Мануйлова, помогала вести мне программу ученица 8 класса Елизавета Комарова. И мы будем прощаться. Всем до свидания.
1: До свидания.
0: До новых встреч. Читайте хорошие стихи о Великой Отечественной войне и не только.

0: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Мы предлагаем вашему вниманию новые главы исторического романа Ивана Ложечникова «Ледяной дом», читает заслуженная артистка России Наталья Литвинова.
2: Глава 9. Сцена на Неве. И труп поглощен был глубокой рекою. Из стихотворения Жуковского «Мщение». Была глухая полночь. Месяц, насупившись, бросал дремлющий свет на землю. Ни одной живой души по всем улицам Петербурга. Только на берегу Невы к смоляному двору прорывался конский топот. На дровнях неслись два мужика. Один правил бойкою лошадью, другой сидел позади, свеся ноги. Бороды их густо заиндевело. Между ними лежал рогожечный куль, порядочно вздутый. Вид этой поклажи в такое время не предвещал ничего доброго. Начали спускаться на Неву. Правивший лошадью оглянулся, укоротив бег ее, и спросил своего товарища, не видать ли кого. «Тьфу! Пропасть!» — отвечал другой. «Во всю дорогу вертелось перед глазами черное пятно, то росло, то пропадало, а теперь пропало вовсе. Тебе померещилось, а может и нечисть разыгралась за нами. Полночные часы. Едем с мертвецом. Не в первинку возить. Кажись, по нас в ходу и пословица «в куль да в воду». Нет, братец, ныне времена жуткие. Курицы по всем частям поют петухом. Петухи несутся. Сказывают, и оборотень свиньёю бегает по городу. Вчера у дворца хотел ее часовой штыком, анштык у него пополам. Уши-кликуши по церквам вызывают нечисть. Да, чего доброго ждать. Нашу русскую землю затоптали немцы и веру-то Христову хотят под пету. Привезли сюда сотни-две монахов и монахинь. Собирается набольше их расстригать, дескать, не по его крещены. Вытье такое, хоть беги вон из Питера. Немец немцу рознь. И из них бывают добрые люди. Вот недалеко ходить, племянник комиссара Густа Иванович. Даром, что креста не носит, то-то простота, то-то душа ангельская. Не забыть мне вовеки его милости. С того, с обезвременья, как полоскали тебя кошками, а надглядывать за секуцией было приказано Густу Ивановичу, помню. Только что ударил тебя раз заплечный, а у него, сердечушки, слезы в два ручья. Видел я сам, сунул он живодеру серебряный. И по мне, словно мушки стали летать, зато душу свою для него выворочу. А мы вот и крещеные, да что делаем? Сбываем людей, будто комаров. Да и погребаем тела христианские без попа и молитвы. Ох, ох, неволя! Хоть раз запрёг бы в нее самого хворита и взмылил бы его, как давеча хохла. Что, братенька, был ли на обливанце нашем крест? О, еще и ладанка! Так он под ногу дьяволу не попадет? Один из мужиков, в которых мы узнаем конюхов Берона, перекрестился и сказал: «Помяни, Господи, раба твоего во царствии своем». Другой сделал то же, после чего оба вздохнули и замолкли. Они уж съехали на Неву. Во многих местах по реке сделаны были проруби, которые от колыхания воды казались живыми пастями, движущимися, как бы готовясь поглотить жертвы, к ним привозимые. «Экой погост!» — произнес один из конюхов, стараясь попасть духом на веселый лад. «Не надо бы накопать могилок. Поделали добрые люди про всякий обиход на весь приход. Ну, матушка Нева, кормишь ты нас добрыми сигами, да мы не уреживаем пускать в тебя долгоперых ершей». Тут правивший лошадью остановил ее у ближнего проруба. «Не кстати тешишься, Агафоныч», — сказал другой, слезая сзади дровней. «Вот это крас! Да что за чудо! Посмотри-ка по набережной! Сердце так и упало! Словно сани летят! Не погоня ли? Вот уж спускаются на реку, эка небывальщина! Не послал ли сам приглядеть за нами? Поскорей бы концы в воду! У меня и руки отнялись! Трус! Подержи коня, я спущу мертвеца с дровен, да возьмусь за дубинку, нечего зевать!» Между тем, как эти слова приводились в исполнение, сани въехали на Неву и стали шагах в 50 от конюхов. Из этих саней выползло что-то маленькое, похожее на человека и обезьяну. Но вдруг малютка вырос на несколько аршин. Гигант начал отмеривать реку огромными саженными шагами. При этом появлении наши конюхи, ни живы, ни мертвы, бросились на дровни, взвизгнули и были таковы. Великан, потеряв их из виду, опять сделался крошкою, к нему присоединился кто-то, вышедший вслед за ним из саней. Свет месяца осветил лицо араба Волынского. Малютка был Зуда. Ходули помогли ему исполински вырасти в один миг и испугать, кого нужно было. Они во всю ночь караулили похоронный выезд из конюшен бероновских. Куль распороли, и пред ними засияла ледяная безобразная глыба. Только всемогущая мысль могла проникнуть сквозь эту грубую скорлупу и разобрать под нею человека, некогда сердцевину живого мира. Этот кусок льду, облегший былое «я», частицу Бога, поглотивший то, чему на земле даны были имена чести, благородства, любви к ближним. Подле него зияющая могила, во льду ж для него иссеченная, над этим чудным гробом, который служил вместе и саваном, маленькое белое существо, полное духовности и жизни, называемое европейцем и сверх того русским, и Зудою. Тут же на замерзлой реке черный невольник, сын жарких и свободных степей Африки, может быть, царь в душе своей. Волшебный свет луны, говорящий о другом, подсолнечном, такой же бедный и все-таки драгоценный для тамошних жителей, как нам наша подсолнечная. Тишина полуночи. И вдруг далеко, очень далеко, благовест, как будто голос неба, сходящий по лучу месяца. Если это не высокий момент для поэта и философа, так я не понимаю, что такое поэзия и философия. Осмотрев ледяную статую, Зуда и араб похоронили ее в снежном сугробе на берегу Невы. Часть вторая. Глава первая. Язык. Но знаешь, Эта черная телега имеет право всюду разъезжать. Мы пропускать должны. Строки из трагедии Александра Сергеевича Пушкина «Пир во время чумы». Утром вышли наши цыганы с постоялых дворов, где отведена им была квартира вместе с другими товарищами, привезенными на игрище. Дворец, государыня, золотые кареты, прекрасная разряженная княжна — все это еще кружилось радужным вихрем пред глазами цыганки. Сердце ее росло от восторга. Она шла наравне с палатами. Она мечтала, что с Мариарицей весь Петербург, весь народ русский принадлежит ей, и что ее слово, если она захочет, будет указом. Но как мало надобно, чтобы эти восторги, это счастье и величие уронить в прах. Для этого стоит ей только вспомнить слова камерлакея: «Не тронь ее, братец! Видишь, как она похожа на молдаванскую княжну, точно мать ее или старшая сестра?» Вдруг из княжон в цыганки каково так упасть, повторяет про себя Мариула и просит вновь своего товарища, слугу и друга помочь ее горю. Только ему одному поверила она частью свою тайну. Душа его для тайны Мариулы, как крыша гробовая, раз заколоченная, не открывается ни для кого. Товарищ уж со вчерашнего дня думал, гадал, прилаживал мысленно, как бы исполнить слово и утешить свою благодетельницу. Наконец, придумал способ. Надо знать, что Василий был некогда русским матросом. По цыганской своей породе, любя волю более всего, бежал из службы, таскался несколько лет по всем захолустьям России, по Бессарабии и Молдавии, коновалил, покупал, крал и продавал лошадей, обманывал кого и где мог, и попал было под гвоздь хотинского кадия, судьи. Случись при этой беде Мариула, знававшая его прежде и бывшая в милости у хотинского паши. И Мариула спасла его. Обязанный ей своей волей и благосостоянием, он с тех пор не покидал ее и с нею-то попал в Петербург. Возвратиться ему туда не было опасно. В тучном старике не могли узнать прежнего молодца. Статистика низших рядов общества, от палатей до подклета, в городе и в округе была ему известна, как его карманы. Со времени его бегства она не могла много измениться, и потому в услуги, которую Василий хотел оказать своей куконе, метил он на пособие одной задушевной приятельницы. Это была крестьянка в рыбачьей слободе, которой отец передал искусство врачевания. Выведав, что она еще здравствует, он повел к ней Мариулу. Вот повернули цыганы на большую перспективу. Такое громкое название дано было улице, которая тянулась с перехватами пустырей от луговой линии к Аничковой слободе. Тогда Петров город переводился с острова этого имени большой частью на Адмиралтейскую сторону. И потому перспектива застраивалась нарочитыми домами. А каковы были эти нарочитые дома, можно судить по лучшему из них – комедианскому театральному дому, деревянному и с крышею из дерну, воздвигнутому, как сказал древний описатель Петербурга, для отправления трагедий, комедий и опер. Образчик этого великолепного храма Талии, Мельпомены и прочих существовал еще несколько лет тому назад в подмосковном селе Кускове. Другие домы, более скромной наружности, выбегали, однако ж, по вызову правительства на большую перспективу и своими новенькими черепичными или гонтовыми крышами свидетельствовали, что и они достойны показаться в большом свете и стать в указанную линию. Деревянный гостиный двор в два яруса с бесчисленными мелкими арками, как стойлами, отстраивался на том месте, где стоит нынешний. Он примыкал еще тогда к березовой роще, уступившей ему часть своего достояния, но сохранившей другую, большую часть к стороне Аничковской слободы, как бы убегая от наступчивых, бойких горожан к жителям более спокойным. Но и тут людскость столицы не дала долго отдыхать утесненным гамадриадам, завела рынок посреди рощи и в скором времени святотатственно посягнула на последние, кое-где мелькавшие деревья, осенявшие хижину старого инвалида морских батальонов. Где теперь и Аничкова слобода, и гордый комедианский дом, и домики, чопорно выходившие на большую перспективу, чтобы похвастаться своими черепичными кровлями, как набеленные и разрумяненные купчихи выходят в праздничный день к своим воротам на людей посмотреть, а более себя показать? Где все, о чем теперь говорили? Ряды огромных камней, классически вытянутых по шнуру, классически уравненных, стали на пепелище первобытного Петербурга, как холодные великолепные памятники, воздвигнутые наследственной обязанностью над прахом любимых народных поэтов. Люблю воображать себе этот первобытный Петербург. Но только летом, когда закат солнечный набрасывает на него фантасмагорический отлив. Живописно красуется он своими палатами, важно поглядывающими свысока, и толпою мазанок, постепенно пробивающихся в знать, своими полуголландскими, полурусскими домиками, над которыми строители истощили независимые безотчетные затеи, как бы хотели ими сказать, всякий молодец на свой образец. Одни кровли домов – уж богатая жатва для взора, любящего везде отыскивать поэзию. С какую негою раскидывается солнышко по мураве их, на которой время подобрало оттенки зеленого, желтого, ржавого и дикого цветов. Последние лучи, как хорошо графят розовые черепичные крыши, кое-где в 2-3 этажа, словно 2-3 шляпы треугольные, одна на другую нахлобученные, кое-где стрельчатые, минаретные или наподобие голубятин. Как поигрывает солнечный луч в яблоке адмиралтейского шпица, будто в золотом шарике, который вертится поверх скачущего водомета. Как искрится в крестах божьих храмов, большую частью деревянных, и выбивает огненный сноп, а луженое железо высоких палат. А крыльца разнохарактерные то прячутся на двор, то чванливо подбоченили здания или выступают на улицу. А кораблики с веющими флагами на воротах, а мельницы с вычурными колпаками и ходулями на берегу Васильевского острова, кивающие зимнему дворцу, и смотрящиеся вместе с ним и Меншиковыми палатами в одно зеркало Невы. А подле этих палат свита мазанок, ставшая в ранжир под именем Французской слободы, а Нева без мостов, которую то и дело снует флотилия раскрашенных лодок или из которой вырастают мачты, как частый тростник на озере, и, наконец, рощи и луга, посреди этого города. Все это разве не живопись, не поэзия? Но зимой, и особенно зимой 1739-40 года, не желал бы я быть в первобытном Петербурге. Это Голландия и Сибирь вместе. Одна призванная, другая оседлая, с изумлением сошедшиеся у Финского залива, они косятся друг на дружку и силятся выжить одна другую. Разумеется, что в морозы наша русачка берет верх. Даже и на именитой перспективе она является самовластную. Множество пустырей, домы, будто госпитальные жители, выглядывающие в белых колпаках и в белых халатах и ставшие один к другому в стрелковой дистанции точно после пожара. Улицы только именем и заборами их обозначающими, каналы с деревянными срубами и перилами, снежные бугры, безлюдство, бероновские ужасы, незавидная картина.
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали главы исторического романа Ивана Ложечникова «Ледяной дом». Читала заслуженная артистка России Наталья Литвинова.

0: В Екатеринбурге 20 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В праздник Вознесения Господня в Вознесенском храме Екатеринбурга состоялась презентация выставки «Народы Российской империи и иностранные граждане» в метрических книгах Вознесенской церкви и архивных документов Государственного архива Свердловской области. Участников мероприятия поприветствовали митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений, начальник регионального управления архивами Роман Сергеевич Тараборин. Цель проекта через акты гражданского состояния и документы показать, как присоединяли к православной церкви, о событиях из повседневной жизни некоторых людей, связанных с храмом. Проект выполнен совместно с управлением архивами региона. Напомним, 2026 год особенный для Вознесенского архиерейского подворья. Решением исполкома Свердловского горсовета от 16 ноября 1990 года Вознесенская церковь с 1 января 1991 года была передана общине верующих. В течение года на приходе проходят мероприятия, посвященные 35-летию со дня первой божественной литургии после возвращения Екатеринбургского храма Вознесения Господня Русской Православной Церкви. История Вознесенской церкви, пережившей трудные времена, действительно насыщена событиями, в которых она неоднократно упоминается как особенное и первое. Это шестипрестольный храм и самое старинное каменное здание церкви из сохранившихся в уральской столице с частично уцелевшей росписью. Вознесенская горка была самой высокой точкой Левобережного пруда и всей северо-восточной части Старого Екатеринбурга. Оградообразующая роль храма была настолько значима, что улицу Верхотурскую, проходившую через площадь, переименовали в Вознесенский проспект. В 1926 году Вознесенская церковь стала первым закрытым храмом в Екатеринбурге. Одной из причин было поминание патриарха Тихона. 65 лет люди ждали, чтобы здесь снова начали совершать богослужение. С 1988 года началась активная работа по возвращению церкви. В церковно-приходской школе при храме Воскресения Христова города Новая Ляля прошел особый урок патриотизма. Гостем учащихся стал Сергей Тарасов, преподаватель уроков мужества Дома детского творчества «Радуга». В ходе встречи он побеседовал с ребятами о патриотизме, чести и служении Родине. В теплой и доверительной обстановке Сергей Тарасов поделился с детьми историями собственной службы. Он подчеркнул важность взаимовыручки, дисциплины и силы духа, значение любви к своей стране и готовность ее защищать, мысль о том, что истинный патриотизм начинается с заботы о ближних, а также с уважения к истории и традициям. Ребята активно участвовали в беседе и проявили живой интерес к рассказу гостя. Школьники с любопытством рассматривали элементы экипировки военнослужащего Российской Федерации, задавали разнообразные вопросы, слушали поучительные и порой забавные истории из армейской жизни, узнали о значении верности долгу и ответственности перед обществом. Особенно сильное впечатление на детей произвел рассказ о том, как взаимопомощь и сплоченность помогают преодолевать трудности и на службе, и в повседневной жизни. Встреча получилась искренней, вдохновляющей и запоминающейся. Учащиеся не только расширили свои представления о военной службе, но и испытали чувство гордости за тех, кто стоит на страже безопасности нашей страны. Выражаем благодарность Сергею Тарасову за откровенный разговор и весомый вклад в воспитание подрастающего поколения. И последняя информация выпуска. В Челябинске с 14 по 22 мая состоялся 24-й Славянский научный собор «Урал. Православие. Культура». Он прошел в формате Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Организаторами форума выступили Челябинский государственный институт культуры, Челябинская митрополия и Объединение православных ученых. В мероприятиях собора принял участие ключарь Свято-Семеновского кафедрального собора про протоиерей Владимир Маничев. Священник выступил на круглом столе «Межнациональное согласие как основа духовного и национального единства на Южном Урале», где рассказал об опыте служения в Северной Осетии и изучения осетинского языка. Есть объединяющий людей разных национальностей принцип «Душа человека, созданная по образу и подобию Бога», отметил отец Владимир. Руководитель отдела культуры Челябинской епархии протоиерей Андрей Гупала представил работу над книгой «Нагайбакская миссия» и поделился опытом изучения миссионерской деятельности среди нагайбаков в XIX веке. Специфика российской культуры заключается в том, что мы стараемся сохранить ценности и культурные особенности каждой из национальностей, проживающих в нашей общей стране. Но надо еще, чтобы сами малые народы стремились сохранить свою культуру, подчеркнул отец Андрей. Участники круглого стола сошлись во мнении, что сила России в единстве народов и сохранении культурных традиций. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Дорогие друзья, в нашем эфире передачи из цикла «Просто о православии» с руководителем миссионерского отдела Казанской епархии священником Александром Ермолиным. Отец Александр расскажет о Вознесении Господнем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. С вами я, священник Александр Ермолин. Наш проект «Просто о православии». Мы говорим об основах нашей веры, нашем вероучении. И, конечно же, говорим о тех праздниках, о событиях церковного года, которые есть. Хочется напомнить прекрасный древний принцип, что закон молитвы есть закон веры, то есть то, как мы с вами веруем, то, какие праздники мы празднуем, оно является выражением нашей с вами религиозной веры. Праздник Вознесения Господня, к сожалению, не все праздник знают, он как-то оказывается в таком вот положении менее известном между двумя другими праздниками, естественно, Днем Святой Пасхи и Днем Святой Троицы, но он имеет очень серьезный и очень важный богословский смысл. Давайте поговорим сегодня о Вознесении Господнем. Итак, 40 дней после празднования Пасхи. 40 дней после воскресения всегда четверг, поэтому Вознесение Господне тоже всегда, без каких-либо вариантов, это четверг. Мы с вами 40 дней празднуем Пасху, об этом тоже мы уже неоднократно говорили, и 40 дней пасхального торжества, как такой один огромный день празднования, это и, естественно, Светлая Седмица после Пасхи, целая неделя, когда мы ежедневно совершаем во многих храмах божественную литургию, когда мы ходим крестными ходами, когда мы торжествуем, празднуем, когда мы как бы рассказываем всему этому миру о том, что Христос воскрес. Я вот вас призывал, еще раз призываю, всегда говорить о своей вере, никогда не стесняться сказать в каком-то обществе: я православный, у меня Пасха, она не Светлая Пасха, на Христово Пасха, не просто там всем добра и мира, а Христос воскресе и воистину воскресе. То есть нужно как бы не стесняться своей веры. И вот мы видим, как многие дни этого торжества наполнены особым смыслом. Вот мы видим целые недели, да, посвященные тому,

рода христианского. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющими враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, я к Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю, Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящимя сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложимое, просвети умы светом разума Святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотой в словесе Твоего, тело мое, Твоей страстью бесстрастною, мысль мою, Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешивший души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся, или катится греши гнесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горей скота, вольно мои грехи невольные, ведомые и неведомые, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй меня, творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив мне буди грешному и обнаженному всякое дело благо, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мои согрешения, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе,

и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети ми разумные очи сердечные, да не уснут смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит ми от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруми восставшегося весен Твоим поучитеся, и уныние бесовской далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сий препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренне пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши ми небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости мя, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем моим росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благий, страх Твое сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покры мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенны сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и допропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свистива от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради окаянного в тленной плоти болкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней,
сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя, Бо Господи, повах, спаси мя. К Тебе, причисти, Боже Матери, осокаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и почиси по Китай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и покровителю души и тела моего, всями прости, или косогреших во внешний день, и от всякого лукавства противника мне врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственная восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имущи державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гро будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гро прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не предстаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойне бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое,
да не одолеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Боже Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, якова истину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силы на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со Святой Госпожей и Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедуй Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прекословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедший же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми,
и разреши от всех сих, я же изглагол пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твои, Господи Иисусе Христе Божий мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови.

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Талмуд царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: Аллилуйя! Псалом 116. Славьте Господа все народы, восхваляйте Его все люди, ибо непреложна милость Его к нам, и истина Господня пребывает вовеки. Аллилуйя! Псалом 117. Прославляйте Господа, ибо Он благ, и навеки милость Его. Да скажет так дом Израилев, Он благ, и навеки милость Его. Да скажет дом Ааронов, Он благ, и навеки милость Его. Да скажут боящиеся Господа, Он благ, и навеки милость Его. В скорби призвал я Господа, и Он услышал меня, и даровал сердцу моему простор. Господь подает мне помощь, и я не устрашусь. Что сотворит мне человек? Господь подает мне помощь, и я буду взирать без страха на врагов моих. Лучше надеяться на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели уповать на князей. Все народы окружили меня, но именем Господним боролся я с ними. Обступали, окружили меня, но именем Господним боролся я с ними. Окружили меня, будто пчелы соты, и яростью пылали, точно огонь в терновнике. Но именем Господним боролся я с ними. Незринут был я, и едва не упал, но Господь поддержал меня. Крепость моя Господь, Его воспеваю, и был Он мне во спасение». Клики радостные спасенных слышны в обителях праведников. Десница Господня явила силу. Десница Господня вознесла меня. Десница Господня явила силу. Не умру, но жив буду и поведаю дела Господни. Наказывая, поучал меня Господь, смерти же не предал меня. Отверзите мне врата правды, войдя в них я прославлю Господа. Вот врата Господни, только праведники войдут в них. Прославлю Тебя, ибо услышал Ты меня и явил мне спасение. Камень, что отвергнут был строителями, встал во главу угла. От Господа был он, и дивен взором нашим. Сей день сотворен Господом. Возрадуемся же и возвеселимся. О Господи, спаси нас! О Господи, поспеши помочь! Благословен грядущий во имя Господне, благословляем вас из дома Господня, Бог наш Господь, и явился Он нам. Соберитесь во множестве на праздник в храме перед жертвенником. Ты Бог мой, и прославлю Тебя, Ты Бог мой, и превознесу Тебя, прославлю Тебя, ибо услышал Ты меня и явил мне спасение. Прославляйте Господа, ибо Он благ, и навеки милость Его. Аллилуйя! Псалом 118. Блаженны непорочные на путях своих, соблюдающие закон Господень. Блаженны познающие откровение Его, всем сердцем ищут они Его. ибо те, кто не творит беззаконий, путями его ходят. Ты заповедал крепко хранить заповеди твои, да будут правыми пути мои, и сохраню повеления твои. Тогда не постыжусь я, взирая на заповеди твои. Прославлю тебя в правде сердца моего, когда постигну праведные суды твои. Повеления твои сохраню, не оставляй меня. Как исправит юноша путь свой, когда сохранит он слова твои? Всем сердцем моим искал я тебя, не отстрани меня от заповедей твоих. В сердце моем сберег я слова твои, да не согрешу пред тобой. Благословен ты, Господи, научи меня повелением твоим. Устами моими возвещал я изреченное устами твоими. На пути откровений твоих услаждался я, словно великим богатством. О заповедях твоих размышлять буду и уразумею пути твои. Повелением твоим научусь, не забуду слов твоих. Воздай должное мне, рабу твоему, даруй мне жизнь и сохраню слова твои. Отверзи очи мои и уразумею чудеса, явленные законом твоим. Пришлец я на земле, не скрой от меня заповедей твоих. Отрадно душе моей внимать судам твоим во всякое время. Наказал ты гордых, прокляты уклоняющиеся от заповедей твоих. Сними с меня позор и унижение, ибо искал я откровений твоих. Ибо собрались князья и на меня клеветали, раб же твой размышлял о повелениях твоих. Ибо откровения твои в поучении мне, и советниками моими стали повеления твои. Поникла душа моя, возврати мне жизнь словом твоим. Пути мои возвестил я тебе, и услышал ты меня, научи меня повелением твоим. Дай уразуметь мне путь повелений твоих, размышлять буду о чудесах твоих. Впала в дремоту душа моя от уныния, утверди меня в словах твоих. Удали от меня пути неправды, и по закону твоему помилуй меня. Путь истины избрал я, и судов твоих не забыл. Припал я к откровениям твоим, Господи, не посрами меня. Путем заповедей твоих ходил я, когда расширил ты душу мою. Сделай законом для меня, Господи, путь повелений твоих, и буду вечно искать его. Вразуми меня, да познаю закон твой, и сохраню его в сердце моем. Наставь меня на стезю заповедей твоих, ибо она желанна мне. Склони сердце мое к откровениям твоим, а не к наживе неправедной. Отврати очи мои, дабы не узреть мне суеты. На пути твоем даруй мне жизнь. Дай рабу твоему принять слово твое со страхом. Сними с меня поношение, о котором я помышляю, ибо суды твои благи. Возжелал я заповедей твоих, правдой твоей даруй мне жизнь. И да снизойдет на меня милость твоя, Господи, и буду спасен по слову твоему, и дам ответ тем, кто порочит меня, ибо я уповаю на слова твои. И не отними слов правды от уст моих, ибо я на суды твои уповаю, и сохраню навсегда закон твой на вечные времена. Просторно стало сердцу моему, ибо искал я заповедей твоих, и говорил я об откровениях твоих пред царями, и не смущался, и поучался заповедям твоим, которые возлюбил. И простирал я руки мои к заповедям твоим, которые возлюбил, и углублялся в повеления твои. Дай мне, рабу твоему, помнить слова твои, на которые ты велел мне уповать. Утешило это меня в унижении моем, ибо слово твое вернуло мне жизнь». Гордые дерзостно попирали закон, но не уклонился я от закона твоего. Вспоминал я суды твои от века, Господи, и утешался. Печаль объяла меня при виде грешников, отвергающих закон твой. Воспевал я повеления твои во время странствия моего. Вспоминал я в ночи имя твое, Господи, и хранил закон твой. Был он в сердце моем, ибо искал повелений твоих. «Ведом тебе удел мой, Господи!» Сказал я, «Сохраню закон твой!» Помолился я пред лицом твоим всем сердцем моим, «Помилуй меня по слову твоему!» Помыслил я о путях твоих и вновь направил стопы мои к откровениям твоим. Приготовился я и не смутился, сохраняя заповеди твои. Сети грешников опутали меня, но я закона твоего не забыл. В полночь вставал я прославлять тебя за правые суды твои. Друг я всем боящимся тебя и хранящим заповеди твои. Милости твоей, Господи, исполнена земля. Повелением твоим научи меня. Благо сотворил ты рабу твоему, Господи, по слову твоему. Милосердию, покорности и разумению научи меня, ибо верю заповедям твоим. Доколе не испытал я унижений, я согрешал, но ныне храню слово твое. Благ ты, Господи, и по благости твоей научи меня повелением твоим. Умножилась и восстала на меня неправда людей гордых, я же всем сердцем моим познавать буду заповеди твои. Отвердела, будто сыр, сердце у них, я же закону твоему поучаюсь. Благо мне, что смирил ты меня. Да научусь повелением твоим, благ мне закон уст твоих, дороже он многого множества золота и серебра. Руки твои сотворили меня и создали меня. Вразуми меня и научусь заповедям твоим. Боящиеся тебя увидят меня и возвеселятся, ибо я на слова твои уповал. Уразумел я, Господи, что праведны суды твои, и воистину смирил ты меня. Да осенит меня милость твоя, да утешит меня по слову твоему, что сказал ты рабу твоему. Да не зайдут на меня щедроты твои, и жив буду, ибо закон твой наставляет меня. Да постыдятся гордые, ибо они неправедно и беззаконно поступали со мной. Я же размышлять буду о заповедях твоих. Да направят меня на путь твой боящиеся тебя и познавшие откровения твои. Да будет сердце мое непорочно хранить повеления твои, и не буду я посрамлен. Изнемогает душа моя, ожидая от тебя спасения, на слова твои уповал. Изнемогли очи мои в ожидании слова твоего, когда утешишь ты меня, ибо стал я точно мех, скованный морозом, но повелений твоих не забыл. Много ли дней жизни остается рабу твоему, когда рассудишь ты меня с гонителями моими? Поведали мне беззаконники измышления свои, но далеки они от закона твоего, Господи. Все заповеди твои истина, неправедно гонят меня, помоги мне. Едва не погубили меня на земле, но не оставил я заповедей твоих. По милости твоей верни мне жизнь и сохраню откровение уст твоих. Вовеки, Господи, слово Твое пребывает на небесах. Из рода в род неизменна истина Твоя. Сотворил Ты землю, и существует она. Как заповедал Ты, наступает день, ибо все в мире подвластно Тебе. Если бы не соблюдал я закона Твоего, постигла бы меня гибель в унижении моем. Вовеки не забуду повелений Твоих, ибо они даровали мне жизнь». Я Твой, спаси меня, ибо я ищу повелений Твоих. Стерегли меня грешники, задумав погубить меня, но я откровения Твои уразумел. Увидел я, что всему приходит конец, но бесконечно широка заповедь Твоя. Как возлюбил я закон Твой, Господи! Всяк день он наставляет меня. Умудрил Ты меня больше, чем врагов моих, заповедью Твоею, и навеки она моя. Вразумился я больше учителей моих, ибо откровения Твои наставляют меня. Вразумился я больше старцев, ибо ищу заповедей Твоих. От всякого пути греховного удалялся я, да сохраню слова Твои. От судов Твоих я не уклонялся, ибо даровал Ты мне закон. Как сладки в гортани моей слова Твои! Они слаще меда в устах моих. С заповедями Твоими вразумился я и возненавидел всяк путь неправды. Светильник стопам моим закон Твой и свет его на путях моих. Поклялся я неизменно хранить суды правды Твоей. Смирился я глубоко. Господи, даруй мне жизнь словом Твоим. Прими, Господи, обеты, что по доброй воле произнес я устами моими, и судам Твоим научи меня». Душа моя в руках Твоих навеки, и я закона Твоего не забыл. Расставили грешники сети мне, но не изменил я заповедям Твоим. Навеки унаследовал я откровения Твои, ибо они радость сердца моего. возжелал я в сердце моем исполнять вовеки повеления Твои, да наградишь Ты меня. Беззаконных я возненавидел, закон же Твой возлюбил. Ты — податель помощи и заступник мой, на слова Твои уповаю. Отойдите от меня, люди лукавые, и познавать буду заповеди Бога моего. Защити меня словом Твоим, и жив буду, и не посрами меня в надежде моей. Помоги мне, и обрету спасение, и поучаться буду повелением Твоим. Унизил Ты нарушающих повеления Твои, ибо неправедны помыслы их. Нарушителем воли Твоей признал я всех грешников на земле, и вот возлюбил я откровения Твои. Дай мне всегда страшиться Тебя, Господи, ибо грозит мне суд Твой. Рассудил я и поступил по правде, не предай меня оскорбителям моим. Прими раба Твоего для блага его, да не клевещут на меня гордые. Очи мои изнемогли, ожидая спасения и слова правды Твоей. Поступи с Твоим рабом по милости Твоей, и повелением Твоим научи меня. Раб я Твой, вразуми меня, и познаю откровения Твои. Пришло время Тебе, Господи, явить силу Твою. Попрали закон Твой, и вот возлюбил я заповеди Твои больше золота и топаза. И устремлялся ко всем заповедям Твоим, всяк путь неправды возненавидел. Дивны откровения Твои, познает их душа моя. Явленные в Писании слова Твои просвещают и вразумляют младенцев. Я отверз в молитве уста мои и воспрянул духом, ибо заповедей Твоих возжелал. Воззри на меня и помилуй меня, как судишь Ты милостиво любящих имя Твое. Стопы мои направь словам Твоим, и да не владеет мною беззаконие. Избавь меня от клеветы человеческой, и сохраню заповеди Твои. Сиянием лица Твоего озари раба Твоего, и научи меня повелением Твоим. Потоки слез изливают очи мои, ибо не сохранил я закона Твоего. Праведен Ты, Господи, и правы суды Твои. Заповедал Ты правду в откровениях Твоих и полноту истины Твоей. Истомился я, стремясь к Тебе, ибо враги мои слова Твои забыли, пламенно слово Твое, и раб Твой возлюбил его. Я самый юный и унижен я, но повелений Твоих не забыл. Правда Твоя — правда вовеки, и закон Твой — истина. Беды и скорби овладели мной, но заповеди Твои в поучение мне. Правда — вечное откровение Твои, вразуми меня и жив буду. Воззвал я всем сердцем моим, услышь меня, Господи. Повелений Твоих ищу. Воззвал я к Тебе, спаси меня, и сохраню откровения Твои. Встал я до зари и воззвал к Тебе, на слова Твои уповаю. Встретили утро очи мои, да поучусь словам Твоим. Зов мой услышь, Господи, по милости Твоей. Судом Твоим правым даруй мне жизнь. Приблизились гонители мои беззаконные, от закона Твоего отступили они. Близок Ты нам, Господи, и все пути Твои истина. С давних пор познал я из откровений Твоих, что навеки даровал Ты их. Воззри на унижение мое, избавь меня, ибо я закона Твоего не забыл. Рассуди тяжбу мою и избавь меня. По слову Твоему даруй мне жизнь. Далеки грешники от спасения, ибо не искали они повелений Твоих. Велики щедроты Твои, Господи. Судом Твоим даруй мне жизнь. Много у меня гонителей и угнетателей, но откровений Твоих не оставил я. Видел я неразумных и сокрушался, ибо не сохранили они слов Твоих. Воззри, как возлюбил я заповеди Твои, Господи, по милости Твоей даруй мне жизнь. Основа слов Твоих — истина, и вечны суды правды Твоей. Князья преследовали меня без вины моей, но слов Твоих устрашилось сердце мое. Возрадовался я о словах Твоих, точно обрел богатство великое. Неправду возненавидел я и возгнушался ею, а закон Твой возлюбил. Всяк день семикратно восхвалял я Тебя за праведные суды Твои. Великий мир осеняет любящих закон Твой, и не страшны им соблазны. Ждал я, что Ты даруешь мне спасение, Господи, и заповеди Твои возлюбил. Хранит душа моя откровения Твои, и крепко возлюбила их. «Я храню заповеди Твои, откровения Твои, ибо все пути мои пред Тобою, Господи. Да вознесется к Тебе моление мое, Господи, по слову Твоему вразуми меня. Да вознесется прошение мое к Тебе, Господи, по слову Твоему избавь меня. И зальется из уст моих песнопения, когда научишь Ты меня повелением Твоим. Возгласит язык мой слова Твои, ибо заповеди Твои правда. Да спасет меня рука Твоя, ибо я заповеди Твои возлюбил. Желал я, чтобы Ты спас меня, Господи, закон Твой поучает меня. Жива будет душа моя, и восхвалит Тебя, и Твой суд оправдает меня. Блуждаю, словно овца потерявшаяся, но Ты найдешь раба Твоего, ибо я заповедей Твоих не забыл». Песнь восхождения. Псалом 119. «Ко Господу воззвал я в скорби моей, и услышал Он меня. Господи, избавь душу мою от уст неправедных, от человека лживого. Что постигнет его, и что навлечет на него язык его лживый? Острые стрелы сильного, огненосные. Увы мне, длятся скитания мои. Поселился я в шатрах кедарских, много скиталась душа моя. С ненавидящими мир был я в мире. Когда говорил я с ними, восставали на меня без вины моей». Песнь восхождения. Псалом 120. «Возвел я очи мои на горы Господни, откуда придет помощь мне. Помощь мне будет от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст поколебаться стопам твоим, Израиль. И не задремлет хранитель твой. Нет, не задремлет и не уснет хранитель Израилев. Господь сохранит тебя. Господь будет покровом над рукою правой твоей. Днем солнце не опалит тебя, и луна не будет тебе во вред ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь охранит всякий вход твой и исход твой отныне и вовеки».
3: В Екатеринбурге 22 часа.
0: Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 19 мая в стенах Шумихинского центра культуры и досуга Курганской епархии прошла очередная встреча, организованная в рамках реализации социально значимого проекта «Дом на камне». Мероприятие посетили школьники старших классов. Основной целью встречи стало приобщение жителей к культурным ценностям и формирование активной гражданской позиции через искусство и образование. «Дом на камне» – это проект, направленный на укрепление семейных ценностей, изучение исторического наследия и формирование устойчивых моральных ориентиров у подрастающего поколения. Название символизирует прочную основу, на которой строится гармоничное общество. Это уже 10-й район Курганской области, который посетила команда Центра защиты семьи, материнства и детства «Обитель милосердия», действующего при Порт-Артурском храме города Кургана. День начался с божественной литургии в храме трех святителей села Карачельское, недалеко от Шумихи. На интерактивном занятии «Любовь и влюбленность» говорили о самом важном – как отличить настоящее чувство от временного увлечения, какие этапы нужно пройти отношениям, чтобы семья получилась крепкой, и почему ответственность – основа любви. На мероприятии были также приглашены семьи с подростками, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Им была оказана гуманитарная поддержка. Председатель миссионерского отдела Курганской епархии Алексей Плохов провел для учащихся 9-10 классов Курганского центра образования урок нравственности, на котором был организован просмотр короткометражного художественного фильма «Варежка» режиссера Елены Хорошавцевой, посвященного событиям Великой Отечественной войны. Мероприятие прошло в рамках акции «Георгиевская ленточка». Фильм основан на реальных событиях. По сюжету боец получает на фронте варежки книжки с запиской о девушке, и их переписка спасает судьбы двух людей в годы войны. Это история о том, как пара варежек и одна записка могут в корне поменять и даже спасти человеческие жизни. Дети вместе со священнослужителем обсудили увиденное и отдали дань памяти участникам войны. «У нас огромная страна, и всех людей объединяют светлые дружеские чувства, которые особенно ярко проявляются в тяжелые времена, когда благодаря взаимовыручке и поддержке мы все становимся одним сплоченным народом», – поделились впечатлением от урока преподаватели учреждения. В эфире новости. 23 мая в Снежинске состоялся торжественный чин освящения колоколов для строящегося храма в честь иконы Божьей Матери Державная. Праздничный день начался с панихиды, часов и исповеди, после чего верующие собрались на божественную литургию. Особенностью богослужения стало участие мужского квартета под руководством Антона Лебедева. Сразу же после литургии на площадке перед храмом духовенство совершило чин освящения колоколов, самостоятельно позвонить в который до этого смог каждый желающий. Также для гостей праздника был подготовлен небольшой концерт духовной музыки. Приход активно готовился к этому знаменательному дню. Накануне на территории строящегося храма прошел первый в этом году субботник. Прихожане дружно очистили прилегающую территорию от строительного мусора, убрали остатки лесов и упаковочные материалы внутри здания, полностью освободив площадку для предстоящего торжества. После работы для участников субботника провели экскурсию на верхний ярус здания, показали место будущего клироса и звонницы. Завершился трудовой день общим радостным моментом. Глядя на Снежинск с высоты, верующие вместе пропели пасхальный тропарь. И последняя информация выпуска. Директор воскресной школы храма великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах иерей Дмитрий Карандей в преддверии Дня памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия прочитал лекцию ко Дню славянской письменности и культуры, просветительская миссия святых Кирилла и Мефодия, ее причины, история и итоги в Центральной библиотеке Приморского района имени Михаила Салтыкова-Щедрина. Слушателями стали учащиеся Невского колледжа имени Александра Небулсина. Благодаря трудам святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия у славянских народов появилась азбука и книжно-литературный язык. Было положено начало славянской письменности. Отныне наши предки могли молиться и совершать богослужения на родном языке. Они стали приобщаться к письменной культуре других стран и создавать собственное письменное наследие, летописи, своды законов, литературные произведения. Отец Дмитрий рассказал об истории создания святыми Кириллом и Мефодием первой славянской азбуки, глаголицы, а затем их учениками кириллицы, которой теперь пользуемся и мы. Познакомил слушателей с историей развития литературного славянского языка от древнеславянского, бытовавшего и во время крещения Руси, до церковнославянского, используемого ныне в русской церкви за богослужение. Учащиеся под руководством отца Дмитрия прочитали несколько отрывков из старинных славянских книг разных эпох и наглядно увидели различия и изменения, которые произошли в славянской письменности в течение веков. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Если вам позвонил сотрудник банка и сообщил, что ваша карта заблокирована, либо вы стали победителем розыгрыша призов, и для этого нужно сообщить данные платежного средства, знайте, это мошенник. Ни один сотрудник банка не будет уточнять эти сведения, так как реквизиты имеются в базе данных. Будьте осторожны!

0: Ирина Василевич и экскурсовод Ксения Борисовна Конарева. Ксения Борисовна, расскажите, пожалуйста, о своем профессиональном пути, о своей карьере. Как вы стали экскурсоводом?
1: Здравствуйте. Ну, для начала я бы хотела сказать, что экскурсовод – это все-таки, наверное, некое призвание такое, что ты всю свою жизнь к этому идешь, где-то готовишься, что-то изучаешь, а потом определенным образом складываются обстоятельства в твоей жизни, и Господь тебя приводит в то место и на то послушание, которое должно быть полезно, в первую очередь, людям на их пути к Богу. Вот так, возможно, сложилось со мной.
0: Скажите, что вы оканчивали? Какое-то специальное образование или, может быть, литературное или историческое, прежде чем вы приступили к такой работе?
1: Я заканчивала Свято-Тихоновский университет в Москве по специальности теология.
0: Где вы начинали работать экскурсоводом?
1: Я начинала работать в сопровождении паломнических групп, а потом еще... такое зарождение, наверное, экскурсионных паломнических маршрутов, классические Дивеево, Сыноксарский монастырь мы посещали очень часто. И вот...
0: Как сложился ваш путь по окончании института? Где вы начали служить? Как вы подошли к тому, что вы оказались здесь, в Троице Сергиевой Лавре?
1: Ну, неопределенным образом сложились сразу же обстоятельства. И очень много знала об этом монастыре уже, в свою очередь, да, так как шел набор экскурсоводов на сезон, и непосредственно я также приняла участие вот в этом наборе, подготовила экскурсии, соответственно, сдала экзамен и уже могла водить экскурсии. Начиналось все с самого простого, а потом уже как-то расширяешь, углубляешь свои знания, и уже приходишь к тематическим экскурсиям, не только как бы здесь, в стенах Троицы Сергиевой Лавры, но уже обхватываешь весь город, Сергиев Посад, Сергиево-Посадский район, где у нас также очень много святых мест, связанных и с преподобным Сергием тоже.
0: Вы проводите экскурсии исключительно на территории монастыря или за его пределами, в других городах?
1: Я провожу и за пределами Троицы Сергиевой Лавры, также в других городах, в соседних, с наличием аттестации, аккредитации. По документам, как сейчас у нас по правительству, по закону правительства, вот мы должны иметь соответствующие документы, что дает право на проведение экскурсии.
0: Какие интересуют направления?
1: Самые разные интересуют. Ну, Лавра, она как бы всегда очень актуальна для туристов, потому что это духовный исторический центр жизни нашей страны. Вот иногда даже удивляет то, что люди у нас приезжают сюда как бы в самом, можно сказать, такой вот безвыходной, наверное, туристической ситуации, когда какие-то дальние европейские маршруты закрыты, и начинают вот сравнивать, на что похожи наши лаврские храмы, где они что-то подобное уже видели, а потом, когда узнают непосредственно историю, значимость нашего монастыря, также очень сильно удивляется. Вот поэтому многих интересует и художественное направление. Вы знаете, что здесь у нас недалеко музей усадьбы Абрамцев также находится.
0: Ксения Борисовна, как изменились туристы, имидж туриста и внутреннее его состояние, интересы? Это руссо туриста с кликающими камерами или это люди, которые истинно и действительно с открытым сердцем и с большим рвением хотят узнать об истории России и постичь знания и что такое православие, что такое вера, что такое Бог?
1: Ну, вы знаете, на самом деле туристы, они как были разные, так и остались разные. Какой-то кардинальной как бы, смены такого русотуриста имиджа стиля. Не могу сказать, что он изменился. Те, кто искали, вот, например, как у нас очень часто приезжают в гражданские праздники, вот как бы для галочки посетить монастырь. Сейчас у них такой своеобразный вайб, что они заходят в святое место, держат в руках кофе. У них не важно, что там брюки, шорты. То есть здесь как бы на это мы не обращаем внимания. Я нахожусь у себя дома, могу делать все, что хочу. К сожалению, это очень печально, потому что мы все-таки должны не просто уважительно относиться к нашим святыням, мы должны хранить, беречь. Это наше достояние, это основа нашей Святой Руси. И очень печально, конечно, что люди этого не понимают. В то же время они же приезжают, скажем, в Эмираты, какие-то страны мусульманские, с большим уважением.

0: относится к той самой культуре. Вот для меня это, например, как бы, так скажем, не очень такой позитивный момент. А есть, конечно, те, которые настроены на получение именно исторической информации. Они также сюда приезжают с подготовкой, то есть это очень радует, причем приезжают с семьями, заранее они читают, изучают с детьми то место, ту информацию об этом месте, о святых, которые здесь проживали, вот, подготавливаются к этому тоже. И как бы уже на какую-то основу добавляешь информацию, то есть получается даже не просто какая-то знакомительная экскурсия, а уже более углубленная экскурсия. И вот у них складывается уже свой пазл по истории нашей страны и в целом вот о святыне, значимости этого места. Ну, мы говорим о Лавре, да, если вот о Лавре, куда они непосредственно приехали. Вот очень также радует то, что у нас приезжают в том числе и многие народы России, которые также знакомы с историей этого святого места, и также они с уважением относятся к этому месту, хотя они не православные, не крещенные, но тем не менее из уважения к культуре, к традициям, они также считают своим долгом посетить, строить Сергиеву Лавру, познакомиться с городом Сергиевым Посадом. Но отдельно, наверное, следует сказать о детях, потому что это такая категория, да, где очень много зависит от родителей, от учителей. Так как у нас в паломническом центре могут предложить экскурсию «Лавра глазами ребенка», то есть таким простым языком все изъясняется. Ее, правда, интересно слушать и взрослым. Ну вот здесь детки тоже самые разные бывают. Если у них перед глазами живой пример такой духовной жизни семейной, то, соответственно, ребенок как губка впитывает все. И с другой стороны, соответственно, если это, например, класс, немножко такая другая как бы структура, такой другой институт получается, но детки уже друг подружки смотрят, они смотрят также на учителей. И вот здесь так интересно наблюдать по регионам даже, как у нас идет образование. Московская область, Крым, республика наша, даже вот Красноярский край. То есть так отличия, конечно, существуют. И очень много зависит в первую очередь от учителей. То есть если учителя ни на что не давят, а именно доходчиво объясняют основу и историю нашей страны, с любовью все-таки относятся, то отдача от детей также очень большая. Но
1: некоторые семьи пытаются приобщить своих детей с малолетства, практически с рождения, к посещению храма, отношению к святыням. Другие предпочитают, чтобы их дети уже сделали свой выбор осознанно. Правильно ли поступают одни и правильно ли делают другие, что
0: крестить в возрасте младенческом или более осознанном выбирать будет?
1: Как-то получается так, что люди делают свой выбор неосознанно. Потом, может быть, приходят к вере с большей силой, с большим пониманием.
0: Если семья воцерковленная, конечно, они деток будут воспитывать в духе традиции русско-православной церкви. То есть непосредственно это богослужение, исповедь, причастие, это для детей вполне нормальным, естественным становится. Ну, вот у нас в Сергиевом Посаде такие семьи, как бы, они вполне приемлемы. Другой вопрос, что главное не перегнуть палку, вот особенно в подростковом возрасте, то есть не сильно давить. Правильно даже сказать, вообще не давить на ребенка, а уже понятно, что у него закладка вот этой духовной жизни, она произошла в младенчестве, то есть он уже с церковью, как бы жизнь церкви и ее основу впитал с молоком матери. Дальше, возможно, какой-то его рост, вот этот вот поиск себя в переходном периоде, но потом все равно он придет в церковь, потому что вот даже очень сильно дети отличаются, которые причащаются, от тех, которые не причащаются. Вот это настолько заметно, что им неуютно в храме, они ищут какого-то выхода, они неусидчивы, они невнимательны, они что-то хотят выбежать, выйти, что-то на бегу, на лету, они постоянно в движении в каком-то находятся. Вот. И, соответственно, если они физически так проявляют, у них и психика, то есть такая же неустойчивая. Совсем другой вопрос, что детки, вот те, которые с младенчества причащаются, они по-другому себя ведут, и все равно ребенок, он, даже если в подростковый период немножко где-то там выбирает свой путь, он все равно потом придет к вере. Главное ему просто направить, подсказать, не давить, как-то вот именно разговаривать с ребенком, учиться его слушать. Но сейчас у нас такой момент, что жизнь наша будничная, современная затягивает очень много на развлечения, интернет, и родители не всегда хотят не то, что не могут, они всегда хотят. Да, мы тоже родители, хотим отдохнуть, нам вот надо эти там полчаса, два часа где-то с самим собой посидеть, чтобы перезагрузиться. А в этот момент, наоборот, нужно открыться ребенку, послушать его, рассказать, подвести. И вот тогда как раз-таки вот духовная жизнь, она даже и пройдет подростковый период. Соответственно, если семья не воцерковленная, то понятно, что люди всегда будут делать все предложения относительно того, что вы, если хотите, можете подождать, вот ты вырастешь, выберешь свой путь, как тебе жить, как тебе креститься, что тебе дальше делать. Вот тут как бы все зависит от людей.
1: Какой совет вы дадите родителям, которые считают, что дурное окружение детей очень плохо влияет на них, и в то же самое время они хотят дать свободу выбора? Может быть, разговаривать с ними о том, что такое хорошо и что такое плохо?
0: Нужно понять, что такое свобода выбора в данном случае. Если это свобода выбора курить, пить и ходить по ночным углам, это уже не свобода выбора.
1: Демократия.
0: Да, порабощение непосредственно в такую греховную жизнь, которая в дальнейшем скажется. Вот свобода выбора – это вот выбор твоего жизненного пути. Кем ты хочешь быть? Хочешь быть хорошим человеком? Пожалуйста, вот перед тобой вот такие примеры. Вот ты можешь там и наставиться. Вот, учиться непосредственно, читать, самообразованием заниматься. И свобода выбора. Выбор – это все очень такое, скажем, понятие глобальное. И если это кофе русско-православной церкви воспитывать, то нужно в первую очередь разговаривать, всегда с ребенком говорить.
1: С вами была Ирина Василевич и Ксения Борисовна Конрева.

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, продолжаем слушать главы сборника «Душевный лекарь. Святые отцы мирянам».
2: Люди общения. Как относиться к людям? Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы, да любите друг друга. Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 34. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Первое послание Петра, глава 2, стих 17. Где любовь, там и Бог, там тишь да гладь, да Божья благодать. Русская пословица. Я, еще будучи студентом, спросил однажды моего духовного отца и наставника, как нужно относиться к человеку вообще? Он, немало не затрудняясь и не задумываясь, ответил мне, как что-то ему совершенно известное, с благоговением. Я поразился такому ответу, как небывалому, но он мне объяснил религиозный смысл и повод к нему. Ведь всякий человек есть образ Божий, а Богу и иконам мы поклоняемся с благоговением. Митрополит Вениамин Фетченков. «Чти всех, как образы Божии, всем благожелай и благодетельствуй по силе, пред всеми смиряйся и всем угождай в пределах добра. Радуйся с радующимися и со скорби скорбящим, никого не осуждай и не уничижай, даже в мысли и чувстве от ищущих у тебя совета и вразумления не скрывай истины, когда знаешь, сам же в учителе никому не навязывайся». Паче же всего блюди мир и согласие со всеми, с готовностью на всякие для того со своей стороны жертвы, и всевозможно избегай соблазнить кого. Преподобный Никодим Святогорец. Помни слова, сказанные в старчестве: от ближнего живот и смерть. Умудряйся приобретать жизнь и избегать смерти, живя с теми, с кем живешь, стараясь иметь заповеданное апостолом, то есть благость, милосердие, сострадание и любовь, которая есть исполнение закона. Послание к Галатам, глава 5, стих 22, послание к Римлянам, глава 13, стих 10. А как? Послушай того же апостола. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Послание к Галатам, глава 6, стих 2. Преподобный Амвросий Оптинский. Надо любить всякого человека, видя в нем образ Божий, несмотря на его пороки. Нельзя холодностью отстранять от себя людей. Преподобный Никон Оптинский. Мы не должны иметь ни к кому неприязненного отношения, а должны иметь отношение снисходительное, терпеливое, всепрощающая, полная любви, чтобы Бог простил и нам. Люби ближнего, как самого себя, ибо, любя ближнего, любишь себя, а ненавидя ближнего, прежде всего делаешь вред себе, прежде всего ненавидишь свою душу. Любить ближнего, как себя, сочувствовать ему в радости и печали, питать, одевать его, если он нуждается в пище и одеянии, дышать с ним, так сказать, одним воздухом, считай таким же обыкновенным делом, как питать и греть себя, и не думай об этом как о добродетели. Слышишь, чтобы из твоих уст никогда не слышно было слово «не люблю»? Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Люби грешников, но ненавидь дела их. Не пренебрегай грешными за недостатки их, чтобы самому тебе не впасть в искушение, в котором пребывают они. Не променяй любви к брату твоему на любовь к какой-нибудь вещи, потому что любовью к брату ты стяжал внутри себя того, кто драгоценнее всего в мире. Оставь малое, чтобы приобрести великое. Преподобный Исаак Сирин. Какова истинная любовь? Любовь долготерпит, милосердствует, Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стихи с 4 по 8. «Полюби меня черненького, а беленького и всяк полюбит» — русская пословица. Любовь, возбуждаемая чем-нибудь вещественным, подобна наводняемому дождем потоку, которого течение прекращается с оскудением составляющего его вещества. Любовь же, которая имеет виновником Бога, подобна бьющему из земли источнику, потоки его никогда не пресекаются. Преподобный Исаак Сирин. Любовь плотская, не будучи связана духовным чувством, как только представится какой даже незначительный повод, очень легко испаряется. Любовь же духовная не такова, но хотя случится потерпеть какое огорчение, в душе боголюбивой, состоящей под воздействием Божиим, союз любви не пресекается. Блаженный Диодор Фатикийский. Любовь, всецело к Богу устремленная, связует любящих с Богом и друг с другом. Преподобный Фаласий. Если любовь есть в сердце, то она от сердца изливается на всех окружающих и проявляется в жалости ко всем, в терпении их недостатков и грехов, в неосуждении их, в молитве за них, а когда необходимо, то и в материальной поддержке. Игумен Никон Воробьев. Невозможно довольно насытиться любовью к ближнему в Боге. Напротив того, можно скоро совершить путь, можно скоро насытиться и пресытиться любовью к ближнему, когда предмет любви только человек. Огонь любви требует много пищи для того, чтобы быть постоянным и умножаться. Когда питает его Бог, он непрестанно усиливается, нет ему предела. Но когда предоставлено питать его человеку самим собою, скоро оскудеет пища для огня, огонь потускнеет, угаснет. Святитель Игнатий Брянчанинов. Чем сердце просторнее, тем более вмещает в себя любимых. Чем грешнее, тем оно теснее, тем менее оно способно вмещать в себя любимых. Иногда доходит до того, что оно ограничивается любовью только к себе, и то ложной. Мы любим себя в предметах, недостойных бессмертной души, в серебре и злате, в любодеянии и прочем подобном. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Истинная любовь прежде всего простирается до самопожертвования. Второй признак истинной любви — тот, что она вечна, никогда не прекращается. Третий признак истинной небесной любви — тот, что она исключает совершенную нелюбовь к кому-либо, то есть нельзя, например, одних любить, а других нет. Кто имеет святую любовь, тот весь переполнен ею. Я могу скорбеть, жалеть, что такой-то полонен страстями, привержен злу, худо поступает, но не любить человека, как Божие создание, я не могу и должен быть готов при всяком случае проявить к нему любовь. Четвертый признак истинной любви — тот, что любовь эта в одно и то же время направляется к Богу и ближним, находясь в такой связи, что кто любит Бога, тот непременно любит и ближнего. Священномученик Арсений Жидановский. Одно срубленное и очищенное дерево быстро катилось по откосу на человека. Я видел это, но от великой скорби не мог ему крикнуть «Уйди скорей!». У меня заболело и заплакало сердце, и дерево остановилось. Человек этот был для меня чужой, я не знал его, а если бы это был родной, то, думаю, вряд ли остался бы я жив. Преподобный Силуан Афонский. Почему любовь к ближнему должна быть самоотверженной до того, что мы должны быть готовы при необходимости отдать жизнь свою за друзей своих? Потому что только такая любовь исключает из нашего сердца самолюбие, из которого происходит всякое зло. И только такая любовь к ближнему, теснее, ближе всего, нас подводит к любви Божией. Иеромонах Петр Серегин. Как научиться любить? Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца. Первое послание Петра, глава 1, стих 22. Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною. Первое послание Иоанна, глава 3, стих 18. Любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 7. Мы должны поставлять Христа за первое основание любви к ближнему. Ибо кто любит за то, что его любят, тот, случись с ним неприятность, прервет любовь свою. А кто соединен истинной любовью, никогда не оставит ее. Святитель Иоанн Златоуст. Любовь рождается от веры и страха Божия, возрастает и укрепляется надеждою, приходит в совершенство благостью и милосердием, которыми выражается подражание Богу. Если ты находишь, что в тебе нет любви, а желаешь ее иметь, то делай дела любви, хотя сначала без любви. Господь увидит твое желание и старание и вложит в сердце твою любовь. Преподобный Амвросий Оптинский. Делай дела любви, и за дела любви всегда Господь будет прилагать тебе потребное. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Дети, обучающиеся чтению, сначала учат буквы, потом учатся по складам читать, а далее и книги читать научатся. Так должно и христианам в христианском учении поступать. Сперва должны научиться добром за добро воздавать, то есть иметь благодарность. Потом злом за зло не воздавать, досаждением за досаждение, обидой за обиду, и не мстить ни словом, ни делом обидевшему. А далее и врагов любить, и добро творить ненавидящим, и добром за зло воздавать. Это и есть лестница, по которой христиане восходят к совершенству, которая состоит в любви ко врагам. Святитель Тихон Задонский. Любить ближнего можно не иначе и не прежде, чем в нашем сердце будут попраны всякое самолюбие, всякая гордость. Святой праведный Алексей Мечов. Желающий стяжать любовь должен отвергнуть всякое злобное и немирное помышление, не говоря уже о делах и словах. Должен прощать всем обиды, справедливые и несправедливые. Преподобный Никон Оптинский. Желающий вступить на путь любви, пусть обеззаботит себя в отношении ко всем людям, хороши они или худы. Преподобный Исаия Отшельник. Непременно будь ко всем внимателен, приучи себя при первом взгляде на человека всегда от души желать ему добра. Святитель Василий Великий. Нет иной стези к духовной любви, которую начертывается в нас невидимый образ Божий, если прежде всего человек не начнет миловать по подобию Небесного Отца, явившего нам свое совершенство в милости. Преподобный Исаак Сирин. Мой старец Мисаил каждый раз, когда встречал человека, говорил: «Пречистому образу твоему поклоняемся, благий». Старец Иеронимий Гинский. При столкновении и обращении с людьми содержи в сердце слово «люби» и, внимай ему, беседуй со всеми с любовью и благорасположением сердца. Не выпускай никогда из сердца этого слова при столкновении с ближним. Оно сильно способствует утверждению сердца в любви. Смотри на всякого человека, домашний он или чужой, как на всегдашнюю новость в мире Божием, как на величайшее чудо Божией премудрости и благости, и привычка твоя к нему да не послужит для тебя поводом к пренебрежению им. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Стяжи материнское сердце. Знаешь, как чувствует себя мать? Она все прощает и иногда делает вид, что каких-то шалостей не замечает. Терпи и оправдывай, снисходи к другим, чтобы и Христос снисходил к тебе. Старец Паисий Святогорец. Ничего не делайте в угоду себе, а все в помощи и к удовольствию окружающих вас, и будете упражняться в самоотвержении и любви. Святитель Феофан Затворник. Любовь есть вершина всех совершенств, а чтобы взойти на вершину, надо пройти все ступени. Чтобы стяжать любовь, горячую любовь к Богу, любовь к ближнему, надо прежде всего, чтобы стали невозможными грубые грехи. Может ли человек сребролюбивый, для которого золото — Бог? Может ли сластолюбивый, для которого Бог — чрево? Может ли такой человек стяжать любовь? Конечно, нет, никак не может. Он далек, весьма далек от любви. Стяжать любовь могут только те, которые стали бесстрастными, то есть освободились от всех страстей, от чревоугодия, блуда, гнева, от страсти лжи, от страсти тщеславия и гордости. Только они, ставшие чистыми, могут стяжать любовь. Святитель Лука, воины Ясенецкий. Испытай себя. Один день проси у Бога любви к брату, а другой живи без любви, и тогда увидишь разницу. Преподобный Силуан Афонский. Для достижения совершенной чистоты и любви к Богу не имей привязанности, даже так называемой духовной, ни к какому человеку, ни к вещи. Люби всякого ближнего твоего любовью совершенную, как самого себя, но без пристрастия, то есть не желай постоянного видения или присутствия любимого человека. Не томись и не услаждайся мыслью о нем. Священномученик Арсений Жидановский. Может ли нам в таком печальном состоянии помочь одно только учение о любви? Но в том-то сила и значение дела Христова, что оно не ограничивается одним только учением. Человечеству даны новые силы. Дело Христова есть создание новой твари, то есть церкви. В церкви живущий Дух Божий дает силы для воплощения христианского учения в жизнь. Священномученик Илларион Троицкий, архиепископ Верейский. Как общаться с людьми? Будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Послание к Ефесянам, глава 4, стих 32. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Послание к Римлянам, глава 15, стих 2. «Доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». Послание к Галатам, глава 6, стих 10. «Встречай не с лестью, а с честью» — русская пословица. «И слепому, и прокаженному, и поврежденному рассудком, и грудному младенцу, и уголовному преступнику, и язычнику окажи почтение, как образу Божию. Что тебе до их немощи и недостатков? Наблюдай за собой, чтобы тебе не иметь недостатка в любви». святитель Игнатий Брянчанинов. «С каждым человеком обращайся так прямодушно и искренно, как с самим сердцеведцем Богом. Говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Послание к Ефесянам, глава 4, стих 25. «Если идешь кому-либо по какому делу или в гости, иди с духом смирения и любви, но отнюдь не с духом неприязни и гордости. В первом случае тебя встретят с лицом веселым, в последнем — неблагорасположением. Какую меру мерите, такую и вам будут мерить. Души чуют друг друга. Тверди, идя к другому, в сердце заповедь Божию. Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Евангелие от Матфея, глава 22, стих 39. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. «Со всяким человеком обходись без лести, но просто, так как с самим собой. Каковым внешне ему являешься, таковым и внутри будь. И что ему говоришь, и на устах твоих имеется, то должно быть и на сердце твоем». Святитель Тихон Задонский. «Всякого приходящего или всякого встречаемого надо принимать как посланца Божия. Первый вопрос будет у тебя внутри. Что хочет Господь, чтобы я сделал сим или для сего лица? Всех надо принимать как образ Божий, с почтением, и желать сделать добро. Отчего грустно после долгого с кем-либо разговора? От того, что во время разговора вы отходите вниманием от Господа. Господу это неприятно, и Он дает вам о сём знать грустью. Извольте навыкать неотходно быть с Господом, что бы ни делали, и все делать для Него, стараясь сообразовывать то с заповедями Его. И никогда не будете грустны, ибо будете сознавать, что делали Его дела. Являйтесь сами ангелами в том кругу, в котором живете и действуете. Будьте всякие по силе ангелом-утешителем, ангелом-помощником, ангелом-избавителем, ангелом-руководителем, ангелом, готовым облегчать всякую тяготу и скорбь, о коих сведаете вы в окружающих вас». Святитель Феофан Затворник. «Обращайся с людьми так же внимательно, как с посланниками Великого Царства, и так же осторожно, как с огнем. Ищи непрестанно дел милосердия и любви, сострадательности. Без этих дел невозможно угодить Богу. Будь солнышком для всех, милость выше всяких жертв». Схиигумен Савва Псково-Печерский. «Надо понуждать себя обходиться приветливо и с теми, которые не нравятся нам». Преподобный Никон Оптинский. «Не позволяй ни с кем вольности в обращении. Веди себя с каждым человеком так, как будто ты с ним первый раз видишься». Игумен Никон Воробьев. «Если мы видим, что некоторые любят нас о Господе, то перед ними мы наиболее должны сохранять скромность, ибо ничто так не разоряет любви и ничто так скоро не производит ненависти, как вольность в обращении». Преподобный Иоанн Лествичник. «С кем и зачем общаться?» «С преподобным преподобен будешь, и с мужем неповинным неповинен будешь, и со строптивым развратишься». Псалом 17, стихи 26-27. «Какову дружбу заведешь, такову и жизнь поведешь». Русская пословица. «Человек, входящий к продавцу благовоний, заимствует приятный запах. Так и обращающийся с благочестивыми мужами нечувствительно привыкает подражать их добродетелям». Преподобный Антоний Великий. «При дверях у мудрых стой неотступно, а у богатых не стой никогда». Святитель Григорий Богослов. «Любящие Бога да будут друзьями твоими, а кто любит пьянство, с теми не останавливайся на пути». и своим, и чужим делай добро, сколько можешь, и доброму, и злому говори доброе слово». Преподобный Ефрем Сирин. «Сближайся с праведными, и через них приблизишься к Богу». Преподобный Исаак Сирин. «Да будет отцом твоим тот, кто может и хочет потрудиться с тобой для свержения бремени твоих грехов, а матерью умиление, которая может омыть тебя от скверны, братом — сотрудник и соревнитель в стремлении к горнему, сожительницей стяжи — неразлучную память смерти, любезными чадами твоими да будут сердечные воздыхания, рабом да будет тебе тело твое, а друзей приобретай в небесных силах». Преподобный Иоанн Лествичник. «Друзьями должно тебе иметь таких лиц, которые были бы назидательны для тебя и сходились с тобой в образе жизни. Ибо говорит Писание, мужи мирные да будут друзья тебе, братья духовные, отцы святые, о коих и Господь наш сказал, кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Евангелие от Матфея, глава 12, стих 50. Святитель Феодор, епископ Едесский. «С веселыми не знакомьтесь, а с богобоязненными». Святитель Феофан Затворник. «Как частое обращение с людьми, искренно расположенными к благочестию, сильно возбуждает и укрепляет в нас ревность к добродетели, так нет ничего гибельнее, как входить в частое общение с людьми, не имеющими расположения к благочестию, честности в нравах, и дозволять себе вольное обращение с порочными». Епископ Петр Екатериновский. «Пребывание с другими нужно нам не для того, чтобы со всеми советоваться и им подражать, а чтобы в соображении с ними познавать душевные свои немощи и смиряться пред ближними». Преподобный Амвросий Оптинский. «Хорошее житейское общение можно иметь и с неверующими, только молитвенного общения с ними нельзя иметь, и споров о религии нельзя заводить, чтобы имя Божие в споре не оскорблялось». Преподобный Нектарий Оптинский. «Что душа имеет, то она и передает. Страсть передает страсть, раздражение передает раздражение, гнев передает гнев. Благодатный же дар облагодатствованной души передаст ближнему благодатный дар. Если христианин, подвязающийся среди мира, поддерживает связь с людьми духовными, то ему есть на кого опереться. Как бы духовно ты ни жил, добрый круг общения, особенно в наше время, необходим. Связь с людьми духовными очень, даже больше, чем духовное чтение, помогает христианину, потому что эта радость духовного союза пробуждает в нем сильное рвение к духовным подвигам». Старец Паисий Святогорец.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали главы сборника «Душевный лекарь. Святые отцы Мириана». С вами радиоканал «Воскресенье».

0: В Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В честь 90-летия со дня основания легендарного кремлевского президентского полка в столице нашей Родины вновь прошла серия праздничных мероприятий. Среди почетных гостей юбилейных торжеств был и клирик Нижнетагильской епархии, и романах Ефимий Репьев, специально приглашенный ветеранами и военнослужащими из Уральского федерального округа. Торжества начались утром с возложения цветов к могиле неизвестного солдата, что стало данью памяти всем героям, защищавшим нашу Родину от иноземных захватчиков. По окончании трогательной церемонии все участники направились в храм Христа Спасителя. Здесь прошли два важных мероприятия – благодарственный молебен Господу о завершении Великой Отечественной войны и панихида по погибшим бойцам кремлевского полка как времен Второй мировой войны, так и спецоперации на Украине. Эти события подчеркнули важность преемственности поколений, единства народа и почитания подвига наших предков. Праздничный концерт, посвященный 90-летию кремлевского президентского полка, состоялся в зале церковных соборов храма Христа Спасителя. От ветеранов Уральского округа руководству полка преподнесли образ собора Архангела Михаила и всего небесного воинства, написанный в Невьянской иконописной артели при Свято-Веденском мужском ските деревни Сербишино. Празднование прошло в теплой дружественной обстановке. Площадкой третьего международного турнира по шахматам среди юниоров «Лидеры права», проведенного в минувшую пятницу в Екатеринбурге, стал штаб общественной поддержки. Обращаясь к участникам встречи, председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина с удовлетворением отметила, как много юристов, ежедневно решающих сложнейшие задачи, связанные с судьбами людей, развитием экономики и другими социально значимыми вопросами, находят время и возможность принимать участие в подобных турнирах, проявляя свой интеллект не только в профессиональной деятельности, но и в игре в шахматы. По традиции соревнования объединили представители юридического сообщества из государств СНГ, ШОС и БРИКС. Турнир проходил два этапа – отборочный, тур состоял из 9 партий и финал. Победителей и призеров определят в двух финальных группах. По итогам соревнований участники смогут официально заявить свои результаты в системе рейтингования Федерации шахмат России. Полученный рейтинг – это ключевой показатель при выполнении нормативов спортивных разрядов. Напомним, ранее Людмила Бабушкина поддержала проведение первого всероссийского шахматного турнира среди ветеранов СВО и боевых действий в Нижнем Тагиле. Турнир пройдет с 29 июля по 1 августа. Среди уральцев шахматы как вид спорта очень популярны. В Екатеринбурге действует Уральская шахматная академия, где реализуются программы дополнительного образования по шахматам. Вы слушаете новости. С целью разработки практической программы по реализации концепции Русской Православной Церкви по утверждению трезвости и профилактики алкоголизма на территории Северного управленческого округа и Серовской епархии в целом с 26 по 28 июня на территории прихода в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской поселка Восточный будет проходить 4-й слет трезвости и здоровья «Преображение-2026». В качестве организаторов выступили епархиальный отдел по утверждению трезвости и профилактики зависимости, приходские общества трезвения поселка Восточный и села Кордюково, Дом культуры Притурский. К участию приглашают всех, кому близки идеи трезвого и здорового образа жизни, кто готов распространять их личным примером, а также тех, кто готов приступить к реализации концепции Русской Православной Церкви по утверждению трезвости, стремится возродить традиции, укрепляющие нашу Родину, и хочет провести летние дни интересно с пользой для церкви, отечества, епархии, семьи и себя лично. Программа слета начнется с ранней божественной литургии молебна перед иконами «Неупиваемая чаша» и собор святых покровителей утверждения трезвости. Богослужение завершится торжественным принятием обетов трезвости. В течение дня участники слета примут участие в работе круглого стола на тему «Проблема утверждения трезвости в душе и в личности человека» и обучающих семинарах по профилактике зависимостей. Желающие посетят тематические лекции ученых и административных служащих, мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи и организации наставничества для подростков. Также состоится обсуждение выставки литературы по утверждению трезвости и профилактики зависимости. Основную часть лета посвятят военно-спортивным соревнованиям. Завершит насыщенный день музыкальная программа. Организаторы запланировали песни под гитару, фортепиано и другие музыкальные инструменты. Участники слета смогут разместиться в зданиях прихода, гостевом домике, трапезной, воскресной школе, колокольне, библиотеке, на подворье в селе Кордюково и селе Дерябино, а также в палаточном лагере на территории прихода. Для этого необходимо взять с собой палатку, спальный мешок, туристический коврик, фонарь, шляпу с противомоскитной сеткой, другие туристические принадлежности и даже музыкальные инструменты. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души –

0: Добрый вечер, братья и сестры. Пришло время вечерних правил. Оставим свои суетные дела и сотворим молитву на сон грядущий.
1: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков! Аминь! Пресвятая Троица, помилуй нас! Господи, очисти грехи наши! Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющие, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом. Не прогневайся на назело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших. Ты бойся, Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царь всякого создания, сподобивай меня даже в час и до спети, прости мне грехи, я же сотворил седен делом, словом и помышлением. И очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного милу.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие братья и сестры, в эфире православного радио «Воскресение», программа «Беседы о вечном», с вами Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях клирик храма Вознесения Господня, духовник воскресной школы при храме, отец Серафим Кадура. Батюшка, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Виктория, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Отец Серафим, мы уже как-то беседовали вскользь, но о теме болезни, каковы их причины. Но сегодня хотелось бы более широко объять эту тему. И, например, в православном христианстве мы знаем, что болезнь — это не то, что, например, сейчас, да, и может пройти, это и духовная немощь. Вообще, первый мой вопрос, может быть, он легкий, а может быть, сложный. Каковы причины болезни и для чего Господь болезнью вразумляет, наказывает, пытается нас остановить? Как правильно понимать болезнь в православном христианстве?
2: Болезни являются частью грехопадения, как мы знаем.
1: Как следствие, получается.

0: к следствию грехопадения, потому что, когда мы читаем рассказ о грехе первых людей, мы говорим, ведь вот такой достаточно образный, метафоричный рассказ, который на самом деле говорит о глубинной трагедии. То есть дело не в том, что плод какой-то вот был там, а в том, что произошел разлад между человеком и Богом. То есть если раньше Адам и Ева спокойно общались с Богом, то теперь у них появилось недоверие к Богу. Они как бы хотели узнать чуть больше и о мире, и так далее. И вот этот запрет на вкушение от плода, ведь это такой образ, который говорит о некой заповеди, данной Богом человеку. И человек не смог эту заповедь исполнить, человек не смог выполнить тот договор, который изначально был между Богом и людьми первыми. И нарушение повлекло за собой, что человек, к сожалению, вот оказался в той ситуации, которая у нас сейчас есть в мире, то есть это и страдание, и смерть. И Христос, чтобы обнулить вот те страдания, которые были, он пришел в этот мир, пострадал, стал частью человечества, и, веря в него, мы имеем возможность преодолеть страх смерти, страдания и болезнь в воскресении. Да, в полной мере это реализуется только второе славное пришествие Господа нашего Иисуса Христа, когда все люди верующие войдут в Царствие Небесное. Вот. Но пока мы живем на земле, мы уже живем как бы предвкушением того, что Христос уже умер и воскрес за каждого из нас, и у нас есть надежда. И те болезни, которые у нас есть в мире, они на самом деле вот являются тем следствием нарушения гармонии, которая когда-то была между людьми и Богом. И у христианина нет каких-то возможностей для того, чтобы остаться в стороне от этих болезней. Человек, как и верующий или неверующий, все испытывают на себе эти сложности, болезни и смерть. Все это есть в жизни любого человека. Но христианин, в отличие от людей неверующих, относится к этим испытаниям как просто вот к периоду, который нужно преодолеть, нужно пронести свой крест до конца. Сказано в Писании, что «возьми крест свой и следуй за мною». И поэтому болезни – это то, что есть в нашей жизни, но как относиться к ним, мы решаем. Мы, как понимаем, можно унывать в болезнях, и еще хуже нам будет становиться, потому что кажется, что Бог меня бросил, все плохо. А можно наоборот сказать, что так вообще-то болезни – это отличный способ задуматься. А что-то, может быть, не так было в моей жизни. А может быть, я оценил то, что не нужно было оценить и ставить на первое место. И наоборот, то, что я ставил на второе место, сейчас оно выходит на первый план. И поэтому любое, даже сложное обстоятельство в жизни, если смотреть вот под таким углом, что Господь ведет человека путем испытаний, путем каких-то проверок, что Он дает нам возможность вырасти. И тогда и болезнь воспринимается по-другому. Даже если тяжело, а болезнь – это всегда тяжело. Особенно если какая-то тяжелая форма или онкологического заболевания, или еще каких-то заболеваний, которые каждый день мучают человека. Но и даже в этих условиях есть люди, которые набираются сил и по-христиански проходят этот путь. Вот я лично совсем недавно причащал женщину, которая много лет ходила в наш храм и ходит. Она сейчас в очень тяжелом состоянии. Возможно, на днях она умрет. Но вот когда я причащал, это было такое на самом деле понимание, что вот смерть неизбежна, но и страха здесь нет. Если просто ожидание того, что так или иначе настанет. И вот это отношение, оно христианское. Именно христианство позволяет человеку вот так относиться к жизни, ценить жизнь, быть благодарным Богу за нее, но в то же время и ценить те сложности, которые у нас есть, и даже за них быть благодарным Богу. Вот это и есть тот высший пилотаж, к которому нужно стремиться всем нам. И поэтому вот я, общаюсь с этим человеком, конечно же, ну для себя лично почерпнул такой очень важный момент, как можно по-разному относиться даже вот к таким сложностям, которые неизбежно ведут к концу. Это и больно, это тяжело. Но как человек может относиться по-христиански и виден в этом даже свет какой-то? Ни тоска, ни отчаяние, которое бывает у людей в этот период. Ну, не нам, конечно, судить людей в таком состоянии, но всегда, мне кажется, нужно заставить себя собраться и обратиться к Богу, сказать: «Господи, да, мне тяжело, но я прошу Тебя быть со мной». И вот присутствие Бога в жизни, оно даже такие вещи обращает во благо.
1: А какие бывают виды болезней? Духовные, телесные, может быть, душевные?
0: Человек – цельное существо, и поэтому говорить о каких-то болезнях в отрыве от всего остального человеческого существа, человеческой личности нельзя, наверное, потому что многие физические болезни, они могут по-разному восприниматься и протекать по-разному из-за того, что к ним отношение может быть разное. То есть если внутренний человек здоров, он знает, куда двигаться, он знает, какое место Бог занимает в его жизни, он старается исполнять заповеди там, и так далее, в общем, является таким настоящим христианином, то болезни для него, даже если физически они отягощают его, но так как есть у него внутренний стержень, то это не так травмирует его. А если человек, допустим, вроде физически здоров, но внутренне он ощущает вот тоску, отчаяние, отсутствие желания жить, то это постепенно разрушает и приводит к нервным срывам, приводит, в том числе бывает, и к самоубийству, к сожалению. Вот. Поэтому уныние, отчаяние и вот тоска – это те вещи, которые могут довести до страшных обстоятельств, и в них не нужно пребывать, а стараться как можно быстрее вытащить себя из этого состояния, может быть, обратиться за помощью, позвать кого-то в свою жизнь, не бояться признать свою слабость. И тогда у человека открывается возможность, чтобы как-то даже вот в этих условиях сохранить человечность, сохранить силы и вот с мужеством внутренним пройти свой путь до конца. Ведь христианский путь – это путь мужественный на самом деле, потому что преодолеть болезни и сопротивляться им, и не отчаяться, только мужественные люди способны. Всегда намного проще сказать, что вот я такой несчастный, меня бросили, и вот я ничего не могу делать, потому что вот все виноваты, а я один такой правильный. Вот. А признать свою неправоту или понимание, что есть некие аспекты жизни, которые можно исправить и нужно исправить, и возможно тогда и восприятие, если болезнь невозможно полностью уничтожить, то можно хотя бы поменять отношение к ней и воспринимать ее с позиции, что да, Господь вот таким испытанием человек ведет в Царствие Небесное.
1: Слышала такую фразу, что дети болеют за грехи родителей. Соответственно, как ее понимать? Это действительно так?
0: Ну, я думаю, что это, конечно, неправильное понимание этих слов. И вообще не странно звучит. Тут дети никогда не страдают за грехи родителей, потому что в христианстве настолько личная ответственность за грех. То есть грех, который совершает человек, наказание за грех. Господь каждого из нас исправляет и избавляет от греха, ведя нас тем или иным путем. И это вовсе не означает, что если человек грешил, то его дети будут страдать. Это не так. Просто есть определенные грехи человеческие или ошибки, которые, к сожалению, отражаются на детях. Наверное, самый яркий пример – это курение. Это же плохо, потому что вредит здоровью, разрушает человек свои легкие, разрушает. И вот женщина носит ребенка. Если она курит, что будет с ее ребенком? Ну, наверное, он будет болеть слабым иммунитетом. Возможно, будут еще какие-то заболевания. Вот. Таким образом, мать как бы вредит здоровью своему ребенку, потому что не может справиться с этой зависимостью. Ну, и не говорю уже про другие самые тяжелые формы зависимости, которые могут еще до более худших результатов, к худшим результатам привести. И поэтому здесь есть смысл говорить о тех последствиях, которые могут быть, но это не как наказание ни в коем случае, не как родители вели себя плохо, и поэтому Господь карает детей. Это не так. Это позиция вообще чужда христианству, потому что христианство говорит про любовь. Сам Христос пришел в наш мир, пострадал от людей для того, чтобы люди имели возможность войти в Царствие Небесное. И вот как это представление увязывается с Христом, который висит на кресте? Никак. Потому что это противоречие полное. Господь любит людей и всегда будет искать шансы для того, чтобы их оправдать, чтобы ввести их в Царство Небесное, потому что Он в подлинном смысле родитель для всякого человека и любит людей. И поэтому Он не наказывает. Даже то, что мы воспринимаем как наказание, чаще всего это некое испытание для того, чтобы человек стал лучше. Как вот в Ветхом Завете история со многими праведниками, они испытываются Богом для того, чтобы они познали, что такое вера настоящая, что такое жизнь с Богом, и Господь через эти испытания ведет их к новым вершинам. Поэтому всякий христианин тоже мыслит таким образом, что Господь ведет каждого из нас к Царству Небесному.
1: А для чего Господь испытывает человека? То есть для того, чтобы его вера, она крепла, для того, чтобы он сам что-то понял, вразумился. Вот про не про болезнь, а про испытание.
0: Я думаю, что ни у кого из нас нет настоящего ответа на этот вопрос. Нет возможности ответить на этот вопрос, потому что только Господь знает, для чего он дает человеку те или иные испытания. Но каждый человек для себя лично только впоследствии на самом деле находит ответ. Он, оглядываясь назад, понимает, что многие вещи были не случайны, что Господь таким образом вел его к чему-то большему. Но чтобы понять это чего-то больше, нужно до него дойти вначале. Поэтому со стороны уж точно нельзя сказать точно, почему и как вот это происходит. Только сам человек, вглядываясь в глубину своего сердца, потому что мы не умеем читать мысли друг друга, мы не знаем подлинную мотивацию наших действий там, и так далее. Потому что даже хорошие поступки можно делать со злой мотивацией. Вот. А Господь это все видит. И поэтому у него есть возможность в полной мере оценить, что происходит у нас в жизни и что нам необходимо сейчас для того, чтобы стать лучше. И мы сами, когда честно смотрим в свое сердце, мы тоже все это видим. Господь открывает каждому из нас, у нас самих, многие вещи. Именно это позволяет нам расти.
1: А Господь может наказать за грехи и послать болезнь?
0: Вообще не совсем верно говорить о том, что Господь кого-либо наказывает.
1: А как правильно?
0: Господь любит людей. Господь любит людей, Он посылает испытания какие-то в жизни. И каждый человек в этих испытаниях имеет возможность либо вырасти, собственно говоря, ради чего Господь и посылает как бы какие-то сложности, или не вмешивается в жизнь человека, в большей части в каких-то вещах, для того, чтобы дать человеку самому возможность реализоваться. А многие люди молятся или приходят в храм и говорят, вот почему Бог меня не слышит, Он меня бросил, Он меня оставил. Но можно же посмотреть и по-другому на ситуацию, что Господь, наоборот, заботится о человеке просто так, как Он считает нужным, так как Он больше знает о человеке, чем человек даже сам о себе.
1: Архимандрит Иоанн Крестьянкин сказал следующие слова. «Не Господь наказывает нас, нет, наказываем себя мы сами тем, что живем без Бога. И какие бы хорошие не были мы по человеческим меркам, там, где нет Бога, нет жизни живой, созидающей, нет радости жизни. Где нет Бога, там хозяйничает враг Божий». Про то, что Господь не наказывает, Господь вразумляет, а человек сам своими грехами, немощами, страстями, слабостями может себя наказать и в ту или иную ситуацию впустить.
0: Да, как я уже сказал, и вот Тициан тоже озвучен в этих словах, потому что да, Бог любит человека, и вот суть христианства как раз-таки заключается в том, что в этот мир приходит Господь наш Иисус Христос, который настолько любит людей, что становится частью человечества, и от этого же человечества и принимает страдания, и принимает это для того, чтобы дать нам возможность воскреснуть вместе с Ним в последний день. И вот воскресение Христа – это пример, точнее, смерть и воскресение Христа – это пример наивысшей любви Бога к человеку. И поэтому всегда, когда мы думаем о том, что вот Бог нас наказывает, надо задуматься и мысленно поставить себя перед крестом. Неужели вот тот, кто висит на кресте, тот, кто сам туда взошел, потому что он знал, что его ждет, но он добровольно пришел и отдал себя людям, неужели вот этот измученный Христос, который висит на кресте, потому что любит людей, неужели он будет кого-либо наказывать? Скорее наоборот, он призывает нас всех максимально отказаться от этой идеи наказания друг друга, наказания самих себя, и принять любовь как дар и воскреснуть. То есть воскресение во всех смыслах – это не просто вечная жизнь, это ведь вечная жизнь иного качества вместе с Богом. То есть это про другую глубину. Вот.
1: Отец Серафим, а что посоветуете тем, кто все-таки болеет? Или чьи дети болеют? Вот как себя успокоить, утешить таким людям?
0: Нужно прийти к Богу и принять ту болезнь, которая есть, и постараться не унывать, а найти в себе силы, чтобы эту болезнь направить во благо. И попытаться поблагодарить Бога за эту болезнь и вынести какой-то урок, и ни в коем случае не думать, что если человек болеет или какие-то сложности в жизни, что Господь его при этом не любит или наказывает. Скорее наоборот, как у апостола Павла есть очень важные слова: «Сила моя в немощи совершается». То есть, возможно, именно в этот период Господь максимально близок к человеку, и человек, так он слаб, так он понимает, что ему не на что рассчитывать, только на Бога. И вот у него сейчас есть возможность обрести Бога, и, возможно, болезнь закончится, а отношения с Богом, которые появятся в этой болезни, они останутся. И это будет самое большее, что человек приобрел в болезни, и поэтому многие бывают благодарны болезни. Хотя в момент, когда они болеют, им тяжело и плохо, но впоследствии они понимают всю ту педагогику божественную, которая постепенно, шаг за шагом ведет человека, потому что Господь подлинно любит человека, но любит так, как мы не любим себя, мы не хотим страдать, но Господь, возможно, посылает нам какие-то сложности, чтобы вырастить нас во взрослых людей и зрелых в духовном смысле.
1: Отец Серафим, на противоположность из притчи, цитата: «Ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему». Любит Господь, того наказывает. Как это понимать?
0: Наказание в том смысле, что научает.
1: Научает, другой смысл.
0: Да, потому что наказание – это не про то, что Господь вот карает кого-то. Нет, Он научает, как правильно. А дальше заканчивается слово же очень правильно, что как отец к сыну. Ведь мы не подразумеваем, что отец будет гнобить своего сына для того, чтобы тот вырос. Это не так. Просто отец испытывает сына, предлагает ему какие-то сложности, испытания, благодаря которым сын максимально приближается по своему опыту к отцу. И так же, как и всякий христианин, он помнит слова Христа, что «будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный».
1: Мы пожелаем всем слушателям любви и никогда не грустить, не отчаиваться, а верить только в Божию благодать и силу.
0: Да, терпение и силы всем, кто находится в болезни, и постараться вот эту болезнь воспринять немного под другим углом и в этой болезни найти место для Бога. И тогда я надеюсь, что и болезнь будет протекать совсем по-другому.
1: А я напомню, дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучали беседы о вечном. Сегодня у нас в гостях был отец Серафим Кадура, клирик храма Вознесения Господня города Екатеринбурга и духовник церковно-приходской школы при храме. Благословение от вас.
0: Дорогие братья и сестры, пусть Господь укрепляет каждого из нас.
1: С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
0: До свидания.

0: Кто сохранит путь добродетели неискривленным, тот будет уразумевать бывающие ему ради бесстрастия помещение Божие. Преподобный Максим Исповедник. Как добрые дела священников приносят пользу, побуждая многих к соревнованию, такие проступки их делают более нерадивыми о делах добродетели и располагают к уклонению от похвальных трудов. Святитель Иоанн Златоуст. Греховные помыслы, будучи приняты и усвоены уму, входят в образ мыслей или разум и лишают его правильности, а греховное чувство, затвердев в сердце, делается как бы его природным свойством. Святитель Игнатий Брянчанинов. Кто наслаждается в юности своей, тот делается рабом в старости и воздыхает в последние дни свои. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Нельзя насмеяться и поругаться над Богом. Нельзя обмануть Его никаким хитрым лукавством. Священномученик Киприан Карфагенский. Кто ежечасно следит за своей душой, у того сердце возвеселяется откровениями. Кто зрение ума своего сосредотачивает внутри себя самого, тот зрит в себе зарю духа. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Блистателен чин священства и священное облачение, но только тогда, когда посвященный имеет при этом внутри и душу, блестящую чистотой. Преподобный Феогност.
1: О угодниче Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.

12 лет от рождения оставила дом и семью, лишившись бесценного девства, служила греху и врагу, бесстыдством своим развращая наивных юнцов и мужей, огнем блудной страсти сгорая, во тьму похищала людей. Безудержно демонам вторя, беспутство неся и разврат, взошла на корабль у моря, готовый отплыть в святый град. И там предавалась утехам порочной Венеры раба. Плач ангелов с дьявольским смехом над морем носили ветра. Мария ступила на землю, со всеми пошла в святый храм, но Божья десница пред дверью ей путь преградила к вратам. От ужаса сердце забилось, стыдом покаяния плач, пречистой в слезах обратилась, от гнева сыновьего спрячь. От мук и огня преисподней молю, Матерь Божья, спаси нечистую, скверную плотью меня ты, блудницу, прости. Владычица мати простила заблудшее Божье дитя и в храм ко кресту допустила, как сын, покаянье любя. Мария, оставив мирское, в пустыню ушла навсегда. До смерти ходила ногою без хлеба и без питья. Все 47 лет во страданиях, не встретив в пути ни души, очистила сердце в рыданиях молитвой в безмолвной глуши. Христова звезда совершенства и свет от нее благодать. Мария, прощенья невеста, она покаяние мать.

Православного радио «Воскресенье», программа «По святым местам Урала». У микрофона Виктория Кауган. В данном радиоцикле паломница, поэтесса, автор-исполнитель и христианский писатель Юлия Кудреватых будет нам рассказывать про православные храмы, монастыри и скиты нашего Урала.

0: Здравствуйте, Юлия.
1: Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: И сегодня у нас такая тема, как город Заречный и храм святителя Николая Чудотворца. В Заречном вы были и готовы поделиться самыми добрыми паломническими отзывами.
1: Да. В общем, в городе Заречный я оказалась случайным образом. У меня дача в деревне Ялунино, и наш сосед, он из Заречного. И батюшка, который собирается быть, он и есть в данном случае настоятелем нашего строящегося храма и нашего прихода является в Ялунино. И вот меня пригласили попеть в городе Заречном, с коллективом спеца, чтобы мы с коллективом приехали на праздник Казанской иконы Божией Матери в честь будущего храма, который будет построен, и спели службу. Поэтому я оказалась в этом храме случайно. Это у меня оказалось таким мини-паломничеством. И там очень доброжелательные певчие хорошо отнеслись. У нас прям коллектив был хороший. Мы на дне деревни еще спели. Они там своим коллективом «Сердолик». И я там тоже выступила. Поэтому все было хорошо и дружно. Я немного расскажу о городе Заречном, его историю, и далее о храме. Заречный – город областного подчинения в Свердловской области России, административный центр одноименного муниципального округа, спутник Белоярской атомной электростанции. Город Заречный расположен восточнее Уральских гор, в 40 километрах к востоку от Екатеринбурга. Город занимает восточный правый берег крупнейшего в области Белоярского водохранилища на реке Пышме. Город окружен лесами и болотами. Заречный имеет компактную застройку, его основная жилая часть протянулась приблизительно на 4 километра с севера на юг и на 2,5 километра с запада на восток. У берегов Ува водохранилища. Между плотиной реки Пышмы и заливом Худыш. К северу от этого залива находится Белоярская атомная электростанция. У берега реки Пышмы ниже плотины расположен обособленный, но входящий непосредственно в состав поселок Шиелит. А к югу от Заречного находится автомобильная дорога М-12 Восток, участок Екатеринбург-Тюмень. Там как раз вот за вороток к деревне, где у нас домик. К востоку от города проходит железнодорожная ветка Асбест-Баженова. Она отделяет от основной части города обособленный поселок Муранитный. Хочется сказать, что вместе с четырьмя подчиненными городу сельскими пунктами он образует административно-территориальную единицу второго уровня – город Заречный. До обретения статуса города областного подчинения Заречный входил в состав Белоярского района. В рамках муниципального устройства Свердловской области городу Заречному как административно-территориальной единице соответствует муниципальное образование, муниципальный округ Заречный. В составе данных территориальных образований Заречный входит в Южный управленческий округ, административным центром которого является город Каменск-Уральский. Красивый город, о котором уже была программа. Да. Так. Распоряжением СССР от 2 июля 1955 года об отводе земли под строительную площадку Белоярский ТЭС. То есть этот город строился под Белоярскую ТЭС.

0: Стройка объявлена всесоюзной ударной Комсомольской, а поселок Первостроители получил название Заречный. То есть это получается не такое уж старинное поселение. В 1957 году постановлением ЦК КПСС принято решение о строительстве атомной электростанции на площадке Белоярской ТЭС. 6 лет потребовалось на создание гидроузла Белоярского водохранилища. Проект первой в мире промышленной атомной электростанции создавался под наблюдением Курчатова. В общем, поселок Белоярский был преобразован в рабочий поселок Заречный. В черту Заречного были включены поселки-фабрики. То есть основное то, что построено было под вот эту атомную электростанцию. И люди, ну, приезжали рабочие, которые там работали и жили. Далее хочется сказать, что население... Оно то поднималось, то возрасталось. Но сейчас, на данный момент времени, 28 230 человек. То есть тут сравнительно одинаковое было последнее время количество людей, начиная с 2000-х годов, ну, вернее, с 2003 года. А до этого, ну, население начиналось с 1959 года от... 8932 человек, и таким образом поднималось, то есть поселок, ну, город этот развивается, и можно сказать, и достаточно стабильное количество жителей имеет, то есть не сказать, что резко падала какая-то численность, но наоборот, возрастающий такой город.
1: Город, наверное, место какое-то даже занимает, да, вот есть такая статистика?
0: 514 место из городов по численности населения находится на 514 месте из 1124 городов Российской Федерации. Ну, в общем, это вот основное, что Белоярская атомная электростанция. То есть, но при этом то, что город промышленный, как мы поняли, и город достаточно новые относительно других городов, которые у нас в Свердловской области. Тут развивается и культура начала развиваться. И так как это, собственно, город начался строиться в советское время, соответственно, там был атеизм, и храм построен не был. Поэтому храм Николая Угодника решено было построить 26 июня 1993 года, то есть после того, как уже у нас Российская Федерация образовалась, Россия. А в 90-е годы, ну, перед этим, ездили в другое место, в общем, и помогали в другом месте строить тоже храм. Ну, в общем, до 93-го года люди ездили в соседнее поселение, село Брусняцкое, и помогали строительству храма, ну, восстановлению храма во имя Казанской иконы Божией Матери. И вот и жители ездили, помогали вот это время с 90 по 92 год. И потом уже в 1992 году в Екатеринбургской епархии состоялось знаменательное событие – перенесение мощей святого праведного Семена Верхотурского из храма Всемилостивого Спаса города Екатеринбурга в храм Преображения Господня. В крестном ходе приняли участие местные заречные жители – и настоятели прихода вот этого села Брусняцкое. И там же во время этого крестного хода, посвященному Семену Верхотурскому, заговорили о строительстве храма в Заречном. Ну, то есть это кульминационным моментом считается. И при обсуждении проекта решено было храм в Заречном построить на 75 человек, исходя из того, что верующих, кто ездил регулярно на богослужение в село Брусняцкое.
1: То есть небольшой храм.
0: Да, небольшое количество людей. Ну и храм этот небольшой, то есть это деревянный небольшой храм. И рядышком с храмом находится кладбище. Вот. Инициативная группа начала сбор денег по организации предприятиям. Люди откликались, жертвовали, кто сколько мог, собирали на храм. Как бывало издревле, всем миром. Недостающую сумму внесла администрация города Заречного, возглавляемая Леонтьевым. Место для строительства храма выбирали Юрий Алексеевич Кочубей, возглавлявший ОКС, БАЭС, и Маргарита Александровна Карпечко, которая была в то время начальником отдела оборудования в УС БАЭС. Проектная организация «Уралтрейд», которую руководил Анатолий Иванович Павлов, предоставила материалы и бригады строителей. Колокола для храма заказывал на свои средства на колокольном заводе города Каменск-Уральского предприниматель Александр Викторович Антонов. В ремстройцехе БАЭС изготовили доски для икон, а написала иконы Спасителя Пресвятой Богородицы для иконостаса храма Татьяна Водичева, город Екатеринбург. Владыка Мелхиседек в 1993 году, архиепископ Екатеринбургский и Курганский, вот, он, в общем, освятил храм во имя святителя Николая Чудотворца. Древние христиане часто совершали таинство Евхаристии на гробницах мучеников, пострадавших за Христа. И в дальнейшем исторически сложилось так, что престолы православных храмов освящались мощами святых. В основании престола храма святителя Николая Чудотворца при освящении была заложена частица мощей святого праведного Семена Верхотурского. Ну, что достаточно знаково, что решили храм строить во время крестного хода Семена Верхотурского, и вот частица мощей была заложена. Так началась история храма, который стал для зареченцев и не только островком веры и надежды, местом, где можно приобщиться к спасительным таинствам, подкрепить себя молитвой, дабы в бурном житейском море не потерять опору и не сбиться с пути. Тут какая-то
1: метафора, да, красивая. Да. В житейском море, да, не сбиться с пути. Да. А, кстати, Николай Чудотворец как раз же покровитель путешествующих, что очень, кстати, подходит этой метафоре.
0: Да. Житейское море, что мы путешественники да, в этом море, и какой-то островок нам нужен, чтобы сил набраться, чтобы приобщиться к таинствам. Совершенно верно. В то время, когда еще не было храма в Заречном, тем не менее была небольшая община верующих в районе 20 от 25 человек, которые собирались у дома монахини Осинефы. Там они молились, читали акафисты, служили молебны. Именно они и стали затем первыми прихожанами храма во имя святителя Николая Чудотворца. Ну, это вот перекликается с нашей деревней. Вот я хочу обратить внимание, что у нас тоже небольшой круг прихожан. И совет храма из 10 человек, и тоже община небольшая. Но потом, ну, с годами это все разрастается, переходит в такое большое место, где молятся уже большее количество людей и приезжают паломники. Так что надеемся, возможно, и наш храм таким будет. Так, значит, сначала, получается, было это как домовое. Хочется сказать, в июне 1995 года настоятелем прихода стал иерей Владимир Братенков. Его служение – это особая страница в истории прихода. Он обладал удивительным даром объединять вокруг себя разных людей. Для Заречного, не имеющего никаких православных традиций, отец Владимир стал почти тем же, что равноапостольный князь Владимир для Руси. Ну и хочется отметить, что с любовью зареченцы относятся к своему приходу. То есть, что они о своем храме пишут, это вот не какие-то сухие факты, а видно, что люди вложили душу и в этих людей, которые, они, видимо, знали лично, что как он горел верой и желанием донести благую весть о Христе до каждого жителя нашего города. Даром веры и любви он стяжал ответную любовь не только прихожан, но и горожан. Многие люди пришли в храм и укрепились в вере благодаря общению с отцом Владимиром. 4 года служения отца Владимира стали целой эпохой в истории прихода. Кроме того, отец Владимир возглавлял отдел культуры Екатеринбургской епархии, то есть в 90-е. С неукротимой энергией трудился и на этом поприще, не жалея ни сил, ни времени. Но потом он скончался, и 19 сентября 1999 года отец Владимир представился ко Господу. Его могила возле храма святителя Николая Чудотворца, рядом с дубком, посаженным самим же батюшкой. Но это место, которое любимо и почитаемо на приходе. Потом появился отец Вячеслав Буторин. В 1998 году в приходе появился второй священник, иерей Вячеслав Буторин. С 7-летнего возраста он страдал тяжелым недугом, лейкозом. Терпеливо и мужественно переносил он эту болезнь. Служил в алтаре прихода во имя святого равноапостольного князя Владимира в городе Асбест. И в 1999 году по состоянию здоровья отец Вячеслав был выведен за штат и вскоре скончался в возрасте 24 лет. Видимо, тоже в сердцах прихода он возымел память, раз о нем написали. Это хорошо. Потом появился отец Николай Неустроев, действующий настоятель прихода святого Николая Чудотворца в Заречном, который фактически по сей день служит. И этот батюшка, он как раз входит в состав приходского собрания, уже деревни нашей. Служит он с 10 апреля 1999 года.
1: Как долго, да, можно сказать, уже с того века, можно сказать.
0: Да, это что-то как-то перекликается у меня немного с Крестовоздвиженским монастырем, там тоже с 90-х годов эти батюшки, отец Мефодий, отец Матфей и отец Флавиан. Трое их, которые с самых истоков. И там еще отец Андрей Щукин был долго при этом храме нашем. В 2001 году была образована православная общеобразовательная школа, первым директором которой была Денисламова Ирина Владимировна, ныне действующий директор Тихонова Тамара Егоровна. Обрастать начал приход образовательными досуговыми учреждениями. С октября 2004 года при приходе святого Николая Чудотворца действует сестричество милосердия, которым руководит Алла Сергеевна Бородовикова. Угу. Знакомая фамилия. Еще Бородовикова в этом нашем храме на крови, которая флористика-то Сфера деятельности сестричества – терапевтическое отделение. Главной задачей деятельности сестер милосердия является духовное общение с больными, находящимися на излечении в стационаре, помощь при подготовке к таинствам покаяния и причастия, которые ежедневно совершают в больнице протоиерей Николай Неустроев. Они еще больным помогают, получается. Врачи лечат тело лекарствами, а отец Николай совершает таинства всякие, крещение, причастие и другие. Поясняется, что болезнь каждого подталкивает к переосмыслению жизни. По необходимости сестры совершают уход за тяжелобольными, одинокими людьми. Некоторым нуждающимся приносят одежду, оказывают помощь инвалидам. Также сестры помогают санитаркам в уборке терапевтического отделения. Сестринными милосердиями движет сострадание к людям, помогая больным, они сами ощущают в душе радость от того, что совершают богоугодное дело. Мне последняя творческую часть еще акцент сделать, что хор этого храма, прихода святого Николая Чудотворца, они поют русские народные песни, акапеллы, это очень красиво, арт-ансамбль «Сердолик». который приезжал к нам тоже на день деревни в Елунино. И такие компанейские люди, с которыми в волейбол потом приятно было поиграть. В общем, мы сошлись. У меня появилось друзей много. Это очень приятно.
1: И вообще жизнь-то прихода, она достаточно активная. И сколько просветительских проектов, да, и сестричество, и еще и ансамбль, в котором можно петь. То есть очень здорово.
0: Да.
1: Вот несмотря на то, что храм маленький.
0: Совершенно верно. И если бы я жила в Заречном, это бы даже вот этот маленький город, он бы наполнял мою душу тем, что я бы ходила в этот ансамбль обязательно, акапелла бы там бы пела. То есть эти вот народные мотивы русские, они мне тоже ложатся на душу, плюс сердечное общение, что важно. То, что там есть момент единения, то, что мы в городе в основном обособлены как-то, ну, индивидуализм же процветает в людях, а там именно настоящая община, где люди поддерживают, помогают друг другу, что, мне кажется, немаловажно и здорово вообще.
1: Приходу процветания и всех приглашаем в Заречный по возможности посетить этот небольшой, уютный, душевный, духовный островок.
0: Совершенно верно. До свидания, дорогие радиослушатели.
1: В эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала программа из цикла «По святым местам Урала».Душеполезно, с пользой для ума и души будем стараться паломничать. А помогать нам в этом будет паломница, христианский писатель, поэтесса и автор-исполнитель Юлия Кудреватых. Юлия с удовольствием будет с нами делиться своими впечатлениями, чувствами, мыслями и идеями о посещении православных храмов, монастырей и скитов нашего Урала. Впереди нас ждет незабываемое путешествие. Ну а с вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
0: Дорогие радиослушатели, путешествуйте по Уралу, это обогащает. А мы с Викторией будем рассказывать вам о других разных паломнических маршрутах.
1: До свидания.
0: До свидания.

0: достать всех наверх.
1: Вам красно-православный следопытов внести салют флагу.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Дружины Братства Православных Следопытов» по имени святого праведного воина Федора Ушакова о жизни и скаутском движении. В студии Михаил Бутаков. Начинаем передачу с рубрики «Вселоты Следопыты», созданной по материалам одноименного Макс-канала. Под Богдановичем в селе Тыгиш кузнец Андрей Воробьев создал памятник павшим воинам. Создание мемориала стало большим народным проектом. Памятник состоит из 500 металлических журавлей, символизирующих жизнь погибшего воина. Он объединит героев всех времен – Великой Отечественной, горячих точек, СВО. На каждом журавле выбито имя. Отряд флотилии «Ковчег» пригласили принять участие в торжественном открытии. Рассказывает Всеволод Кривцов.
1: Команда у нас нынче совсем молодая. Очень много новичков, наверное, процентов 80, одни новички. И поэтому у нас такая дезорганизация в каких-то вещах, но ничего. Всему мы научимся, будут старички однажды. Мы любим без приключений ездить, а нынче у нас негде было приключением посвершиться, собственно говоря. Поэтому мы сделали простой ход, опоздали на первую электричку, поехали на последний, ходим по ночам. Нас уже встретили Тамара, наш большой друг, наш доброволец. Вот, нас ждут. В общем-то, мы благодаря им здесь появились. Нас не бросают, сразу электрички забрали. Идем по селу по темному. Ну, а чтобы мы не заблудились, нас встречают, да.
2: Там, потому что я сама заблудилась.
1: Несут. Следопыты рюкзаки страшные, большие. Мне кажется, что некоторые рюкзаков несут внутри бабушек. Это правда, что вы бабушек с собой понабрали?
3: Да,
1: а? Ну вот я догадался, потому что, во-первых, еда не заканчивается, а во-вторых, рюкзаки огромные. Очень нравятся девочкам запахи деревенские, говорят, мы останемся здесь. Мы, кстати, к памятнику подходим, который завтра будем открывать. Смотрите, какая красота. 500 журавликов кованых с именами, с позывными. Начиная от Великой Отечественной войны до сегодняшних дней, до СВО. Со многих спецопераций начинали просто с людей, которые проживали в этом селе, ковать. Ну а сегодня уже здесь со всей страны, даже из других стран есть. Кто специально приехал, чтобы его журавлик был на этом памятнике. Вот такой уникальный монумент. Здесь и каска, вот, да, специально?
2: Это Великоотечественная, из-под Луганска.
1: Из-под Луганска, ничего себе, специально каска. И мины,
2: вот
1: и БПЛА.
2: Война настоящая, да. Вон дроны висят.
1: Ой, вообще. Все перекликается. Великая Отечественная война, вот СВО. Такие памятники только появляются, да. Вижу.
2: Вот скрипка, обратите внимание, скрипка.
1: Да. Металлическая.
2: Металлическая, концевая.
1: Береты там, я смотрю, да, десантников?
2: Береты,
1: невозможно оторваться, столько много журавликов.
2: Гранаты, снаряды там.
1: И каждый с именем. Вот посмотрите, я сейчас попробую заснять. О, это вообще мурашки по коже. Журавлик на веточке отдельно сидит. Это ребенок. То есть он не в этом кругу военный. Смотрите, отдельно на нем мимо ребенка, который накрыл свою сестру, когда они шли из садика. И произошел налет, и он закрыл свою маленькую сестру, и он погиб. Здесь вот его имя уже увековечено. А все остальные – это военные разных времен.
0: На открытии памятника впервые выступил обновленный состав барабанщиков. После торжественного открытия заместитель муниципального округа Наталья Сергеевна Теплоухова и Новик Мария Конева заложили капсулу времени с посланием потомкам, которые смогут прочесть его через 50 лет. Это была рубрика «Вселоты следопыты», создана по материалам одноименного Макс-канала. Это рубрика «Исторический момент». 25 мая – День филолога. В России это профессиональный праздник всех, кто связан с языком и литературой, преподавателей, студентов, переводчиков, библиотекарей. Отмечается с 1989 года. Всемирный день футбола. С 2024 года официально отмечается 25 мая по решению Генассамблеи ООН. Дата приурочена к первому международному футбольному турниру на Олимпиаде 1924 года в Париже. 25 мая – день, когда мультфильм Юлия Нордштейна «Ёжик в тумане» был признан лучшим мультипликационным фильмом всех времен и народов. Это произошло в 2003 году на международном анимационном фестивале «Лапута» в Токио. Ёжики вообще милы нашей русской душе, поэтому лирическую страничку сегодня посвящаем им.
3: В студии Яцена Дарья. Стихотворение Самуила Маршака. Живет у нас под креслом ёж, колючий, тихий ёжик. На щетку очень он похож, когда не видно ножек. Ты понимаешь, для чего у ёжика иголки? Чтобы не трогали его мальчишки или волки. А если яблоки найдет он у себя на елке, он 3-4 украдет, надев их на иголки. Стихотворение Владимира Степанова. Ёжик, ёжик, видишь, дождик, так и льет, как из ведра. Может, на небе дыра? Что сидеть без толку? Доставай иголку. По тропинке в горку топай, дырку на небе заштопай. Стихотворение Любови Эриксон. Ёжик серенький клубок, прибежал, не видно ног. Убери иголочки, колкий, словно елочка. И, как дедушка, репей, дай поглажу поскорей. Испугался, запыхтел, я же поиграть хотел.
4: Жил-был царь Берендей.
5: Парня звали
4: У него было Нодгран. Три сына.
5: В таком младшем
4: звали Иван.
5: Он готов был в любой...
6: Давайте почитаем.
7: В эфире рубрика «Давайте почитаем». В студии Кира Бутакова. Сегодня мы прочитаем отрывок из сказки ирландского писателя Оскара Уайлда «Мальчик-звезда». О сборнике сказок ирландского писателя Оскара Уайлда «Гранатовый домик» посвящен Констанции Уайлд, жене писателя. Сказки Оскар Уайлд сочинял специально для своих сыновей Сириала и Вивианна. Название сборника «Гранатовый домик» указывает на христианский смысл этих сказок. «Мальчик-звезда». Как-то раз двое бедных лесорубов возвращались домой, пробираясь через густой сосновый бор. Была зимняя ночь, стоял лютый мороз, и на земле, и на деревьях лежал толстый снежный покров. Когда лесорубы пробирались сквозь чащу, маленькие обледеневшие веточки обламывались. А когда они приближались к горному водопаду, то увидели, что он неподвижно застыл в воздухе, потому что его поцеловала королева льда. Мороз был так лют, что даже звери и птицы совсем растерялись от неожиданности. «Уф!» – проворчал волк, прыгая между кустами, поджав хвост. «Какая чудовищная погода! Не понимаю, куда смотрит правительство?» Просвистели зеленые коноплянки. Старушка-земля умерла, ее одели в белый сафан. Земля готовится к свадьбе, а это ее подвенечный наряд. Прошептали друг другу горлинки. Их маленькие розовые ножки совершенно окоченели от холода. Но они считали своим долгом придерживаться романтического взгляда на вещи. «Вздор!» – проворчал волк. Говорю вам, это во всем виновато правительство. Если вы мне не верите, я вас съем. Волк обладал очень трезвым взглядом на вещи. В споре никогда не лез за словом в карман. «Ну что касается меня, — сказал дятел, который был прирожденным философом, — я не нуждаюсь в физических законах для объяснения явлений. Если вещь такова по себе, то она сама по себе такова. А сейчас адски холодно». Холод в самом деле был адский. Маленькие белочки, жившие в дупле высокой ели, все время терли друг друга носики, чтобы хоть как-то согреться. А кролики, сжавшись в комочек в своих норках, и не смели выглянуть наружу. И только большие рогатые совы, одни среди всех живых существ, были, по-видимому, довольны. Их перья так обледенели, что стали совершенно твердыми. Но это нисколько не тревожило сов. Они таращили свои огромные желтые глаза и перекликались друг с другом через весь лес. «У-у-у!» Какая нынче восхитительная погода! А двое лесорубов все шли и шли через бор, ожесточенно дуя на замерзшие пальцы и топая по обледенящему снегу тяжелыми пробитыми железом сапогами. Один раз они провалились в глубокий занесенным снегом овраг и вылезли оттуда белые, как мукомолы, когда те стоят у крутящихся жерновов. А в другой раз они подскользнулись на твердом гладком льду замерзшего болота. Их вязанки хвороста рассыпались, и пришлось им собирать их заново, увязывать. А еще как-то им почудилось, что они заблудились, и на них напал великий страх, ибо им известно, что снежная дева беспощадна к тем, кто засыпает в ее объятиях. Но они возложили свои надежды на заступничество святого Мартина, который благоприветствует всем путешественникам, и вернулись немного обратно по своим следам, а дальше шли с большой осмотрительностью и в конце концов вышли на опушку и видели далеко внизу, в долине огни своего селения. Они очень обрадовались, что выбрались наконец-то из леса, и громко рассмеялись. А долина им показалась серебряным цветком, и луна над ней цветком золотым. Но посмеявшись, они снова стали печальны, потому что вспомнили про свою бедность. И один из них сказал другому: «С чего мы так развеселились?» «Жизнь хороша только для богатых, а не для таких, как мы с тобой. Лучше бы нам замерзнуть в бору или стать добычей диких зверей. Ты прав. Одним дано очень многое, а другим совсем мало. В мире царит несправедливость, и благами она одаряет лишь немногих. А вот горе отмеряет щедрой рукой». Но пока они сетовали так на свою горькую долю, произошло нечто удивительное и странное. Прекрасная и необычайно яркая звезда упала с неба. Она покатилась по небосводу между других звезд. И тогда изумленные лесорубы проводили ее взглядом. Им показалось, что она упала за старыми ветвями, неподалеку от того места, где они только что стояли. «Слушай, да ведь это кусок золота! Надо его разыскать!» — разом закричали оба. И тут же приступили бежать.
6: «Давайте почитаем!»
0: Май уже заканчивается, а у нас в эфире еще не прозвучал майский вальс. Об этой песне в рубрике «Песни с историей» расскажет Павел Анджиевский.

0: В эфире «Бизнес истории». С вами Павел Андржиевский. «Майский вальс» причисляют к песням военных лет, хотя по времени написания она таковой не является. Более того, имена ее авторов знают не все, считая композицию народной. Существует версия, что предыстория произведения восходит к реальным событиям последних дней войны, произошедших при освобождении Вены. В одном из домов советские солдаты обнаружили австрийских музыкантов, скрывавшихся в подвале. Оркестранты отреагировали на звуки венского вальса. Родную для них мелодию один из советских бойцов наиграл на сохранившемся здании фортепиано. Вместе с солдатами музыканты вышли на улицы Вены, где образовался стихийный оркестр. Самое высшее признание, когда утверждают, что мои песни народные. Однажды на Полесье пожилой человек, ветеран войны, сыграл мне на аккордеоне майский вальс. «Эту песню», — сказал он, — «я услышал в 45-м в Праге». Так рассказывал советский белорусский композитор Игорь Лучинок о своем произведении, написанном гораздо позже на стихи белорусского поэта Михаила Ясеня. Игорь Лучинок, 1938 года рождения, в победный май он был совсем еще ребенком и никакой песни написать не мог. События того времени, если и помнил, то очень смутно. А вот его соавтор действительно помнил тот цветущий и поющий жаркий май и был непосредственным участником его приближения. «Я видел смерть не раз, смотрел в глаза убитых врагов и видел мертвых наших бойцов. Вот почему родились мои песни о войне и победе», — вспоминал Михаил Ясень. Когда именно из-под его пера вышел текст «Весна 45-го года», не уточняется. Известно, что поэт сам предложил свое творение композитору. Пришел в гости к Игорю Лученку и положил листок со стихами на стол. На дворе был 1985 год. Песню приурочили к 40-летнему юбилею Победы. Впервые песня прозвучала на фестивале «Песня 85».
1: «Весна

В эфире была передача «Братство православных следопытов. Свистать всех наверх». Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте «УРФО БПС». Всего вам доброго. До новых встреч.

0: листать всех наверх.
1: Вам просто продолжать и допытов внести салют флагу.

0: православный радиоканал «Воскресение».
1: В Екатеринбурге 4 часа.

клянущиеся не могут представить свою пользу никакого оправдания, кроме лишь пренебрежения к имени Божию. Святитель Иоанн Златоуст. «Ни небо, ни море, ни земля, ни сотворение всего сущего из ничего, ничто не служит столь великим доказательством человеколюбия Божия, как крест». Святитель Иоанн Златоуст. Блаженство поставляй не в обильной трапезе, не в веселом пении, не в текущем отовсюду богатстве, но в довольстве малым, в том, чтобы не иметь недостатка в необходимом. Первое делает душу рабою, а последнее — царицей. Преподобный Исидор Пелусиот. Для того, чтобы возвратить нам себе радость жизни, надобно умертвить в себе сего греховного и пришлого человека. Святитель Феофан Затворник. Нет никакой пользы от преимуществ природы человека, если они не сопровождаются совершенствами воли, так как только качества воли привлекают или похвалу, или укоризну. Святитель Иоанн Златоуст. Самая большая и неисцелимая болезнь души и гибель — богозабвение и тщеславие. Преподобный Антоний Великий. Спасает человека не собственное его дело, но даровавший силу. Преподобный Макарий Великий.

0: владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.